гневом, ни порицанием. Давно уж мы не брецаем, здороваемся с подлецами, раскланиваемся с полицаем. Не рвемся ни в бой, ни в поиск, все праведно, все душевно. Но помни, уходит поезд, ты слышишь, отходит поезд. Сегодня и ежедневно.

А мы балагурим, а мы куролесим. Нам не другов лезть, как вода из колодца. А где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам колеса, колеса, колеса, колеса. Такой у нас нрав спокойный, что без никаких стараний нам кажется путь окольный кратчайшим из расстояний. Оплачен страховки полис, готовит обед царевна, но помни, отходит поезд, ты слышишь? Уходит поезд сегодня ежедневно.

полотца клюем, мы шторки повесим, чтоб нашему раю ни краю не сноса. А где-то по рельсам колеса. От скорости века, в сонности живем мы в живых, не значись, ни противления совести удобнейшее из чудачеств. И только порой под сердцем кольнет тоскливый, гневно уходит наш поезд в Освенцим. Наш поезд уходит в Освенцим сегодня ежедневно.

А как наши судьбы как будто похожи, и на гору вместе, и вместе с откоса. Но вечно пойдется по сердцу, по коже колеса, колеса, колеса, колеса.

0: 1943 год. Варшавское гетто. Завтра немцы должны отобрать очередную партию материала для Треблинки. Их ждут.
1: Ночь прожектором разъята.

пропадает ни за грош. Отправляется спецтранспорт в Хелна, Аушвиц и Собибор, за тобой оставя выбор, как на завтра ты умрешь. Сколько ты с собой захватишь этих тварей, не считая тех, что пулей обрывают самый горький детский плач.

Освенцим и ветер гуляет, и ромашки растут меж печей. Экскурсия нас ожидает, москвичей, москвичей, москвичей. Вам покажут сожженные кости, сколько хочешь, на пепел лазей. Приезжайте, пожалуйста, в гости в тот музей, в тот музей, в тот музей. Разбирайтесь по двое, по трое, каждый день, каждый час, каждый час. Кто из вас лагеря эти строит? Кто из вас, кто из вас, кто из вас? Лучше мне докатиться до вышки, в землю лечь, в землю лечь, в землю лечь, чем однажды подбросить дровишки в эту печь, в эту печь, в эту печь, где музеи такие же встанут, ни намека, а потом ни слезы. На бескрайних степях Казахстана или в желтой долине Янзы. По Освенциму ветер гуляет, и ромашки растут меж печей. Кто нам скажет, что нас ожидает? Москвичей, москвичей, москвичей. По Освенциму ветер гуляет, и ромашки растут меж печей. Что же нас впереди ожидает? Москвичей, москвичей, москвичей.

прозрачная, как веточка в апреле. Я люблю, и мне не надо фраз. Не надо, чтоб друг в друга мы смотрели. Как мало можно видеть, обонять. Нельзя нам листьев, и нельзя нам небо. Но можно очень много. Это нежно. Друг друга в темной комнате обнять.

В Иерусалиме 7 часов. Сегодня среда, 7 октября 2026 года, 25-й день месяца Тишрей, Кавгейба Тишрей, Тавшин, Пэйзайн. В эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. 3 года с момента резни 7 октября. Цагаль опубликовал официальные данные, которые касаются в том числе и тех уроков, что были извлечены из провалов 7 октября. Относительно оперативной части Цагаль указал, что за время военных действий было атаковано около 100 тысяч целей на разных фронтах. Из них 65 тысяч приходится на сектор Газа, около 28 тысяч на Ливан и Сирию и еще примерно 4,5 тысячи на Иран. При этом указывается на то, что армии пришлось уплатить чрезвычайно высокую цену. В отчете Цагаля отмечается, что за время войны погибли 970 наших военнослужащих. Вместе с тем, не менее 70% солдат и офицеров, получивших ранения в ходе военных действий, вернулись в строй. В связи с непрекращающимися армейскими операциями значительно возросла нагрузка на резервистов. За последний год они проходили службу в течение от 100 до 80 дней, в то время как прежде они проходили такую службу в течение 55 дней. При этом набор в резервистские части увеличился на 36%.

0: 6%. Параллельно с этим Цагаль опубликовал целый перечень изменений, которые будут введены с целью предотвращения в будущем провалов наподобие того, что произошел 7 октября. Среди прочего, при военной разведке будет создан специальный оперативный штаб, который займется оценками складывающейся ситуации на нескольких фронтах. При этом его сотрудники сосредоточатся не на намерениях потенциальных противников, а на их возможностях. Корреспондент КАН Кармела Минаше передает, что подразделения наших ВВС будут увеличены в 4 раза, а на некоторых направлениях в 6 раз. Кроме того, сообщается, что будет создана специальная дивизия под названием «Гилад», дислоцированная в районах, прилегающих к восточной границе. На юге страны планируется основать около 40 дополнительных опорных пунктов Цагаля. Президент государства Ицхак Герцог и его супруга Михаль зажгли сегодня в 6:29 утра 29 свечей в резиденции президента. Герцог сказал, что это было сделано в память о погибших 7 октября 3 года тому назад. Он подчеркнул, что обнимает членов семей, потерявших своих близких, и желает скорейшего выздоровления всем раненым. В самом секторе Газа и в районе, прилегающих к его границам, подразделения Цагаля приведены в состояние повышенной боевой готовности в свете того, что Хамас может попытаться использовать сегодняшнюю дату, 7 октября, с тем, чтобы совершить теракты против наших сил. В руководстве силовых структур при этом указывают, что конкретных предупреждений пока не поступало. Тем не менее, в силах безопасности не исключают возможность того, что боевики Хамаса попытаются напасть на опорный пункт Цагаля или похитить израильских военнослужащих. И это может произойти в том числе и в пределах так называемой «желтой линии». При этом корреспондент КАН Ицек Зуарец отмечает, что, согласно некоторым оценкам, активисты Хамаса могут осуществить попытку теракта, который будет иметь значительный пропагандистский эффект. И это будет сделано в качестве мести за непрекращающейся ликвидацией Цагалем деятелей данной группировки в секторе Газа. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: Сегодня и завтра постепенное потепление. В пятницу и в субботу без перемен. В субботу местами возможны дожди в Южном Негеве. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе сегодня днем ожидается 26 градусов. В Галилее 24, в Бершеве 28 и в Эйлате сегодня днем ожидается 31 градус. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 5,3 агоры. Курс евро 3 шекеля 43,2 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио КАН РЭКА в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мир ушалаем.
2: КАН РЭКА. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

7:05 в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции КанРек. Первая часть программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. Сегодня 7 октября, ровно 3 года со дня нападения Хамаса, со дня, который навсегда изменил Израиль. Эта дата отмечается через 2 дня после официального дня памяти жертв и героизма 7 октября и 8 войны «Железные мечи». И сегодня памятные мероприятия начались в 6:29, в то самое время, когда 3 года началась атака Хамаса, нападение из сектора Газа. Сегодня в десятках точек по всей стране проходят минуты молчания, церемонии памяти и общественные акции. У перекрестка Шаар-а-Негев в 6:29 приспустили государственный флаг. Семьи погибших в течение дня будут собираться в тех местах, где были убиты их близкие. Семьи военнослужащих наблюдательниц проведут церемонию у мемориала Нахаль-Оз. Памятные мероприятия состоятся и на территории фестиваля Нова в Рим. С утра проходят и общественные акции. В 9 начнется сбор участников автоколонн в Кесарии, Хайфе-Латруне и Тель-Авиве. В 10 они отправятся к кибуцу Нахшон, а в 14 часов там пройдет церемония, организаторы которой вновь поднимают вопрос о создании государственной комиссии по расследованию событий 7 октября. В полдень страна остановится на минуту молчания. К этой инициативе присоединились более 400 больниц, университетов, школ, муниципалитетов, предприятий и различных организаций. В 11:47 на территории Нова пройдет церемонию так называемого «желтого контейнера». Вечером в 19:30 у перекрестка Шаар-а-Негев пройдет церемония свидетельств и памяти, а после пройдет национальная церемония, уже третий год подряд, памяти семей 7 октября. Она организована движением КУМУ и семьями погибших и заложников. Ее проведут Эль Шараби и Шани Коэн. Особенность сегодняшнего дня и в том, что память о 7 октября звучит сразу во многих форматах, на общественных и официальных церемониях, на полуофициальных, скажем так, в кибуцах и городах, на месте нападения, у мемориалах и в семьях. Для одних это прежде всего день личной памяти, для других день общественного требования ответов и взятия ответственности. Поэтому рядом с траурными церемониями, вместе с траурными церемониями, сегодня, как мы уже сказали, проходят и акции с призывом создать госкомиссию по расследованию событий 7 октября. Особым будет сегодня эфир КанРека. Мы в течение всего дня будем возвращаться к событиям 7 октября, вспоминать погибших, слушать личные истории и говорить о том, как за эти 3 года Израиль изменился и как изменили Израиль эти 3 года. Программа «Тема дня» продлится до 9, в 9:05 с 9:05 до 10 и с 11:05 до 12 специальный выпуск программы «Доброе утро, Израиль». Мы вспомним события 7 октября через личные истории людей, оказавшихся в самом центре нападения Хамаса. Программу будет вести Таня Барская. С 10:05 до 11 спецпрограмма о том, как 3 года войны повлияли на душевное здоровье израильтян. В гостях у нас будет доктор Игорь Бараш, психиатр, заместитель директора Иерусалимского центра душевного здоровья, председатель Ассоциации судебных психиатров Израиля, ведущая Юлия Цодекс и Олег Клоц. С 15:05 до 16 КанРека вещает из выездной студии в городе Сдерот. В специальном эфире жители города поделятся личными воспоминаниями о событиях 7 октября, расскажут о пережитом и о том, как Сдерот восстанавливается 3 года спустя. В 16:05 программа о том, как события 7 октября нашли отражение на театральных подмостках. Редактор и ведущий Игорь Хариф. В 17:05 программа «Особый случай», ведущий Максим Гулер. В 18:05 программа «На пике событий», ее проведет Михаил Гуревич. И в 22 часа до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Эти программы можно будет услышать сегодня на волнах КанРек. Разумеется, с особое внимание будет уделяться событиям последних 3 лет. 7:10 в Израиле. Давайте пройдемся по заголовкам сегодняшних газет. «Идиот Ахронот» вышла сегодня с первой черной полосой, на которой 3 цифры, 7, 10 и надпись «Шалош Шаним», то есть 3 года. Действительно, 3 года.
Три года прошло. В 6:29 зазвучали сирены. Ну, дальнейшее мы все с вами знаем. Казалось бы, знаем в целом, но каждый день открываются новые подробности, новые детали того, что происходило, и новые подробности того, как принимались те или иные решения. И сегодня на странице газеты «Исраэль Айом» на первой полосе анонс интервью, которое дал генерал запаса Ави Гиль. Это первое интервью, которое он дал 7 октября 2023 года, говорит военный секретарь премьер-министра. Именно такой пост занимал генерал запаса Ави Гиль 7 октября 2023 года. Предупреждение, решение теории, так называемого предательства, и что на самом деле происходило ночью 7 октября. Кто был возле Нетаньяху в тот год, который предшествовал войне, в саму ночь резни и в первые месяцы кампании, так вот, это был в том числе Ави Гиль. Он рассказывает о том, что происходило в канцелярии главы правительства, человека, который видел все и знал все. Это материал Йоава Лимора, и он будет завтра целиком в газете «Исраэль Айом» и в пятничном приложении издания. Это, в общем, в основном анонс такой. Ну, а здесь на первой полосе газеты «Исраэль Айом» заголовок «Раскол и надежда». Три года прошли с того момента, как Израиль, что называется, удивили. Израиль оказался не готовым и не функционирующим, не готовым к одной из крупнейших катастроф в своей истории. С того дня и по сегодняшний день мы возвращаемся к тем местам, где происходила резня, где люди где проходили бои, к тем местам, где, собственно, все было разрушено, и мы узнаем, что там происходит. Сегодня жизнь, еще один подзаголовок на первой полосе газеты «Жизнь без них», то есть без тех, кто погиб, без тех, кто ушел. Скорбь, которая не лечится, дети, сироты, которые должны вынуждены взрослеть в одиночку. Где мы ошиблись, что мы выучили, чему мы научились, обо всем этом на внутренних страницах газеты «Исраэль Айом», да, собственно, и на страницах других изданий. Наш вопрос, кстати говоря, на странице социальной сети Facebook звучит так: 3 года после 7 октября. Что должно измениться в Израиле, чтобы подобное не повторилось? Пишите свое мнение по этой теме, по этому вопросу и по другим. Еще несколько заголовков на первой полосе сегодняшних газет. Газета «Маариф» сегодня утром публикует фотографии. Фотографии, в общем, и вполне понятных мест. Если на первой полосе газеты «Исраэль» фотография сделана на месте мемориала, там, где проходил фестиваль «Нова», то здесь заголовок также в одной из рощиц, расположенной неподалеку от пограничного с Газой кибуца, мы не забудем. Такой заголовок. 3 года прошло с той черной субботы, которая навсегда изменила нашу жизнь. Израиль останавливается для того, чтобы объединиться с памятью граждан, которые были убиты, и с бойцами, которые пали на защите поселков и военных баз. Но и через 1096 дней после резни Хамас не побежден, и убийственный, смертоносный режим в Иране по-прежнему стоит на ногах. И именно сегодня мы обязаны помнить, никакая комиссия по проверке самого большого провала в истории государства по-прежнему не создана, пишет издание «Маариф». И здесь еще несколько заголовков, анонсы нескольких материалов. Возвращаемся к жизни.
Проект, который называется «Ювалим», соединяет в себе специальные реабилитационные программы и предоставляет финансирование и профессиональное сопровождение тем, кто выжил на фестивале, так сказать, природы, так называемой, который проходил в... возле сектора газа 7 октября. Руководитель проекта говорит следующее: выжившие уже направляют свою жизнь по разным новым направлениям. Ну, еще один заголовок. Речь не идет, я так понимаю, о фестивале, о выжившем на фестивале, но речь идет о соседнем фестивале, который там также проходил в эту ночь. Жить. И еще один заголовок. Люди, которые там были, тысячи израильтян, были волонтерами в организованных штабах, гражданских штабах. Они первыми оказывали помощь силам, которые сражались в вокруг населенных пунктов, вокруг сектора газа. Они приобретали необходимые товары, необходимые продукты, и они помогали в том, чтобы спасти тех, кто оказался в невыносимой ситуации, иногда даже под огнем. Даже нам никто ничего не говорил, но мы поняли, что нужно просто со всех ног направиться к районам вокруг сектора газа. Более подробно об этом на 10-й странице газеты. Это газета «Маариф», издание «Маариф». А на первой полосе газеты «Арец» фотография, сделанная в кибуце Бери, в том квартале, где происходила резня 7 октября. Как мы знаем, жители кибуца в ходе голосования приняли решение разрушить большую часть домов, которые пострадали в результате трагических событий 7 октября, и оставить только такой вот комплекс, соединяющий несколько домов, а все остальное снести и отстроить заново. Это непростое решение, трудно оно им далось, но, в общем, идея понятна. Нужно смотреть вперед и жизнь продолжать. А заголовок на первой полосе газеты «Арес» называется «Открытая рана». Три года прошло с резни 7 октября. Ответственные за этот провал по-прежнему входят в правительство. Комиссия по расследованию пока не создана. Доверие к государству не вернулось, а война продолжается на всех фронтах. Можно ли исправить ситуацию? Таким вопросом задается газета. И здесь заголовок редакционной статьи издания. Резня показала ту пропасть, которая угрожает существованию Израиля, и эта пропасть только расширяется, но, может быть, нам удастся из нее выйти, удастся спастись. Такие строчки есть в редакционной статье газеты «Арец». Накануне выборов создается ощущение, что в воздухе вновь носится та атмосфера чего-то плохого, которая была здесь перед катастрофой. Об этом Амос Арель на третьей странице газеты. Что еще на первой полосе издания? Борьба, которая не закончилась. Близкие похищенных ждали их возвращения долгие месяцы и даже годы. Никто не подготовил их к тем трудностям, с которыми они будут сталкиваться с этого момента. И здесь фотографии Вики Коэн, Йоава Энгеля, Ишая Миран Лави и Офри Бибас Левин. В общем, фамилии известные, вполне понятно, знаем, кому они принадлежат. И на 5-й странице газеты Том Левинсон рассказывает о том, как они сейчас живут, с какими сложностями семьи сталкиваются. 232-е шоссе, которое идет вдоль границы сектора газа, превратилось в смертельную ловушку, из смертельной ловушки в маршрут, вдоль которого стоят памятные знаки, памятные мемориалы. Государство, правда, не отсутствует и в этих самых уголках памяти, которые были созданы на обочине этого шоссе.
Вот что пишет Тидан Соломон на странице газеты «Арец». По меньшей мере 283 человека были убиты вдоль 232-го шоссе и на самом 232-м шоссе 7 октября 2023 года. Немало изменилось с того дня. Перекрестки превратились в площади. Некоторые части шоссе восстановлены, заменили автобусные остановки. Однако самые большие изменения происходят на обочине шоссе. Все больше частных уголков памяти, над которыми трудятся семьи, потерявшие своих близких, строятся на этом шоссе. Большие и маленькие, дорогие и весьма скромные, более упорядоченные и такие, что называется, пиратские. За ними ухаживают больше или меньше, чем ближе мы приближаемся к тому самому печально известному изгибу Мифласим. Это такой изгиб шоссе, расположенный неподалеку от кибуца Мифласим. Там боевики Хамаса заняли стратегическую точку довольно быстро и расстреливали проезжающих. Так вот, чем ближе к этому изгибу, тем мемориальных комплексов становится больше. 50 человек там погибли. Нельзя видеть, что дальше происходит, рассказывает Ади Габай Наве, она и ее муж Ицик. Они из тех немногих, кто выжили на этом, что называется, изгибе смерти. Каждый автомобиль, который туда приезжал, ты слышал выстрелы, сразу мы почувствовали запах и шумы, пожара. Ну и там, неподалеку от этого места, возле кибуца Берит, находится защитный комплекс, так называемый Мигунит, в который был убит Ленор Кинан. С того момента, как наша дочка не вернулась. Увековечивание ее памяти не заканчивается никогда, рассказывает отец погибшей Йоси, но ответственность никто не берет. Я жду, чтобы государство, после того, которое не умеет сохранить, не могло защитить их 7 октября, по крайней мере, сумеет заняться увековечиванием памяти как нужно, рассказывает отец погибшей. И, в общем, в таком духе продолжается материал на 4-й странице газеты. И еще несколько заголовков, несколько материалов, десятки и совсем другая сторона трагедии последних 3 лет, десятки проектов, которые фиксируют то, что происходит в секторе Газа в течение последних 3 лет. Среди этих проектов есть те, которые предназначены прямо для израильских глаз. Об этом Нир Хасон на 6-й странице газеты. Здесь еще несколько материалов и несколько заголовков. В частности, Цви Барель публикует материал под названием «Возможности изменения, которые были упущены». Израиль отправился на войну 3 года назад с грузом, с жаждой мести, которую вообще нельзя утолить. Но и здесь продолжается материал. В итоге достижения этого шага не те, которые могли бы быть. Мы многое упустили, пишет Цви Барель в своем материале на странице газеты «Арец». 7:24 в Израиле. Небольшая музыкальная пауза, и продолжим программу.

0: Слышишь, Омри, ты с нами навсегда. Эта песня Яле Соболя посвящена Омри Шварцу, военнослужащему Цааля, погибшему в боях в секторе Газа во время войны «Железные мечи». Омри был достаточно тесно связан с кибуцем Берри. Он до армии проходил там год волонтерской службы и, по словам близких, собирался после демобилизации вернуться туда жить. Омри погиб в бою в секторе Газа 20 декабря 2023 года. А песня, по сути, основана на воспоминаниях, рассказах и личных материалах, которые семья Омри передала Яле Соболю. По сути, это, в общем, такое обращение к Омри уже после его гибели. Там, собственно, детали, это можно слышать в тексте, связанные с ним, в том числе его любовь к футбольной команде Апоэль Тель-Авив, выражение Кадима Алла, то есть вперед дальше. Ну и сути, по сути, это разговор такой о боли и тоске, но одновременно о необходимости продолжать жить. Да, за эти три года было написано немало прекрасных композиций, посвященных павшим, но посвященных в том числе и действительно необходимости продолжать жить и двигаться вперед в этой непростой ситуации, в этой непростой жизненной ситуации. Мы продолжим сейчас программу 7 часов и 30 минут в Израиле, и мы сейчас переходим к нашему первому собеседнику. Точнее говоря, к нашей первой собеседнице. У нас в эфире жительница города Кирьят-Шмона Валентина Козак. Валентина, доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Три года с 7 октября. Как для вас этот день проходил?
1: Все три года этот день для меня тяжелый день. И это, наверное, какой-то триггер в этот день, потому что я стараюсь оставаться максимально дома, не выходить никуда в общественные места, но это, видимо, психологическая такая проблема, не только у меня.
0: Вы живете в городе Кирьят-Шмона, собственно, живете в Израиле 31 год, и в основном ваша жизнь связана с этим городом, но в течение этих трех лет все было, так сказать, несколько по-другому, я полагаю.
1: Да, я думаю, это у всех наших жителей было по-другому, и это было тяжелое время, 2 года. Мы были тоже эвакуированы, вот, и да, тяжелое время, скажу, но зато это время, наверное, меня сделало более сильной, более уверенной в жизни после того, что мы прошли.
0: Расскажите, многие жители Севера, с которыми мы беседовали, рассказывают самые разные истории того, как они уезжали, кого-то вывозили централизованно, кто-то перебирался в те или иные населенные пункты сам, кто-то, в общем, там остался, и это можно понять, но кто-то вернулся. Расскажите о ваших, так сказать, маршрутах.
1: Мы выехали после начала войны, именно с 7-го, где-то на 3-й неделе только из Кирьят-Шмоны. Моих детей забрали с 7-го-10-го, дочку и сына, днем. В разнице в час армия приехала, забрала.
0: Дочка, я так понимаю, срочница была,
1: она,
0: да?
1: Была срочница, а сын буквально после срочной службы 3 месяца как был дома, и началась снова война. И его забрали тоже 7-го-10-го, и вот до сегодняшнего дня он до сих пор в Милуиме, без перерыва.
0: Сколько он уже сделал вообще за эти 3 года? Вы считали? Дней резервистской службы?
1: Дней я не считала, я просто знаю, что вот сегодня это 3 года, как мой сын в Милуиме.
0: Ну да, то есть это такая основная часть его жизни, да, с небольшими перерывами выхода на гражданство.
1: Да, выход буквально был 3 раза за 3 года по неделе, все.
0: Угу. И что делали вы после того, как дети отправились в армию?
1: Мы через 3 недели выехали, благодаря Алексу Карачу, он нашел нам на Голанах место. Ну, мы там прожили буквально 1.5 месяца. и переехали в Алефеле, так как я устроилась на работу в Кириат-Шмоне по уходу за пожилыми людьми, которые остались в эвакуированном городе.
0: Алефеле – это, в общем, недалеко,
1: да,
0: надо
1: сказать. Да, это 20 минут от Кириат-Шмоне. И я ездила, каждый день работала.
0: И как это было, как вы под обстрелами разной степени интенсивности перемещались?
1: Да, очень интересный вопрос, потому что вспоминать, как это было, сегодня я это вспоминаю с улыбкой, но тогда это было непросто. Но сначала я ездила на рескью, то есть я брала рескью, такие конфетки успокоительные. Но потом я как-то, скажем, знаете, вошла в раш, вот так скажем. И уже без помощи Rescue я уже проходила все мацавы здесь с пожилыми людьми, так как надо было помогать и ездить в Купат-Хулимы, и скупаться, и все делать это под бомбежками. И я вам скажу, что я наоборот, как бы, меня это усилило, меня это сделало лучше, я так считаю. Но было, конечно, боязно, я не буду кривить душой.
0: То есть вы ездили на работу для, в том числе и для того, чтобы не оставлять своих подопечных?
1: Нет, смотрите, меня позвали на работу, потому что, естественно, город эвакуированный, и очень мало людей, кто мог метапелить, смотреть за пожилыми людьми, ухаживать за ними.
0: Которые, собственно, остались, да?
1: Да, которые остались. И искали людей в Хивре, которые, как говорят, знаете, с яйцами, давайте уже так говорить. И я согласилась, потому что, ну, надо дальше жить, и это такая штука жизни. И я до сих пор работаю в Метапеле, потому что оказалось, что это, да, моя стезя, это как бы, да, мое, мне нравится это.
0: И вы все, но вы на каком-то этапе, я так понимаю, решили, что проще вернуться в город, потому что все-таки своя, так сказать, своя квартира, да, и, ну, как-то, наверное, в дороге небезопасно.
1: Вы знаете, что это не проще вернуться. Это не был вопрос в нашей семье. Это наш дом, и это место, которое я навряд ли когда-то оставлю. Поэтому это было естественно. Мы вернулись даже в автокоттедж, то есть мы не дождались полного официального возврата. Уже был автокоттедж объявлен, и мы вернулись домой.
0: То есть это было когда? Сколько?
1: Это до Нового года. До Нового года, в начале декабря, где-то так примерно.
0: Что произошло с вашим жильем? Пострадало ли что-то?
1: Смотрите, жилье не пострадало, то есть не было никаких прямых попаданий, но проблема, что были косвенные, да, и у меня улетел, например, дудшемиш, то есть солнечный бойлер у меня ушел, я до сих пор не могу никак добиться, чтобы мне его сделали, но это единственная была проблема. Ну, и естественно, все квартиры в Кириат-Шмоне, которые были оставлены, они в ужасном состоянии, это крысы, это разные насекомые, это незек такой, который, ну, люди просто меняли все свои дома, все, что было внутри, практически все. Вы не представляете, что творилось на улицах наших. У нас улицы были просто возле каждого дома, просто склада мебели, техники, всего, потому что все было испорчено за 2 года.
0: Что вообще сейчас? Как выглядит жизнь в городе? Какой процент, скажем так, населения? Ну, в общем, я не требую от вас точной, знаете, статистической цифры, но примерно по вашему, так сказать, представлению. Вернулась ли в город жизнь? Как вообще все это выглядит сейчас?
1: Вы знаете, это мое личное представление. Реально не знаю цифр, не могу сказать, вам скажет об этом Алекс Карачун 100%. Но я скажу вам так, то, что я вижу, так как я езжу каждый день по городу, я вижу людей, я посещаю магазины, все-все-все, я вижу очень много новых лиц, причем молодых пар с маленькими детками, с подростками. Я вижу свой город на сейчас, то есть через 1.5 года примерно, да, как мы вернулись. За 31 год жизни здесь я ни разу не видела такого это Кадмута, ну...
0: Продвижение, такого, развитие...
1: Такого продвижения и развития города, как он сейчас развивается и двигается. Очень многие не верят, ну, как я слышу вокруг себя, не верят в будущее Кириат-Шмона, но и то, что вижу я, никогда не строилось только, не делалось, не вносилось нового, как в этом году. Для меня это прогресс огромный. И я просто вижу будущее в этом городе. Ну, может быть, еще потому, что я его очень люблю всем сердцем. И мне хочется очень, чтобы так было.
0: Но вот понятно, что город — это не только жилые квартиры, жилые дома, это еще и инфраструктура, возможность, так сказать, оказаться, не знаю, получать медицинские услуги, если нужно, и другие. Как с этим вообще дела обстоят?
1: Ну, у нас строится больница, которую мы очень много лет ждали. И она уже, я так смотрю, на таком этапе финишном скоро будет. И очень строится много новых домов. Район еще один новый. То есть все растет. Я не могу даже вам сказать, что это площадки детские. Новые места для подростков, для маленьких деток, для пожилых людей очень много сейчас делается. Новый центр тоже открывается для пожилых людей. То есть я вижу прогресс очень серьезный.
0: Чего городу не хватает, на мой взгляд? Чему следует,
1: знаете, для меня
0: внимание?
1: Не хватает городу фонтана.
0: Фонтана.
1: Вот кто пожертвует нам, вот, пусть это дорогая штука. Вы знаете, я вот езжу по другим городам, когда бываю, я вижу фонтаны такие красивые. Вот мне лично хочется, чтобы у нас был обалденный фонтан. А так все хватает.
0: Да, у вас очень оптимистичный взгляд на жизнь, этому можно, в общем, только порадоваться за такой взгляд, за такие подходы. А что вообще говорят другие жители города? Какое вообще настроение? Многие ли, на ваш взгляд, не вернулись из тех, кого вы знали?
1: Ну, не вернулись те, которых я знала, которые за 2 года нашли работы, устроили своих детей в школы, да, где уже жизнь у них вот пустила корни за 2 года эвакуации в каком-то месте. Это да, я могу их понять. И люди, которые, например, сидят, как говорится, на салонах своих, да, эксперты салонные, как говорят, да, они не видят, что происходит в городе своими глазами, и они, конечно, в соцсетях осуждают власти, не видя и не зная, что происходит. Но те, которые, как я, которые активные, которые позитивные, ну, знаете, в нашей стране, по-моему, если мы не будем позитивные, мы не выживем. Поэтому мы до сих пор живы и будем жить, как говорится. То они, понимаете, они, конечно же, со мной. Такие люди мои знакомые, они со мной, они верят, они видят, они знают и двигаются. Вместе с городом жизни. Так что только позитивно.
0: Будем надеяться, что будет тишина, которая будет способствовать развитию, в городе появится много новых лиц, и, может быть, вернутся те жители, которые, в общем, сейчас еще раздумывают, делать это или нет. Валентина Козак, жительница Кириат-Шмона, большое спасибо за то, что с нами побеседовали.
1: Я вас тоже благодарю. Хорошего дня вам.
0: Всего вам доброго. 7:41 в Израиле. Мы продолжим программу. Несколько заголовков на страницах, на наших, на сайтах. Сегодня на сайте корпорации КАН, в частности, заголовок, касающийся траурных мероприятий, памятных мероприятий, которые начались сегодня. И здесь, в частности, фотография такой инсталляции, которая была сделана на пляже, на Тель-Авивском пляже, в памяти погибших 7 октября на пляж напротив гостиницы Кемпинске. В 7 утра, где-то примерно, точнее говоря, незадолго до 7 утра, демонстранты перекрыли движение по шоссе Айлон. В 6:29 это произошло в обоих направлениях. И они, демонстранты, развернули огромный транспарант, на котором написано «Народ будет помнить своих сыновей и дочерей. Со стороны демонстрантов передает следующее. Сегодня утром мы выражаем свою поддержку семьям 7 октября. Нельзя стереть память об убитых, которые были брошены на произвол судьбы. Ну и сам этот память об этом дне резни. Утром 7-10 мы помним. Ну и также организаторы этой акции выражают надежду на создание государственной комиссии по расследованию. Об этом на странице нашего портала, нашей корпорации Кан. Здесь несколько заголовков, касающихся реалии 3 года после войны, что произошло с сектором Газа. Материал Элиора Леви, который является обозревателем, он по арабским вопросам, и он рассказывает о том, что, как изменилась жизнь там. Ну и, разумеется, 3 года войны, армейские данные, которые были опубликованы сегодня утром, которые приводит к корпорации, военный обозреватель корпорации Кармела Менаше. За 3 года войны число резервистов значительно выросло, нагрузка продолжается, ну а армия публикует те выводы, к которым она пришла за эти 3 года. Все это мы хотим обсудить с военным обозревателем Давидом Шарпом, нашим военным обозревателем. Давид, доброе утро, здравствуйте.
2: Олег, доброе утро.
0: Армия обороны Израиля публикует сегодня данные, в котором проводятся такие промежуточные итоги этих самых 3 лет. Нагрузка на резервистов значительно выросла. В среднем боец резервистской службы проходит от 80 до 100 дней в году, несмотря на то, что количество резервистов выросло на 36%. Кроме этого, причем, кстати говоря, по плану резервисты должны были делать в году 55 дней, но реальность оказалась, так сказать, сильнее различных планов, как, в общем, это часто бывает. Смотря вообще на эти и на другие данные, на ту реальность, которая складывается, каким бы выводом вы пришли?
2: Выводом мы пришли, и не только мы, но и, собственно, само военное командование, что для того, чтобы вести интенсивную и, вероятно, длительную войну, нужны многочисленные вооруженные силы. В общем-то, то, что резервисты призываются на сроки, которые превышают планы. А очень многие, очень-очень многие отслужили, если мы говорим о резервистах боевых частей, более года за эти 3 года. Это стало следствием многочисленных сокращений и резервистских подразделений до войны, и численности личного состава резервистов, чего уже нельзя было исправить на все 100% за счет увеличения числа резервистов. То, что вы отметили несколько ранее. Ну а, собственно, война продолжается долго, и резервист, которого отпускают домой, снова вынужден раз за разом возвращаться. В свое время гораздо менее населенный Израиль имел более многочисленные вооруженные силы, по крайней мере, если мы говорим о боевой составляющей. Сегодня, вернее, к 2023 году ситуация сложилась иначе. С тех пор ее, правда, лишь частично исправили. И не зря основные шаги призваны, ну, скажем так, изменить ситуацию. Я имею в виду с точки зрения численности личного состава и комплектации вооруженных сил. Это попытки так или иначе открыть новые подразделения, создать и открыть новые подразделения, как регулярной армии, так и резервистская. Это тем, что занимается, чем занимается начальник генштаба на уровне макро. На уровне более микро, в большей степени, да и, в общем-то, макро тоже есть множество других уроков и шагов.
0: В том числе пишется о том, что около 22 тысяч военнослужащих, это статистика с августа 2024 года, были возвращены, то есть в резерв, то есть у них было освобождение от службы, потом это освобождение от службы отозвали, и они пошли служить резервистами. Как вообще это происходило? То есть на основании чего эти шаги были предприняты?
2: Здесь снова стоит вернуться немного назад, в самые предшегуды.
0: Давид, необходимость, понятно, вопрос, как бы, как это все делалось технически.
2: А в начале сделано это было самым, что ни на есть, простым способом. Например, закрывается танковая бригада в нулевые годы, в конце 10-х годов, это случай жизни. 6 танковых бригад закрыты. Подавляющее большинство тех, кто в них служил и по возрасту, и по состоянию здоровья, и по воинской специальности подходил для продолжения службы в резерве, были фактически освобождены от военной службы. Кто-то остался, я имею в виду, из других бригад, а вот эти люди были освобождены. Соответственно, в 23-м году, когда вдруг они понадобились, понадобился уже и сложный, и совершенно иной процесс. Людей, которых освободили от резервистской службы, как-то вернуть. Происходило это непросто. Кто-то добровольно пошел, вернулся, кого-то вернули, он не особо сопротивлялся. Но главное другое. Проблема была в том, что и людей освободили, и подразделения расформировали. Поэтому потом, даже возвращая людей, армия оказалась без подразделений, и фактически возвращаемые пополняли те подразделения, которые уже существуют. Это тоже кое-что. Однако это не давало того искомого результата, когда, например, чтобы наступать на двух направлениях нужно 2 бригады, а не всего лишь пополнить личный состав одной из них. То есть тех, кто раньше был освобожден, так или иначе со скрипом, но возвращали на военную службу, очень просто что-то закрыть и что-то положить чему-то конец, очень непросто построить заново.
0: Еще немного статистики. 70% солдат, получивших ранения в ходе войны, вернулись в строй. О чем нам говорит этот показатель? Вообще здесь довольно много статистики, которую, в общем, не совсем понятно, как нужно ее трактовать.
2: На самом деле, кто-то может сказать, что вот оно свидетельство отличной работы медицины. Большое количество вернулось в строй.
0: Я думаю, что отчасти это действительно так.
2: Отчасти это, безусловно, так. С другой стороны, можно сказать, что очень многие не вернулись. И те, кто не вернулись, по большому счету, а, кстати говоря, и часть тех, кто вернулся, это та или иная степень инвалидности. Это говорит о том, что ни для кого ранение не прошло незамеченным. Это абсолютно ясно. Но если 30% не вернулись, это говорит, что оно еще как не прошло незамеченным. И несмотря на успехи, огромные успехи медицины, кстати, во время этой войны, но они были потрясающие, если мы говорим о процентах тех, кого удалось спасти. Во многом, кстати, потому что расстояния не очень большие. В той же Газе эвакуация была налажена, не скажу идеальным образом, идеально не бывает, но почти идеально. Тем не менее, тяжелых ранений, вообще ранений, которые оставили глубокий след, и, кстати говоря, экологическая составляющая здесь тоже присутствует, всего этого было очень немало.
0: Еще одна статистика. На всех фронтах в рамках, так сказать, масштабной боевой деятельности за последние 3 года были атакованы около 100 тысяч целей. Из них около 65 тысяч в секторе Газа, около 28 тысяч в Ливане и Сирии и примерно 4,5 тысячи в Иране. Что это означает?
2: Это внезапно круглая цифра, которую так и хочется сказать, прямо подогнали для красоты. И, безусловно, я вообще немного с подозрением отношусь к цифрам наподобие миллиона, 100 тысяч и миллиарда. Тем не менее, кое-что, кстати говоря, в этой цифре поменялось. Например, если мы говорим о атакованных целях в Иране, все по-разному. В Газе большинство, все-таки заметная часть целей были атакованы не с воздуха, в некоторых местах именно почти исключительно с воздуха. И 65 тысяч в Газе — это особенная цифра, на которую я хотел бы обратить внимание. Это колоссальное количество. Тут можно ее по-разному, эту цифру считать. На самом деле это несколько больше, чем 65 тысяч, что считать целями. Это колоссальное количество, при том, что речь не идет о противнике, применявшем по-настоящему тяжелое вооружение. В Газе война носила очень ожесточенный характер. Действия были, если мы в среднем рассматриваем, в общем, действия армии, последовательный характер, в том числе направлены в некоторых местах на сплошное уничтожение инфраструктуры террора. И если город Рафех фактически был сплошной базой Хамаса и исламского джихада, а это было непосредственно так, то в итоге заметная часть города была в итоге стерта с лица земли. Правда, это произошло в том числе уже не в ходе ударов, а именно благодаря действиям инженерных войск. Тем не менее, это очень и очень показательно. И небольшая Газа и большой гигантский Иран. Впрочем, и очевидно, длительность войны в Иране была относительно невысокой, небольшой. Естественно, Иран находится далеко, и задействовать все возможные средства поражения гораздо труднее. Газа, с Газы все началось, и в итоге, наверное, на Газу больше всего упало.
0: Теперь два слова о, как написано в документе, перечень изменений, которые призваны предотвратить следующий провал. То есть, когда говорится о реформе управления военной разведки, в основе которой лежит следующее. Необходимо своевременно предупреждать об изменениях в степени готовности противника, при этом придавая меньшее значение оценках его намерений и так называемым успокаивающим признакам. То есть, теперь армия будет более остро реагировать на степень готовности, и при этом, так сказать, насколько это все может быть использовано, на это будет меньше обращать внимание?
2: Во-первых, да. Во-первых, в первую очередь степень готовности противника. То есть то, что называют возможностями. Если техническая возможность у противника есть, это то, на что стоит обратить внимание наибольшим образом. Кто там знает, что они хотят или нет, теперь вот эта фраза приобрела совершенно теперь, после 7 октября, приобрела совершенно иной оттенок. Более того, мы видим эту острую реакцию. Например, тоже занятие территории буферных зон Сирии, когда просто сам факт наличия террористов или исламистов на сопредельной стороне, того, что правительство Сирии новое вызывает подозрения, ну и, собственно, не все под его контролем, приводит к тем действиям ЦАЛа, которые носят превентивный характер, именно исходя из того, что кто-то на той стороне может решить то, что нам может, потому что может. Ну а что касается, собственно, работы разведки, на мой взгляд, тоже очень важный момент. Здесь, в первую очередь, вернуться к тому, и уже возвращаются, и вернулись к тому, к тем выводам, которые пришли в свое время после 1973 года. Оспаривать некие концепции, чтобы внутри разведки были те, чьей обязанностью является выстраивать альтернативные версии и озвучивать их. Это очень и очень важный момент, на мой взгляд. Ну и есть даже такие любопытные технические детали, и которые тоже имеют прямое отношение к выводам. Например, воссоздание и усиление того отделения военной разведки ОМАН, которая занимается сбором информации из открытых источников. Сегодня и в открытых источниках, благо, так много информации, которую упускать просто грех. И еще очень важно ее более-менее правильно проанализировать. И тогда это может дать совершенно поразительные результаты, в том числе и когда мы говорим о таких обстоятельствах, как возможное нападение на Израиль.
0: Ну, еще один вопрос. У нас, собственно, как это часто любят в заголовок формулировать, 7 незакрытых фронтов. Ну, считать можно, так сказать, по-разному, но вопрос, как долго можно продолжать возлагать такую нагрузку вообще на плечи военнослужащих. Тоже, например, присутствие в Сирии, тоже присутствие в Ливане. Это, так сказать, и кадровый дефицит есть, ну и финансовый аспект тоже немаловажен.
2: Безусловно, вообще любой призыв на резервистскую службу дополнительный, это кроме

0: может атаковать или делает это. Снизить степень защиты может оказаться смерти подобно. Да, цена этому повышенные затраты и нагрузка на резервистов, или если мы говорим о регулярных силах, просто нагрузка, что, а это означает, что тренируются меньше, меньше занимаются боевой подготовкой. Но если выход, выбор, это оказаться, ну, скажем так, оказаться в ситуации, когда противник тебя атакует, и ты в невыгодном положении, то лучше этот выбор не делать.
1: Военный обозреватель Давид Шарт, наш военный обозреватель, большое спасибо вам за этот комментарий. 3 года прошло, кто бы вообще мог подумать. Спасибо.
0: Да, спасибо, всего наилучшего.
1: Первая сейчас программа «Тема дня» подходит к концу. Валентин Соломенко за пультом, продюсер Елена Черкасова и Мила Сталинская, редактор Алик Эльман. У микрофона я, Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека» в 8 часов выпуск новостей. Затем мы продолжим программу.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.

В Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Десятки граждан, требующих создания государственной следственной комиссии, которая займется расследованием провалов 7 октября, перекрыли сегодня утром трассу Аялон на некоторых участках в обоих направлениях. Они вывесили большие транспаранты, на которых было написано «Народ помнит своих сыновей и дочерей». Примерно через час из четырех разных точек выйдут автоколонны протеста, которые затем объединятся в одну колонну и направятся в сторону кибуца Нахшон. Жительница кибуца Нир-Оз Айла Мецгер, чей муж Йорам и несколько его товарищей были убиты в плену в секторе Газа, выступила с речью в точке сбора в Кейсарии. Она, в частности, сказала: «Сегодня мы собрались здесь, чтобы потребовать расследовать то, что произошло 3 года назад. Те, кто несут ответственность за провалы, должны оставить свои должности. Сегодня день национальной памяти обо всех погибших. Сегодня день, когда мы вспоминаем личные трагедии всех тех, кого постигло это страшное горе. И мы не можем допустить, чтобы государство сбилось с правильного пути», — подчеркнула она. Об этом сообщает корреспондент КАН Яэль Чехановер. Канцлер Германии Фредерик Мерц заявил, что его страна стоит бок о бок с Израилем в деле противостояния варварскому террору. Мерц подчеркнул, что Германия будет верна своим обязательствам во всем том, что связано с обеспечением права Израиля на существование и на безопасность. По словам Мерца, такова неотъемлемая часть политики Берлина, связанная в том числе с памятью о катастрофе. При этом в опубликованном заявлении канцлер отметил, что новая региональная повестка дня ставит в центр внимания вопросы, касающиеся создания палестинского государства, которое будет сосуществовать рядом с Израилем в мире и безопасности. Он в очередной раз подчеркнул, что Германия будет действовать со всей решимостью в деле борьбы с таким явлением.

0: как антисемитизм. Он указал, что евреи Германии должны в полной мере чувствовать, что они находятся в безопасности на германской территории. И такое чувство должно быть у них в течение всего года, а не только в те дни, когда проводятся памятные церемонии. Об этом сообщает корреспондент КАН Дов Гиль-Ар. Расследование попытки теракта на авиарейсе «Fly Dubai». Службы безопасности Объединенных Арабских Эмиратов продолжают совместно с израильскими коллегами из Шабака проводить допросы пилота из Омана, Хамама Аль-Хамами. Корреспондент КАН Итай Блюменталь передает, что в течение последних суток были также получены первые данные из черных ящиков самолета. К другим темам. Противостояние между Вашингтоном и Тегераном. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс заявил, что в Вашингтоне не могут понять, кто принимает решения в Тегеране. В интервью информационному агентству Рейтер Венс представил главное американское условие касательно прекращения военных действий. Он потребовал самым существенным образом и немедленно сократить обогащение урана в Исламской Республике. Венс отметил, что таково базисное требование американской администрации по отношению к Ирану. Между тем, на фоне продолжающегося противостояния в Персидском заливе и в Ормузском проливе, во всем мире в энергетической сфере наблюдается повышенная нестабильность. Касаясь другой темы, Венс указал, что пока он не принял окончательного решения относительно того, будет ли выставлять свою кандидатуру на пост будущего президента Соединенных Штатов. В Йемене две ракеты, выпущенные повстанцами-хуситами, пользующимися поддержкой со стороны Ирана, попали в международный аэропорт в Адане. Корреспондент КАН Юваль Инбар передает, что о пострадавших сведений пока не поступало. Международный аэропорт в Адане считается главными воротами в те районы Йемена, которые не находятся под контролем хуситов. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
0: Сегодня и завтра постепенное потепление, в пятницу и в субботу без перемен, в субботу местами возможны дожди в Южном Негеве. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе сегодня днем 26 градусов, в Галилее 24, в Бершеве 28 и в Эйлате сегодня днем 31 градус. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 5,3 агуры, курс евро 3 шекеля 43,2 агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио КАН РЭКО в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 8 часов и 6 минут в Израиле. Начинаем второй час программы «Тема дня». Сегодня 7 октября. Прошло 3 года со дня, который изменил Израиль. В этом часе попробуем посмотреть, где мы находимся спустя 3 года, как изменилась страна, общество, политика, экономика, ситуация вокруг нас. Начнем с памяти. Сегодня вечером в третий раз пройдет национальная церемония памяти, которая организует движение Куму. И 7 октября ее проведут Эли Шарави, переживший плен, и актриса Шани Коэн. В церемонии примут участие семьи погибших и заложников, люди, пережившие нападение и плен, артисты, ну и, в общем, широкая публика. Мы в течение этого часа поговорим также, что произошло за это время на палестинском направлении, где находится Хамас, что происходит в Газе, что происходит с палестинским обществом. Посмотрим, как 7 октября изменило политическую карту Израиля и изменило ли, влияет на нынешнюю предвыборную кампанию. Экономические итоги 3 лет войны также мы будем подводить, ну и продолжим тему авиационной безопасности. Сейчас о сегодняшней церемонии семей. С нами Михаил Райн из движения Кумов, два майора запаса Арии Райна, погибшего в боях в секторе Газа. Михаил Райн, митнота Куму, шалом лах.
1: Шалом.
0: Армату шел Алия, Арии Райн, зихано левраха. Михаил, текес мишпахот миткаем квар пам шлишит. Ма хи хашув лахем лумар лхевра ישראלית давка айом, 3 шаним хай швием
1: באוקטובר. 3 שנים אחרי 7 באוקטובר אנחנו מרגישים את האהבה והתמיכה של עם ישראל. 150,000 כרטיסים הוזמנו לטקס. אנחנו רוצים לראות את כל עם ישראל היום בטקס, וכמובן שיש גם הקרנות בערוצים הראשיים, ואנחנו מרגישים את העם איתנו.
0: Они метагем в намших. Церемония семей проходит уже в 3-й раз. Что мы спрашиваем особенно важно сказать израильскому обществу именно сегодня, спустя 3 года после 7 октября. 3 года спустя, говорит наша собеседница, мы чувствуем огромную поддержку со стороны народа Израиля. Тот факт, что 50 тысяч билетов уже проданы, показывает, насколько это важно для всех. Разумеется, мы призываем всех присоединиться к тому, что сегодня будет происходить, потому что помимо, так сказать, присутствия на самой церемонии будут установлены огромные экраны для того, чтобы все это транслировать и рассказывать людям о том, что произошло. בטקס אתם מדברים מצד אחד על כאב, אובדן, שכול והפקרה, מצד שני על גבורה, אומץ לב ודברים אחרים. איך אפשר להבין 3 שנים אחרי, איך אפשר לחבר בין שני הצדדים האלה בזיכרון משותף?
1: קודם כל הם הולכים ביחד אצלנו,
0: גם
1: הקרנות הפחד והחוסר ביטחון שהיה בשביעי לעשירי, וגם האומץ של החיילים והאנשים מתוך גם היישובים וגם החיילים שקמו, אריה קם בבית שלו וארז תיק ונסע כדי להגן גם עלינו וגם על אנשים שהוא בכלל לא מכיר, ואנחנו מדברים על זה ואנחנו מדברים גם על תקווה, כי אנחנו כן נשארים פה ואנחנו כן רוצים שיהיה פה טוב ושיהיה אפשר לחיות פה. ואני חושבת שזה גם חשוב לאריה לדעת שהמשפחה שלו חיה פה, ושאנחנו מצליחים שיהיה לנו גם טוב עם כל הכואב המאוד מאוד גדול הזה.
0: כן, אני מתגם. ונמשיך в церемонии, с одной стороны, будут говорить о боли, утрате, трауре, а с другой стороны, о героизме, мужестве и взаимовыручке, как все это соединяется вместе, как это соединяется в общей памяти. Это идет вместе, одно дополняет другое. С одной стороны, та трагедия, которая произошла, отсутствие безопасности, ощущение того, что бросили людей 7 октября. С другой стороны, смелость, мужество. Люди пришли, приходили на помощь. Ареса, мой муж собрал, в общем, сумку и поехал воевать. И об этом во всем мы будем говорить. Я думаю, что, например, для моего погибшего мужа, для Ари, важно, чтобы знать, что его семья продолжает здесь жить и что она при этом чувствует, говорит наша собеседница. Она присоединилась к движению «Кума» после гибели своего мужа, что побудило ее превратить личную утрату в общественную деятельность. «От эстрафтлет, но от кума хэна филатошель Ария, ма гарам лах ла фохоту в данной шиле асиаци бурит?»
1: זה האמת שהם ככה, ארי הכיר מישהו שבסוף היה בתנועת קומו, וככה הוא הגיע אליי, התחברנו, ולאט לאט נכנסתי, כי העשייה שלהם היא כל כך מתוך הלב ולמען המשפחות, וכמובן שהם חלק מהם, וביחד הזה הוא יוצר תמיכה שאין משהו שדומה לה.
0: וכמובן אני רוצה לשאול על ארי, איזה אדם הוא היה, מה הכי חשוב בשבילך שאנשים ידעו והזכירו אליו היום?
1: אז קודם כל הכי חשוב לי שהבנות שלו, יש לנו 3 בנות, שהן יגדלו עם הנוכחות של ארי בבית, וזה מה שאנחנו עושות. כל הזמן אומרות שאנחנו שהוא בלב שלנו ואנחנו לוקחות אותו איתנו לכל מקום. הוא הספיק להיות אבא 9 שנים, והוא היה אבא מדהים, הוא היה איש נורא אמיץ, והוא ממש האמין בזה שכולנו נהיה פה ביחד גם עם כל התקופה הזאת שהייתה לפני 7 באוקטובר. הוא מאוד מאוד האמין בכוח שלנו כאנשים בתוך המדינה הזאת, וזה גם חלק מזה שאני בקומו.
0: שאלה אחרונה, ואני לא יכול לא לשאול אותה, אתם מגדירים את הטקס כטקס של המשפחות ושל העם כולו, זה ברור וזה מובן, אבל את יודעת, אנחנו נמצאים בתקופת בחירות שבה כמעט כל נושא ציבורי הופך מאוד מהר מאוד לנושא פוליטי. עד כמה קשה במצב הזה לשמוע על טקס הפוליטי ניטרלי?
1: אז הטקס מאוד מאוד מקפיד, בעצם המתכננים של הטקס, וזה שיהיה ייצוג כמה שיותר רחב. אני משנה שעברה יכולה להגיד שאני חושבת שכל אחד יכול למצוא את עצמו בסיפורים שנמצאים בטקס, גם אם לא בכל הסיפורים, אז בחלקם לראות איפה הוא היה יכול להיות זה שעוזר, ואיפה הוא היה יכול להיות זה שחלילה נמצא באיזושהי סכנה, וזה מאוד מאוד חשוב לנו לשמור על הדבר הזה, שזה של כולם, וזה לא משהו שמייצג איזשהו זרם או איזושהי דעה. וכולם מוזמנים לטקס. כולם אותו דבר מוזמנים. אף אחד אין לו איזושהי הזמנה מיוחדת, חוץ מהמשפחות השכולות ומשפחות החטופים כמובן.
0: חי ריין מתנועת קומה, נולדתו של ארי ריין, זכרנו לברכה. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה.
0: תודה. Я переведу ответы на последние, на 3 последних вопроса. Мы говорили в том числе и о том, что то с одной стороны, что наша собеседница присоединилась к движению Кубу после гибели Ария, что побудило ее превратить личную утрату в общественную деятельность. Моя собеседница говорит о том, что все получилось как бы само собой. Ария познакомился в свое время с кем-то, кто потом создал движение Куму. После гибели Арии он появился у нас дома. Ну и, в общем, так все это и стало развиваться. Мне показалось это очень важным. Мне очень важно, чтобы наши дочери помнили отца, чтобы он присутствовал дома. У нас 3 дочери, 9 лет Ария все-таки успел быть отцом, и мне очень важно, чтобы о нем помнили дети, чтобы его вспоминали, говорит моя собеседница. Что же касается самой церемонии, невозможно не спросить о том, что это церемония семей всего народа, но у нас сейчас период перед выборами, в общем, практически любая общественная тема становится политической. Трудно ли находиться в такой ситуации, сохранить церемонию действительно аполитичной? Моя собеседница говорит о том, что как и в прошлом году, по ее словам, эта церемония, она для всех. Разумеется, особое приглашение для семей, потерявших своих близких, для семей погибших, для семей заложников, но в целом она для всех. Мы предоставляем сцену и возможность высказаться и вспоминать всем тем, кто, например, что-то делал 7 октября, рассказывал о том, как для него прошел это, или для него прошел этот день, о своих воспоминаниях, о каких-то выводах из этого периода. У нас нет политического разделения в ходе этой церемонии, говорит наша собеседница. Церемония это для всего израильского общества, и та активность, которой люди покупали билеты, и заинтересованность, это все показывает, церемония для всех, и мы приглашаем всех к этой церемонии. Если не присоединиться физически, то, по крайней мере, есть возможность ее смотреть на экранах, и не только будут транслировать, разумеется, в средствах массовой информации. С нами была Михаэль Райн из движения Кумов, вдова майора запаса Арии Райна, погибшего в боях в секторе Газа. Мы продолжаем программу. 8:18 в Израиле. 3 года спустя. Каковы перспективы развития ситуации, что называется, на палестинском направлении? Что происходит в Газе? Где находится Хамас? Где находится палестинское общество? У нас Феликс Сенин Светлов, старший научный сотрудник Института Чатмхаус в Лондоне и генеральный директор НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Ксения, добрый вечер. Доброе утро, разумеется, но как-то, в общем. Эти 3 года, какое-то нескончаемое время суток. Иногда это утро, иногда это вечер. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. К сожалению, да, утро недоброе, утро тревожное, печальное и полное воспоминаний об этом ужасном дне, который... Он был 3 дня, 3 года назад, но, знаете, такое впечатление, что он был, может быть, и 3 месяца назад, а может быть, и 3 дня назад. По глубине воспоминаний.
0: Да. Поделитесь, может быть, раз вы об этом заговорили, самым ярким своим воспоминанием об этом дне.
2: Смотрите, я помню, что вот в этот день, и мне легко восстановить хронологию, потому что я писала обо всем, что происходило в своем телеграм-канале. И я не спала уже в этот момент, то, что ребенок младшая еще была очень маленькая, она проснулась чуть раньше. И в 6:29 я помню, когда начали лететь ракеты, ну, во-первых, чувство было, что... Как и обещали, так и сделали, потому что были предупреждения о том, что будут ракетные обстрелы в ходе праздника. Но потом прошло минут 20-30 и начали появляться в арабских телеканалах, начали появляться вот эти ужасные сцены. Это были сцены снова, мы еще не знали, что это так называется. Но я помню, что я начала их видеть, когда люди бегут и... И мы не знаем, где это происходит, и, может быть, это вообще фейк. Я смотрела, и я не могла просто поверить, потому что они писали о том, что это бегут израильтяне. Я к 7 утра я чувствовала, что происходит что-то совершенно неимоверное, что-то ужасное, что-то, чего, наверное, не было никогда в нашей истории. И, к сожалению, вот эти опасения, они оправдались, потому что потом каждую секунду... Каждый раз, когда мой телефон дрожал от новых сообщений, я каждый раз смотрела и увидела там какие-то новые откровения о заложниках, о погибших, вот эти вот все сцены, которые они выкладывали. Они ведь их выкладывали совершенно не стесняясь, и наоборот, с радостью. Это телеканалы «Хамас», разумеется. И поэтому, когда кто-то говорит о том, что он не знал, там еще непонятно было в армии или в правительстве, то, знаете, к 7 утра уже приблизительно было все ясно. Уже было ясно, не был известен масштаб трагедии, но было ясно, что происходит вторжение, что есть история с заложниками, что есть массовые убийства. Все это уже было известно, и я до сих пор не могу прийти в себя вот этого от бешеного, вот этого дикого разочарования, от недостаточно быстрого ответа наших сил безопасности на то, что произошло.
0: Давайте поговорим о том, что происходит, в общем, там, откуда все это началось, что происходит в Газе. Масштабы разрушений, скажем так, довольно трудно оценить точно, поскольку Израиль не дает возможности журналистам и исследователям в Газу въехать, но примерно понятно по спутниковым съемкам, как там все это происходит. Принято считать, что около 80 зданий так или иначе пострадали в ходе войны. Израиль контролирует, ну, скажем так, 2/3 сектора. Население в Газе в основном, несмотря на... Мы с ним будем углубляться в статистику сказать, убитых, но в основном осталось в этой трети сектора. Каковы, так сказать, настроения?
2: Смотрите, у нас есть достаточно четкие индикации настроения в секторе Газа, потому что как раз-таки в последние несколько месяцев проводятся опросы общественного мнения, и они удивительно похожи друг на друга. Эти опросы показывают просто все до единого очень низкую популярность Хамаса, меньше, чем когда-либо. То есть есть четкое понимание среди тех, кто, может быть, думал 3 года назад, что Хамас... и тогда там были проблемы с поддержкой. Я просто помню прекрасно, была демонстрация протеста против Хамаса 19 августа 23 года в рамках протестной акции «Бидна Наиш». «Мы хотим жить». «Мы хотим жить» — это люди, которые тогда уже боролись и с клептократией Хамаса, и с распределением помощи, и с невозможностью найти какую-либо работу вне рамок Хамаса, там, или, например, организации УНРА. Поэтому в этом плане уже тогда были протесты. Но сейчас, я думаю, что есть превалирующее количество жителей Газа, которые прекрасно понимают, что жизнь и Хамас — это вещи несовместимые. То есть ты не можешь расти детей, ты не можешь строить какое-то будущее, пока Хамас находится у власти. Но, к сожалению, великому, мы видим, что Хамас до сих пор находится у власти. И как любая другая тоталитарная власть, они будут продолжать бороться за нее до последней капли крови, своей и чужой. Мы видели демонстрации в секторе Газа, прокатились вот буквально на этой неделе. Буквально 2 дня тому назад вновь выходят люди на улицу. И вновь
0: суть демонстрации в чем?
2: Хамас out. Очень просто. Хамас аут. Мы не хотим Хамас. Мы не хотим Хамас ни в какой форме. Мы не хотим Хамас ни в форме правительства, ни в форме политической партии, потому что сейчас ведь намечены палестинские выборы в палестинский парламент. Ну, на ноябрь этого года. Не факт, что они произойдут. Но значительное количество жителей Газа сейчас говорят нет Хамасу. Если бы сейчас состоялись выборы, сейчас в палестинский парламент или палестинское президентство, больше всех голосов получили бы независимые, потому что есть глубокое, естественно, недоверие и ненависть, даже, я бы сказала, к Хамасу, ну и раздражение как бы от Фатха, и там воспринимают Абу Мазана как человека, который больше всего, скажем так, угождает Израилю, израильскому руководству, а не борется за права палестинцев, скажем так, третий лагерь, скажем так, да, то есть...
0: А каковы, так сказать, позиции этого самого третьего лагеря? То есть насколько они... Мы несколько дней назад слышали информацию об формировании неких списков, ну, если мы говорим о Газе, например, да, товарища Дахлана совместно с представителями, например, Хамаса и других группировок в противовес Фатху. Это так вот выглядит примерно?
2: Смотрите, сам Дахлан уже опроверг эту информацию. И она мне казалась недостоверной с самого начала, mm-hmm. потому что как бы Мухаммад Дахлан, бывший силовик, бывший глава превентивной безопасности в Газе, который уже немало лет живет в Объединенных Арабских Эмиратах и который является, в общем-то, представителем Объединенных Арабских Эмиратов в секторе Газа, представить себе, что он сейчас сольется с Хамасом воедино и будет продвигать общую идеологию, практически невозможно. Невозможно. Поэтому я думаю, что это все не соответствует истине. И в Фатхе, и в лагере Дахлана понимают, что Хамас сейчас это не ликвид. И мы видим это по, не знаю, там, соцсетям, как бы, что жители Газа пишут о Хамасе. Что они ввергли нас в жуткую катастрофу. Что все их бредовые идеи о том, что вот они, значит, завоюют там юг Израиля, весь Израиль и так далее, как бы, да, то есть это все стоило жизни нам, нашим детям и так далее. Поэтому я не думаю, что это все возможно. Прежде всего, приоритеты конкретно жители Газа, я говорю, не тех, кто живет за границей, не пропалестинского лагеря, так называемого, который там выходит на демонстрации протеста и требует продолжать интифаду и так далее. Конкретно жители Газа. Это восстановление, это создание новых систем управления, это борьба с коррупцией, и да, это борьба с радикализмом. Мы это слышим все чаще и чаще. Ну, понятно, что каждый по-разному понимает, что такое радикализм, и для этого понадобится помощь арабских стран, таких как Эмираты, таких как Марокко. Стран, которые успешно, более-менее, справились с проблемой радикализма в своей стране, у которых есть образовательные программы, у которых есть опыт борьбы, и которые, в общем-то, являются не чужими, они не воспринимаются иным, другим, как Израиль, например, да, то есть не Израиль должны этим заниматься арабские партнеры Израиля, конечно же, при поддержке США.
0: Ксения, вот знаете, то, мы будет. С вами эти беседы вели, если мне не изменяет память, ну, где-то примерно через полгода после кровавых событий 7 октября, после начала войны, никому не хотелось думать о том, что война продлится так долго и завершится тем, чем она завершилась. Но это ведь все не реализуется на практике.
2: Во-первых, война не завершилась. Это должно быть совершенно ясно. И я вот недавно участвовала в вебинаре вместе с бригадным генералом в отставке Ницаном Алоном, который отвечал за файл заложников и вел переговоры от имени Израиля и так далее. И он повторил несколько раз то, что, в общем-то, мы с вами обсуждали, и то, что уже давно известно, что войну затягивали. Затягивали, намеренно затягивали войну и освобождение заложников. И да, можно было бы завершить этот вопрос ранее. И, конечно же, в Газе будет Хамас до тех пор, пока как бы там не появится другая властная структура. Но она, знаете, не появится как волшебник в голубом вертолете с небес вдруг. Это все те же знакомые, известные нам фигуры, которые, может, не вызывают большого восторга, но, тем не менее, других-то нет. Других нет. Поэтому это или, знаете, как бинарная опция, да, это или ноль, или один. Или ноль, или один. Значит, да, то есть, если не хочешь Хамас, значит, как бы, да, значит, нужно там каким-то образом сотрудничать с палестинской автономией. Ну, и не хотим палестинской автономии, значит, будет дальше Хамас. Это выглядит именно так. И это было известно и 2 года тому назад, и 1 год тому назад. Поэтому, если ничего не изменится в подходе правительства, каким бы оно ни было, да, то есть скоро выборы, может быть, одно правительство, может быть, другое. Но если оно будет продолжать проводить ту же политику, то мы и через год будем говорить о том, что в Газе по-прежнему Хамас, что жители Газа этим недовольны, но сделать особо ничего не могут, как жители любых других тоталитарных стран или режимов. И что угроза, которая произрастает от Хамаса, я думаю, что она на данный момент, конечно же, меньше, чем она была 3 года тому назад, потому что физически, да, то есть Хамас, так сказать, укоротили на несколько голов и лишили их многих возможностей, но она не нулевая, потому что террористическая организация всегда будет пытаться набрать вновь средств через там фандрейзинг, там криптовалюты, через там те или иные источники финансирования, всегда будет пытаться провозить оружие такими средствами или другими. И, кстати, значительная часть контрабанды, она проходит через нашу границу, через КПП Керем-Шалом, о чем часто как бы пишут, но, к сожалению, не борются, видимо, с этим явлением. Вот. Ну и я думаю, наивно ожидать каких-то больших перемен на этом фронте до тех пор, пока нет новой власти. В секторе Газа нет новой власти, нет хотя бы какой-то попытки конструктивно подойти к этому вопросу, а не просто повторять мантру о полной победе и всеобщей победе.
0: Ксения Светлова, старший научный сотрудник с Ученым Хаус Лондон, генеральный директор НКО The Ropes по региональному сотрудничеству. Большое спасибо.
2: Всего доброго.
0: Продолжаем программу, поговорим о политической карте Израиля спустя три года после 7 октября и о ходе избирательной кампании. У нас в эфире Арик Эльман, редактор и ведущий Канрека. Арик, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Мы слышим заявление политиков сегодня. Гади Айзенкот, в частности, некоторое время назад сказал в интервью нашим коллегам радиостанции Канбет, что он не жалеет о том, что присоединился к правительству ненадолго, правда, но присоединился после 7 октября. Вообще, насколько фактор не то чтобы фактор 7 октября самого, потому что понятно, что все об этом помнят, это оказывает влияние на избирательную кампанию, но насколько это заметная причина для израильского избирателя голосовать или не голосовать за тех или иных политиков? Участие в правительстве, реакция на события, присоединение или не присоединение к правительству, в конце концов наличие в списке либо членов семей погибших, либо тех, кто был спасен.
3: Я думаю, гораздо меньше, чем кажется, потому что на самом деле очень жесткий водораздел существует между лагерями в Израиле. Он сформировался до 7 октября, и 7 октября его только усилило. Оно не стало, скажем так, за исключением той пока непонятной по ее своему количеству категории, потому что мы знаем, что социологи ломают копья вокруг того, сколько же есть этих самых разочарованных правых избирателей, которые голосовали за коалицию Нетаньяху в ноябре 2022 года, а сегодня, как минимум в вопросах, демонстрируют свои нежелания за нее голосовать и в результате, так сказать, подают надежду лагерю оппозиции. За исключением этих людей, сколько ведь можно достаточно смело утверждать, что 7 октября усилило позиции, которые существовали в обоих лагерях, сделало их только еще более жесткими. И поэтому думать о том, что что-то сегодня в приоритетах избирателей как-то меняется, потому что они там смотрят, что какой-то список включил в свой состав бывшего заложника или члена семьи убитого и похищенного, или же, так сказать, отсутствие комиссии, государственной комиссии по расследованию и так далее, и так далее. Я думаю, это, так сказать, очень слабый эффект будет иметь 7 октября, как мы уже сказали. Есть одна категория избирателей, которая поэтому вызывает такой большой интерес. Это те правые, те избиратели коалиции Нетаньяху, которые в данный момент в вопросах не демонстрируют желание за него голосовать, именно в связи с тем, что разочарованы крушением его репутации как господина безопасности. Это единственная категория, она, конечно, та, которая может решить судьбу этих выборов, но за ее пределами я бы не говорил о каком-то реальном влиянии 7 октября на изменение точки зрения людей, у которых она была и до 7 октября.
0: Три недели примерно до выборов, и у оба блока, если мы это воспринимаем картину блоком, далеки от того, чтобы набрать 60 мандатов, что они могут сделать в эту, так сказать, последнюю временной сегмент? Что делать с маленькими партиями, например?
3: Ну, для Нетаньяху, и мы видим, что решение он принял, это, так сказать, борьба с Офером Винтером и стремление свести к минимуму количество голосов, которые его список получит, чтобы потеря этих голосов была максимально незначительной. И при этом понятно, что это недостаточно. Да, для Нетаньяху нужно, если он хочет укрепить свои шансы как минимум на то, чтобы блокировать возможность создания альтернативной коалиции без него, ему нужно успеть за эти оставшиеся 20 дней сделать какие-то шаги или какой-то шаг для того, чтобы напомнить избирателям, голосовавшим за него в 2022 году, почему они должны это сделать в этот раз. Да. И в этом смысле его стратегия достаточно понятна. Надо вопрос стоит только в том, позволит ли ему это сделать обстоятельства. Потому что у Нетаньяху есть слабое место, это, разумеется, отсутствие вот этой самой комиссии по расследованию, будь то государственная или та комиссия, которую коалиция хотела создать. Поэтому любая сплетни, любая или информация, кто как хочет это определять, о том, как, какие предупреждения поступали, какие обстоятельства были перед 7 октября, наносит удар по репутации Нетаньяху, заставляет его защищаться. Каждый раз, когда он это делает, он теряет инициативу. Что же касается оппозиции, тут ситуация очень проста. Оппозиция на данный момент, как минимум, большинство ее лидеров заявляют, что они не пойдут на повторение эксперимента 2021 года, не будут создавать коалицию с арабскими партиями, которые опираются на арабские партии. Сразу возникает вопрос, что делать дальше. Выход предложил вчера лидер Объединенного арабского списка коммунистов и националистов Джабарин. Он предлагает первым делом провести закон, который запретит Нетаньяху, как человеку, находящемуся под судом, формировать коалицию. Джабарин предлагает провести этот закон без того, чтобы вообще вступать в дискуссию о формировании коалиции, потому что Кнессет соберется в любом случае.
0: Ну, в общем, Джабарин своей идеей не нов, а в законе не будет написана фамилия Нетаньяху, но вполне понятно, против кого он будет
3: направлен. Да, количество потенциальных кандидатов в данный момент ограничится одним. Это позволит с точки зрения оппозиции перетасовать карты, да, и откроет путь к формированию, так сказать, альтернативного правительства без Нетаньяху. И, в общем-то, понятно, что среди нынешней оппозиции эта идея встретит поддержку, потому что значительная часть партий, входящих в нее, и так декларирует свое намерение такой закон провести с Нетаньяху, и чтобы, как они утверждают, для укрепления, так сказать, морального статуса израильской политики, но мы все прекрасно понимаем, что это делается для того, чтобы раз навсегда удалить Бенямина Нетаньяху с политической арены в Израиле. Это, так сказать, тот творческий вариант, который может сломать тупик и открыть путь для реализации самых разных политических амбиций среди лидеров оппозиции. Это одна из причин, по которой никто из них не готов в данный момент открыто выступить и заявить: да, конечно, мы признаем Гади Айзенкута нашим лидером и нашим кандидатом на пост премьера. Все они видят ситуации, в которых именно они смогут рассчитывать на создание такого компромиссного правительства, в котором Ликуд без Нетаньяху будет играть серьезную роль, и их кандидатура будет более приемлема.
0: Еще один момент. Глава правительства Нетаньяху и министр финансов Смотрич в ближайший четверг проведут некую конференцию предвыборную для раввинов и руководителей религиозных учебных заведений. При этом глава партии Отцма Иудит Тамар Бен-Гвир приглашение не получил. Вряд ли они не знают его адрес. Почему это именно в такой форме проходит?
3: Есть здесь несколько объяснений. Во-первых, Нетаньяху заинтересован в том, чтобы удаляться от Бен-Гвира, чтобы демонстрировать свою готовность к созданию того самого широкого национального правительства, о котором он достаточно регулярно говорит. То есть Бен-Гвир, он экстремист, он, так сказать, станет тем козлом отпущения, на котором будут свалены все грехи, радикальные грехи нынешнего правительства. И, без него можно будет создать более широкую коалицию. Это такой, сценарий, который Нетаньяху заинтересован, в кавычках или без, продать более умеренной части избирателей правых и показать, что он, видит будущее, будущую коалицию по-другому. Для Смотрича, который продолжает бороться с Бен-Гвиром за голоса, тоже понятно, что интереса в том, чтобы смешивать свое послание с его посланием, нет. Мы даже видим это в пропаганде. Смотрич активно педалирует идею о том, что он не такой, может быть, харизматический, как Бен-Гвир. Он не бросается такими интересными лозунгами, как Бен-Гвир. Зато он сделал гораздо больше для продвижения интересов и идеалов израильского правила лагеря за эти, 4 года, чем это сделал Бен-Гвир. Здесь абсолютно понятно, почему Бен-Гвир не приглашен на эту встречу. Более интересна это цель этой встречи, и здесь речь идет о попытке, серьезно поработать над тем, чтобы повысить явку среди избирателей этого лагеря. Там есть серьезные проблемы, мы говорим все время о разочарованных, есть немало и таких разочарованных именно в национально-религиозном лагере, где главной причиной является дискуссия вокруг призыва ультраортодоксов, да, там есть немало людей, которые всерьез задумались о своем статусе на фоне этой борьбы, воспринимают себя, как принято говорить, фраерами, да, Они сочетают религиозный образ жизни, изучение Торы и службы в армии, а ультраортодоксы этого не делают, и при этом еще и атакуют их. Эти последние атаки были протестированы не так давно одним из лидеров ультраортодоксального сектора. И последний вариант, это, конечно же, стремление перекрыть кислород, что называется, усилием того же Оффера Винтера, мобилизовать избирателей этого сектора в свою поддержку, и будем называть Оффер Винтер тот человек, связанный кипой на голове.
0: И, кстати говоря, в этом смысле последний вопрос, насколько имеет под собой основание публикация о том, что Бен-Гвир, вообще партия Смайудит, представляет собой угрозу скорее не для Бецалеля Смотрича, а на нынешнем этапе для традиционного ультраортодоксальных партий. Молодежь, которая могла проголосовать за лидеров этих партий, склоняется, по крайней мере, в больших процентах, чем раньше, проголосовать именно за СМУ.
3: Есть такой фактор. Он, правда, существовал на предыдущих выборах, но не очень, так сказать, вызвал тогда большой интерес. Сегодня многие говорят о том, что и Бен-Гвир не скрывает этого, и он регулярно помещает в своих социальных сетях материалы, которые демонстрируют его стремление приблизиться к молодому поколению израильских ультраортодоксов. Бен-Гвир, будучи, так сказать, таким правым популистом, он заинтересован, всеяден, что называется. Он заинтересован в привлечении любого электората, которому нравится его метод, так сказать, политического поведения и политической пропаганды. Поэтому он абсолютно не заинтересован был в том, чтобы подписывать какие-то, в кавычках, да, договоры о ненападении с ультраортодоксальными партиями, и там, в особенности в ШАС, серьезно нервничают.
0: Давайте на этом поставим многозначие, что ли. Арик Эльман, наш коллега, редактор и ведущий Канрека, большое спасибо.
3: Спасибо.
0: Еще один аспект связан с ведением войны с тремя годами, которые мы сегодня отмечаем. Это аспект экономический. У нас в эфире профессор Нона Кушнурович, экономист, глава экономического центра Рупина по научной деятельности. Профессор Кушнурович, здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С одной стороны, неплохие макроэкономические показатели, с другой стороны, ощущение граждан, что все дорожает на глазах, растущий внешний долг и, в общем, не совсем ясные перспективы мира и войны. Какие из всего этого комплекса вещей вам кажутся самыми важными?
4: То, что цены растут, мы все чувствуем, но я хочу вам напомнить, что у нас целевой коридор инфляции Банка Израиля от 1 до 3%. Сейчас инфляция годовая 1,2%. Инфляция означает, что цены выросли. Они выросли просто в целом только на 1%. Но люди не должны думать, что низкая инфляция означает, что цены не растут. Низкая инфляция означает, что цены растут на немного, но все время. Они растут каждый месяц. Это процесс, который не останавливается. То есть каждый раз, когда мы идем в магазин, да, все немножко дороже. Это происходит во всех странах, не только у нас. Но у нас, в общем-то, для войны цены растут достаточно медленно, можно сказать так. Обычно в условиях войны происходит резкая инфляция. Мы видим это в других странах. У нас это не произошло. У нас экономика уже была адаптирована к различным рискам. Во-первых, мы пережили корону, как и другие страны, и экономика могла адаптироваться тогда к постоянным изменениям. А во-вторых, у нас всегда ситуация с безопасностью не такая хорошая, поэтому у нас принимается решение о каком-то экономическом проекте, премия риска уже включена всегда, и она всегда немножко выше, чем в других странах.
0: Нам грозит значительное увеличение военного бюджета. Это происходит постоянно. Причины, в общем, вполне понятны. Где правительству изыскать резервы, чтобы, в общем, больше не занимать на внешних рынках?
4: Ответ очень простой, он лежит на поверхности. Самая большая проблема экономики Израиля, и эта проблема будет чувствоваться сразу, я не хочу говорить в послевоенное время. У нас непонятно, когда, что можно назвать послевоенным. Но когда напряженность спадет, интенсивность спадет, скажем так, осторожно. И первая проблема, которая возникнет, у нас недостаток рабочей силы. Израиль задыхается без рабочей силы. То есть, конечно, у нас трудно найти место директора, директорами хотят быть все, но простую работу найти легко. У нас есть много рабочих мест, которые не заполнены. Не просто так у нас есть иностранные рабочие. Палестинцы...
0: То есть мы по-прежнему... То есть мы движемся к той ситуации, которая была в начале 2000-х, когда значительный рынок рабочей силы как бы был занят иностранными рабочими, ну вот и палестинцами тоже, но здесь проблема другая, да?
4: Да, Израиль задыхается без рабочей силы, но не без населения. Нам нужно, чтобы те группы населения, которые не принимают участие в рынке труда, вышли на рынок труда, стали платить налоги. Налоговые поступления будут поступать в бюджет. И вот это тот самый источник, не надо его далеко искать. И все это знают.
0: Действительно, рост, все-таки я продолжу про рост расходов на оборону. Выход, так сказать, определенных групп на рынок труда, процесс не быстрый, а деньги для закупок новых вооружений, пополнения запасов нужны прямо сейчас. Нас ждет повышение налогов, вне зависимости от того, кто придет к власти после этих выборов.
4: Трудно сказать на 100%, но, скорее всего, да. Израиль спасает то, что мы вошли в войну в очень хорошей экономической ситуации. У нас правительство занималось тем, с точки зрения экономики, что оно сокращало долг. Есть такое понятие процент долг как процент от национального продукта. У нас вот это отношение было очень хорошим в начале войны, 60%. Есть очень мало стран в Европейском Союзе, где это отношение такое низкое. Я знаю, 60% кажется очень много, но на самом деле, например, в Японии больше 100%, во многих странах 90-80%. У нас в течение войны это соотношение увеличилось до 70%. То есть 70 это тоже приемлемо, хуже, чем 60, но у нас было низко, было откуда расти.
0: Угу. Но в целом, то есть нужно приложить усилия, чтобы этот долг остался на том же уровне и не рост, еще одно, так сказать, направление деятельности.
4: Смотрите, надо финансировать оборонную промышленность, оборонные расходы. Тут у нас ни у кого нет вопросов. И расходы на безопасность. Это как бы аксиома. С этим никто не спорит. Я думаю, ни одна из партий. Как их финансировать? Можно финансировать или за счет налогов, или за счет долга. За счет долга мы уже делали. Сейчас нужно за счет налогов. Повышать налоги для тех людей, которые уже работают, может быть, это будет сделано, но это невозможно делать бесконечно. То есть в какой-то момент, если сильно повышать налоги, люди просто перестают работать очень много. Каждый дополнительный час становится им... Его очень тяжело выполнить, очень тяжело работать, 12 час, и очень большой на него налог. Поэтому...
0: Хорошо, тогда кого? Налог на богатых? Но... Израильская версия?
4: Я думаю, те, кто не участвует в рынке труда, это религиозные группы населения. Не все религиозные не участвуют. Есть очень много людей, которые участвуют. Нам нужно привлекать новые группы населения, которые до этого... в основном не работали или работали на неполную ставку. И должна меняться политика по отношению к этим группам. Нужно стимулировать их выходить на рынок труда. И не экономически, потому что экономически у нас и так как бы не очень выгодно сидеть дома. А должна быть политика разносторонняя. Должны меньше финансировать им разные субсидии. Это очень жесткие решения, но у нас нет другого выхода. Мы не можем наводнить страну иностранными рабочими. У нас всего 10 миллионов населения. Мы не можем, чтобы из 10 миллионов населения, как в Эмиратах, и там 70% работников были иностранными. Так невозможно жить.
0: Профессор Нонна Кушнарович, экономист, глава Академического центра УПИН по научной деятельности. Спасибо вам за этот комментарий. Продолжим, я думаю, еще беседу в перспективе. Посмотрим, что куда движется. Спасибо.
4: Всего хорошего.
0: Последняя тема нашей программы. На заседании подкомиссии по разведке комиссии КНСТ по иностранным делам и обороне выяснилось, что за последний год в Израиль въехали 1240 членов экипажа авиакомпании, граждан государств, которые не имеют дипломатические отношения с Израилем, в том числе Сирии и Ливана. При этом, надо сказать, Управление народонаселения заявило, что не подтверждает эту цифру, и что граждане стран, официально определяемых Израилем как вражеские, в Израиль не допускаются. Так или иначе, все это является продолжением истории с оманским пилотом Fly Dubai, о тех мерах, которые могут приниматься и которые принимаются. Во всем этом мы поговорим с бригадным генералом запаса доктором Менахемом Бахрахом, экспертом по безопасности авиаперевозок. Доктор Менахем Бахрах, шалом лиха, бокер тов.
5: Бокер тов.
0: אז נתחיל מהמספר עצמו שהיה אתמול בוועדת הכנסת, 1,240 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין להם יחסים דיפלומטיים עם ישראל. זה מבחינתך, מומחה להבטחת תעופה, זה נתון מדהים בפני עצמו, שזה מספר, שמספר לבדו עדיין לא אומר הרבה?
5: לצערי הרב, אני לא נמצא בארץ ולא שמעתי את הידיעה הזאת, אבל היא מדהימה כשלעצמה. זה ממצא מאוד מאוד מדהיג, אבל הוא לא מפתיע לאור כל הפרסומים מה-30 לספטמבר, מלפני שבוע, שהראה ניסיון הפיגוע. כידוע, כל הנושאים ה... כל האנשי הצוות שהגיעו ארצה במהלך השנתיים האחרונות כלל לא נבדקו. וזה מאוד מדהיג, במיוחד לאור העובדה שבעבר היו פיגועים, פיגועי התאבדות כאלה של טייסים. היו 7 אירועים מאוד מפורסמים כאלו, במיוחד בשנים האחרונות. ותמיד ישנו החשש שיהיו חיקויים של זה. והנקודה המדהיגה, מעבר למספר הבלתי נתפס של אלו שהגיעו לארץ ללא בדיקה, זה שלא נעשה שום דבר, למרות שבאפריל 2023 מבקר המדינה הצביע על המחדל הזה והמליץ להקים, והוקם תחת משרד התחבורה בעצם שני גופים שהיו אמורים לטפל בזה. אחד שנקרא המרכז הלאומי לאבחון נתונים, המלן, והשני זה מתחתיו מרכז מבצעים להבטחת תעופה, הממלט. שני הגופים האלה מונו, מנהלים וכולי, אבל שום דבר לא נעשה.
0: כן. עכשיו, כעת מוצע להעביר את רשימת הנוסעים ואנשי צוות 48 שעות לפני הטיסה ולבצע בדיקה מיוחדת לאזרחים במדינות שמוגדרות בסיכון גבוה. עד כמה מערכת כזאת באמת יכולה למנוע מקרים דומים?
5: תראה, המערכת הזאת זה רק חוליה אחת בתוך נהלים כלליים שאמורים להיות מיושמים. הדבר אמור להתחיל בכלל בחברות התעופה הרחק מישראל. חברות התעופה, גם על פי אמנה בינלאומי, אמורים לבדוק מי הם הטייסים שלהם, מה הרקע שלהם, והראיה שאמירץ או אותה חברה שהטייס המשנה היה טייס שם שהדיחו אותו מתפקידו בגלל שגילו שהוא יש לו נטיות קיצוניות. זו דוגמה מצוינת למה שרוב חברות התעופה היו אמורים לעשות. זה לא דבר חדש, הם אמורים לעשות את זה, במיוחד לאור שלושת הפיגועים שבהם איבדו את חייהם מאות נוסעים, כפי שציינתי, הידועים שבהם זה ב-1999, הטיסה של איג'יפטר מניו יורק לקהיר, עם 217 הרוגים, ב-2013 נטיסה ממוזמביק הפעם עם מעט יחסית הרוגים, אבל אחרי זה במרץ 2000 במלזיה, הטיסה מפורסמת במרץ 2014, כל 239 נוסעים, ושנה אחרי זה לא ברור אם בחקיינות או כתוצאה באמת מנפש מעוררת, הטייס המשנה נעל את הקפטן בחוץ,
0: בפליי גרמני,
5: וריסק את כל 150, בדיוק, ג'ן ווינגס, וריסק את המטוס בערי האלפי מ-150 נוסעים. אז הדברים האלה היו ידועים, ואתה יודע, נשאלת השאלה שקשה לי להאמין שהיא תיבדק לעומק, בטח לא לפני הבחירות, איך זה שאנחנו שהיינו ידועים בתפיסת הבטחה מאוד מדוקדקת שלנו, שבה אנחנו בוחנים פיגועים, לומדים את הלקח ומיישמים מיד נועלים, הפעם לא קרה שום דבר.
0: מה הדבר שאפשר לעשות בטווח הזמן הכי קצר? זאת אומרת, מה צריך לעשות מיידי?
5: תראה, קודם כל להדק את הנועלים. יש אמנה בין ישראל, למשל האמירתים. באמנה הזאת, זה פורסם גם, אני לא מגלה שום דבר חדש, הוסכם שלא ייכנסו לישראל בתא הטייס טייסים ממדינות שאין להם איזה יחסים דיפלומטיים עם ישראל. ואתה נקבת עכשיו במספר שהתפרסם אתמול, הבלתי יאומן של 1,240 כאלה שנכנסו, ואני הבנתי שנכנסו ממדינות כמו איראן, סוריה, הדעת לא תופסת את זה בכלל. אז קודם כל, להקפיד על הנועלים שקיימים. דבר שני, באמת, הגוף הזה שהוקם תחת משרד התחבורה, המרכז הלאומי לבחון נתונים והמרכז המבצעים להבטחת תעופה, שיתחילו לעשות את העבודה שלהם. הם היו אמורים לעשות אותה, הם לא עשו אותה.
0: כן. תודה רבה, דוקטור מנחם בכך, מומחה להבטחת תעופה. תודה שדיברת איתנו.
5: ונקווה לטוב. תודה לך ולשומעים. יום טוב.
0: יום טוב, תודה. Мы побеседовали с нашим собеседником, и он говорит следующее. Да, информация о том, что 1240 членов экипажа из стран, у которых нет дипломатических отношений с Израилем,

0: Назначено руководство, но деятельность никакая не ведется. Для начала нужно просто работать над тем, чтобы соблюдать те инструкции, которые есть, в частности, конвенция между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами относительно того, что в экипажах не должно быть граждан стран, с которыми у Израиля нет отношений. Есть масса примеров людей, которые совершили теракты, от теракта в египетском самолете в 1999 году до немецкого пилота, который то ли сошел с ума, то ли кого-то копировал, направил самолет в Альпы. Чтобы это предотвратить, особенно в израильском аспекте, в аспекте террора, нужно для начала начать работать и выполнять уже существующие инструкции, а потом разрабатывать новые системы. Это был бригадный генерал запаса Менахем Бахрах, эксперт по безопасности авиаперевозок. Второй час программы «Тема дня» подходит к концу. Я Соломенко за пультом. Валентин Соломенко за пультом, продюсер Мила Сталинская, Елена Черкасова, редактор Алик Эльман. У микрофона был я, Алик Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции КанРека. Всего доброго.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
3: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.

В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Председатель партии Яшар Гади Айзенкот, потерявший в ходе боевых действий в секторе Газа своего сына, заявил в интервью корпорации Кан, что и по прошествии 3 лет с момента трагедии 7 октября по крайней мере 3 из 4 поставленных правительством Израиля целей во время войны так и не достигнуты. В этом же интервью Айзенкот обвинил правительство в том, что оно не сумело перевести военные успехи Цахаля в политические. Кроме того, председатель партии Яшар подчеркнул, что нынешнее политическое руководство страны бежит от ответственности. Где личный пример? Где ответственность государственных лидеров? И сегодня я задаю себе вопрос. Неужели после 3 лет непрерывной войны, непрерывных сражений, мы недостойны того, чтобы наши граждане избрали для себя лучшее будущее? Ситуация в сфере безопасности, как внутренней, так и внешней, должна коренным образом измениться. Она должна отличаться от той, что была в то страшное утро, указал Айзенкот. В преддверии траурной церемонии в Кфар-Аза жители собрались возле оружейной комнаты, где были вывешены портреты 7 бойцов местных сил самообороны, погибших в ходе сражений 3 года тому назад. Верет Гольдштейн, потерявшая тогда сына Надава и внука Яма, ища невестка и несколько других родственников, были похищены в сектор Газа, дала интервью корпорации Кан. Она, в частности, подчеркнула, что, несмотря на тяжелейшие времена, выжившие члены ее семьи с надеждой смотрят в будущее. «В эти дни, когда мы переходим от одной траурной церемонии к другой, мы все же надеемся на то, что нам удастся вновь выстроить свой дом. И мы также надеемся, что через 3-4 месяца мы сможем в него вернуться», — отметила она. Палестинские источники сообщают о том, что Цахаль разрушил 4 памятника, воздвигнутых в честь террористов в палестинской автономии. 2 памятника находились в Шхеме, еще один в Дженине, а 4-й в деревне Яабет, расположенной к югу от Дженина. По данным палестинских источников, Цахаль также распространил листовки, в которых было написано, что силы безопасности не допустят подстрекательств к террору и прославлений террористических действий. «Террор никогда не приведет ни к чему, кроме смерти и разрушений», что продемонстрировала деятельность Хамаса за последние годы в секторе Газа, говорится в этих воззваниях.

0: корреспондент КАН Шимон Миджан передает, что одновременно с этим источники в автономии сообщили о двух насильственных инцидентах на националистической почве в районе Рамаллы. В одном из них, в Дир-Низам, были подожжены несколько автомашин, а в другом, в Бааль-Мурейр, неизвестные подожгли транспортное средство, принадлежавшее журналисту. К другим темам. В аэропорту Бен-Гурион в течение последних недель были задержаны не менее 64 уклонистов от воинской службы, которые сумели незаконным образом вылететь в Умань, несмотря на постановление об их задержании. Корреспондент КАН Руэй Яновский передает, что в ходе проведения проверок пограничной службой выяснилось, что многие из них вообще не были зарегистрированы как выезжающие из страны и как возвращающиеся в Израиль. Они были доставлены для допросов в полицию по подозрению в совершении противоправных действий. Если их вина будет доказана, им грозит срок до 1 года лишения свободы. В ходе следствия выяснилось, что во многих случаях им удавалось вылететь благодаря тому, что они смогли вплотную приблизиться к другим пассажирам, вылетающим из Израиля. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: Сегодня и завтра постепенное потепление, в пятницу и в субботу без перемен. В субботу местами возможны дожди в Южном Негеве. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе сегодня днем 26 градусов, в Галилее 24, в Бершеве 28 и в Эйлате сегодня днем 31 градус. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров, температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио КАН Река в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
2: Шива באוקטובר 2026. שלוש שנים למלחמה. אנחנו כאן. בשבעה באוקטובר הכל השתנה פה. כולנו השתננו. השבר גדול מנשוא. עיניים שיבשו מדמעות, הנשמה שאינה יודעת את נפשה, אבל אין לנו ברירה. ניקח נשימה עמוקה ונכריז בקול, אנחנו כאן חיים.
3: מדור ראשון נלחשת התקווה מתוך חלום

0: 7 октября. Третья годовщина крупнейшей террористической атаки в истории нашей страны. По всему Израилю проходят памятные мероприятия, минуты молчания, церемонии, которые посвящены жертвам, тем, кто погиб, защищая страну. Первые мероприятия сегодня начались в 6 часов 29 минут, в тот самый момент, когда 7 октября 2023 года Хамас начал массированный ракетный обстрел Израиля и вторжение террористов из сектора Газа. Именно это время стало символической точкой начала Национального дня памяти. Памятные акции сегодня проходят примерно в 400 мест по всей стране. В их числе и территория фестиваля Нова возле кибуца Риим, перекресток Шар-Энегев, Иерусалим, Кейсария, многие населенные пункты. В течение сегодняшнего дня запланированы минуты молчания, траурные церемонии, памятные инсталляции, автопробеги. И, конечно, особое место занимает территория фестиваля Нова. Именно там утром 7 октября 2023 года террористы Хамас и других группировок устроили массовую резню убийства. Согласно данным расследования Армии обороны Израиля, на месте фестиваля в течение нескольких часов были убиты 378 человек, еще 44 человека оттуда были захвачены и увезены в сектор Газа. Открываем наш сегодняшний эфир еще тем, что называют память, а точнее виртуальным мемориалом в память о жертвах событий 7 октября 2023 года. Именно тогда, 3 года назад, вскоре после этих событий, появился этот мемориал «October 7». И с нами в эфире креативный продюсер этого проекта Ольга Цепенюк. Оля, здравствуйте.
1: Лиан, Ноя и Яэль Шараби жили в кибуце Бэри. Лиан выросла в Бристоле и в 19 лет переехала в Израиль. Работала в кибуце, где познакомилась с будущим мужем. У них родились 2 дочери, Ноя и Аэль. 7 октября Лиан и обе дочери застрелены. Их тела найдены лежащими в обнимку. Лиан Шараби, 48 лет. Ноя Шараби, 16 лет. И Аэль Шараби, 13 лет. Их убил Хамас 7 октября 2023 года.
0: Это одна из сотен совершенно точно вот тех записей, которые ведет ваш проект October 7 уже с 2023 года. Ольга Цепенюк, здравствуйте.
2: Утром в черную субботу десятки...
0: Оля?
3: Да, я с вами.
0: Спасибо большое. Итак, как давно появился сам проект? Это было вскоре после 7 октября.
3: Да, спустя несколько недель, в ноябре 2023 года, мы начали вести этот скорбный реестр, взяв на себя довольно амбициозное, как потом оказалось, обязательство рассказать о каждом убитом в этот день. Это мемориал одного дня.
0: Именно так. Что касается идей, это касалось всех, кто погиб именно 7 октября. И, как вы мне рассказывали, презентерами стали очень разные люди, и не только из Израиля, разумеется.
3: Да, нам показалось важным привлечь внимание к именам погибших с помощью людей, которые являются не только медийными в публичном смысле, но людьми, чья позиция, чье мнение, чья эстетическая и моральная планка стоят достаточно высоко, чтобы люди поверили, чтобы люди услышали, чтобы люди запомнили имена тех, о ком они рассказывают.
0: События 7 октября повергли в шок всю страну, и я думаю, вы помните свое состояние, когда не было ясно с самого начала, первые часы, даже первые сутки, что произошло, что происходит, когда цифры увеличивалось, количество погибших, и об этом мы узнавали через СМИ, телевидение, прессу, радио, не веря своим глазам, не веря тому, что мы читаем или слышим, или видим по телевидению.
3: Да, действительно, тогда царил информационный хаос, и это все казалось нереальным. И тем не менее мы собирали информацию по крупицам, мы формировали истории в том формате, который мы придумывали, мы спешно обращались к презентерам. Это были люди и в России, и в Израиле, и те, кто после начала полномасштабной войны с Украиной был вынужден покинуть страну, кого разметало по Европе. Действительно, эта страшная резня стала не только поводом сохранить память о погибших. К сожалению, мы видим сегодня, что она стала триггером, этот локальный конфликт стал триггером гораздо более масштабным событием, дал выход тлевшему, как выяснилось, антисемитизму и показал однобокость современной европейской морали, за которой мы скорбно наблюдаем в последнее время.
0: Именно так. Что касается формата, в котором вы думали сделать этот проект и продолжаете, собственно, делать, стало понятно, что эта информация, которую вы собирали и продолжаете собирать, она делилась на два формата. То есть первый – это списки армейские, муниципальные, то, что появлялось, то, что вы искали и добавляли, какие-то списки новостных ресурсов, благотворительных организаций, где можно было понять хоть что-то о тех, кто пропал, кто погиб, потому что там в первое время это не все было готово, не все было готово и состояло именно в том правильном виде, в котором нужно было это сохранить. А второй формат, насколько я помню, это были так называемые лонгриды, большие расследования журналистов.
3: Да, именно так, и нам показалось неправильным встраиваться в один из этих потоков и дублировать то, что уже сделано, поэтому мы придумали формат, в котором меньше, чем за одну минуту стали пытаться рассказывать историю человека, как он жил, что он любил, чем занимался, как погиб. Тогда информации было очень мало, но нам важно было, чтобы за именем, за двумя цифрами родился и убит 7 октября, стояла какая-то, пусть короткая, но человеческая история.
0: И поскольку те, кто организовали и задумали этот проект «October 7», который, я напомню, можно найти на всех платформах от Ютуба, да, как мы и рассказывали, где его можно увидеть, до Фейсбука. И все мы имеем отношение в данном случае к русскоязычной прессе, к телевидению, радио, рекламе, то вы и решили действовать в области, в которой являетесь профессионалами, то есть обратиться к тем, кто думает и говорит по-русски. Вот.
3: Именно так, но сегодня, когда мы практически завершили сбор имен, мы сняли и выложили все 995 роликов, в которых рассказали об 1160 погибших, сняв своих больше, чем 350 презентеров в 15 странах. Вот это цифры проекта, но мы не собираемся останавливаться. С самого начала к нам обращаются люди с просьбой сделать мемориал мультиязычным. Мы планируем перевести эти истории на английский. Мы не хотим оставаться в русскоязычном пузыре, хотя и его необходимо расширять, потому что к нашему ужасу мир, который отвернулся довольно быстро от Израиля, до сих пор содержит в себе точки, где о событиях 7 октября ничего не известно. Мы очень хотим дотянуться до тех географий, где ничего не знают об этих страшных событиях.
0: Когда вы предлагали очень разным людям, разных профессий, популярным, разным, это действительно очень разные люди, те, которые говорят о тех, кого уже нет, к сожалению, о тех, кого нет, и это люди разного возраста, разных профессий, очень многие, которые пришли танцевать, отдыхать вот тогда на фестивале Нова, очень многие из тех, кто погибли в городах, в кибуцах, разумеется, мы знаем о них, их истории продолжаются в рассказах и ваших, и тех, кто выходит в эфир, и кто рассказывает, кто пишет книги об этом. И это, на мой взгляд, очень правильный ход, правильный шаг, правильная память дальше.
3: Да, действительно, люди, к которым мы обращались, соглашались практически немедленно. Некоторые предлагали свое участие в съемках, Некоторые снимались сами, некоторые готовы были ждать сколько угодно, пока мы организуем студию или операторскую группу. Отклик среди медийных лиц был практически единогласным.
0: Это очень важно. Тот ролик, который мы сегодня услышали перед беседой с вами, это часть проекта «October 7». Голос Анатолия Белого Вайсмана прозвучал в нашем эфире и закроет наш сегодняшний с вами разговор. Еще один ролик. Ролики эти звучат в течение всех этих лет. Сегодня они будут тоже в наших эфирах. Спасибо вам, Ольга Цепенюк, креативный продюсер проекта «October 7».
3: Спасибо, Таня. Пусть не повторится.
0: Пусть не повторится.
2: Утром в черную субботу десятки молодых людей, отдыхавших на фестивале, спрятались от ракетного обстрела в бетонном убежище «Мигунит». Среди них был и Анар Шапира. Боец был в отпуске, поэтому при нем не было оружия. Историю его героизма рассказали выжившие в резне 7 октября. Вскоре к убежищу подъехали боевики Хамаса. Вооруженные до зубов террористы начали забрасывать безоружных молодых людей гранатами. Анар стал у входа. Анар Шапира, боец бригады «Нахаль», несколько минут с голыми руками защищал молодых людей в убежище от вооруженных террористов Хамаса. Боевики забрасывали убежище на фестивале в Раим гранатами. Анар сумел выбросить наружу 7 гранат, прежде чем погиб. 8-я граната разорвалась у него в руках, он был смертельно ранен. Часть молодых людей из убежища выжила. Они и рассказали историю потрясающего героизма. Светлая память.
0: Продолжаем наш специальный эфир. 3 года со дня 7 октября 2023 года. С нами в эфире парамедик Дани Штаркман, руководитель 3 станций скорой помощи «Маген Давид Адом». У границы с Газой в Ифакиме, вот Эфазе, именно тогда они приняли на себя всю тяжесть того, что произошло 7 октября, 3 года назад. Часть сотрудников погибла, многие потеряли близких. Дани, здравствуйте.
4: Доброе утро.
0: Рада встретиться с вами в эфире. В этой ситуации спасибо, что нашли время поговорить. Но тогда, 3 года назад, вам было очень непросто. Вам и вашим коллегам, тем, кто был на юге, тем, кто оказались именно в тех городах, на той трассе, рядом с террористами.
4: Да, 7 октября наши бригады, волонтеры и работники спасали многих людей. Мы ездили по опасного района, там, где мы знали, что есть террористы, и мы делали то, что мы могли, чтобы спасти чем больше людей.
0: И, насколько я знаю, вот то, что произошло, у вас как раз и была та ситуация, что водителя скорой одной застрелили, когда он ехал спасать раненых. Это было именно утром тогда, 7 октября. Я знаю, что вы ехали с Петром Лесником, который был ранен. Это водитель, если я не ошибаюсь, был.
4: Да, 7 октября, около 7 часов утра, нас вызвали из кибуца. Мы получили там вызов, что есть 4 раненых. И я с моим водителем выехали с Афакима в сторону Раим. Около кибуца Урим, там мы проехали 4 мотоциклиста, по 2 террористов на каждом мотоцикле и тендер. Они стреляли на нашу скорую помощь, что мы вообще не думали, что есть террористы, и мы не знали, что есть террористы в этом районе или вообще в Израиле. Мой водитель ранен, был ранен в ноги. Я ему остановил, положил тахбошет.
0: Да, понятно.
4: Остановил, остановил кровотечение и увез его к другой скорой помощи, что взяли его в больницу. Наш водитель Аарон Хаймов в 7 часов утра тоже, когда он был по дороге, на этот вызов, что меня послали в Афакиме. Он наехал на террористов, что выстрелили на его скорую помощь и убили его, когда он был в форме «Маген Давид Адом» и на скорой помощи амбуланс «Маген Давид Адом». Того дня 7 наших скорой помощи были пожертвованы. Террористы уничтожили 7 наших машин. Они знали, что это скорая помощь, и это им не помешало угробить их.
0: Когда вы выезжали в кибуц Риим, вы еще не знали, что там есть террористы. Вы, как и все, слышали постоянный обстрел ракетами с раннего утра.
4: Мы думали, что это только ракеты. И это был первый раз, что мы видели террористов в Израиле. Это вот первый раз, что я сказал в наш мокед «Маген Давид Адом», что есть террористы, и они стреляли на нашу скорую помощь.
0: Вы потеряли сотрудников, очень много ваших коллег, близких, которых вы знали, естественно, или потеряли тоже близких, сами погибли, были ранены. Мы очень много знаем об этом. Как знаем еще об одном парамедике с вашей станции, если я не ошибаюсь, Амит Ман, который убили в кибуце Беэри, как и очень многих.
4: Амит Ман была парамедик на нашей станции в Афакиме. Она делала шевут леуми, и после этого начала работать у нас на станции. Она была очень хороший парамедик и очень любила петь. И 7 октября она была в кибуце Беэри, там, где она жила. Ее товарищ, тоже парамедик с «Маген Давид Адом», он выехал в Нетивот, и он предложил ей поехать с ним на работу и там открыть скорую помощь и начинать работать. Но она чувствовала, что она должна остаться в Беэри, и если будут там ранены, чтобы она могла им помогать. Все утро она просила помощь, просила, чтобы мы послали скорую помощь, чтобы забрать оттуда раненых. И мы не могли туда доехать, потому что вокруг было много террористов.
0: Конечно, это была огромная проблема, доехать до любого места практически тогда.
4: Да. И около 12 мы разговаривали с ней, и она сказала, что террористы уже рядом с ней, и она слышит очень близкий расстрел. И она была в перчатках, в форме «Маген Давид Адом», и террорист зашел в мерпаат шинайм.
0: Да,
4: зубную клинику. Там, где она была, и убили ее.
0: Она до последнего помогала раненым, которые были там. То есть делала то, что являлось ее работой в данном случае. Даня, я знаю, что ваши дети идут по вашим стопам. Когда-то мне рассказывали, что старшая дочь была волонтером в «Маген Давид Адом» и даже преподавала на курсах скорой помощи.
4: Насколько я знаю. Моя дочка уже год в армии. Она кончила офицерскую школу. Это тоже для меня был большой вопрос, как послать ее в армию после этого, что она после 7 октября. Мы обязаны защищать нашу страну, делать каждый из нас то, что он может, чтобы помогать защищать нашу страну.
0: Вы правы. Даня, спасибо большое за ваши воспоминания. Тяжелый день, я думаю, что так же, как и для многих, для вас еще эта война не закончена. Воспоминания остаются, и боль за ваших коллег, и за все, что вы видели тогда, она все еще с вами. Спасибо вам большое за разговор.
4: Спасибо большое.
0: Спасибо. С нами был парамедик Даниш Таркман, с которым мы сейчас, среди прочего, вспомнили имя Амит Ман.
5: Амит Ман жила в кибуце Беэри. Была парамедиком скорой помощи, инструктором медицинских курсов. 7 октября во время нападения Хамаса Амит оказывала помощь пострадавшим в поликлинике кибуца. Ей удавалось держать двери клиники забаррикадированными, оставаясь внутри вместе с ранеными и мертвыми. Спустя несколько часов террористы проникли внутрь. Амит Ман была убита. Амит Ман. Ее убил Хамас 7 октября 2023 года.

Вы слышите сейчас голос самой Ами Туман. Она очень любила петь, записывала ролики с песнями, которые любила. И эту песню «Со мной ничего не случится», так переводится ее название, она пела. Группа, израильская группа «Кнессиат Эсехель» совместила ее голос со своей записью.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Вы слушаете специальный эфир радиостанции КАН РЭКО. 7 октября. 3 года со дня катастрофы, произошедшей тогда, которую не забыть. И с нами в эфире, спасибо, что согласились, Лариса Островская, вдова Михаила Островского, который погиб 7 октября. Лариса, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я знаю, что очень тяжело, поэтому, если можно, так, как вы считаете нужным, расскажите, пожалуйста, о вашем супруге, что происходило тогда, где вы были с самого утра, когда начался обстрел только еще.
2: Он уехал, он дежурил в этом кибуце, который там рядом был.
1: Маген, кибуц Маген.
2: Да, да, да. Он не то, что не в самом кибуце он дежурил там, были склады, два склада, и он дежурил там, на воротах он стоял, собственно говоря.
1: У въездных ворот, фактически.
2: Да, да, да, да, да. Открывал, закрывал. А они, когда подъехали, на джипах, по-моему.
1: На пикапах, на тендерах.
2: Да. И они даже не стали они сразу въехали в ворота. Сами въехали в ворота, а он один там, он дежурил с 7 утра до, ну, сутки дежурил.
1: Ну, самое, да, понятно.
2: Да, и они к нему подъехали, он один гулял там, никого не было, он один гулял на территории. Они к нему подъехали и хотели его затолкать в машину, вывести в газу. Откуда я все это знаю? Там была установлена камера на территории.
1: А, то есть вам предоставили возможность,
2: да,
1: даже
2: нам,
1: видео?
2: Да, да, да. Они приходили ко мне, два военных, один корреспондент был, а один это, и они рассказали про эту камеру и как там все было. В общем, они к нему подъехали, хотели его вывести в газу. Он не знал, кто они такие, что, но они были в этих вот повязках, как всегда. И он начал сопротивляться, они не смогли его в газ затолкать в машину. И они ему прострелили ногу, левую ногу, думали, что если прострелят ногу, так
1: они
2: его
1: затащат. Они его насильно заберут.
2: Да, заберут насильно. Но не получилось у них. Не получилось.
1: Ой. Он сам был вооружен? Или это была просто охрана без оружия?
2: Сразу без оружия, да, так. И тогда они его, там же застрелили и подожгли эти склады и бросили его туда.
1: Кошмар.
2: Вот такая судьба, я говорю, я себя знала. Ой, мы с ним прожили 55 лет, и вот я сейчас на старости осталась. Я себя знала, может, я бы его не пустила бы в этот день на работу, но так вот получилось. так получилось.
1: Я знаю, Лариса, я знаю, что вот этот кибуц Маген, который охранял и ваш супруг, в итоге удалось отстоять благодаря местным жителям. То есть там в итоге не получилось у террористов сделать то, что произошло в других, к сожалению, кибуцах. То есть охрана местная, и плюс, конечно, многие жители, вот это то, что вышло именно по отношению к кибуцу Маген. К сожалению, первой жертвой там был именно ваш супруг Михаил.
2: По-моему, он был первым.
1: Первым, конечно.
2: Да, они туда...
1: Он принял на себя первый удар.
2: Да. И видели его, что он там... Он гулял по территории. Территория большая, мы туда ездили, смотрели. Там его машина... Мы были в феврале, машина его так и стоит там.
1: До сих пор...
2: Да, до сих пор никто ее не убрал, ничего. Раскурочили, правда, там внутри.
1: Лариса, расскажите, пожалуйста, о вашем супруге. Я видела в интернете, о нем пишут очень многие интересные вещи, как об очень разностороннем человеке, который много умел делать, золотые руки, и плюс для детей просто был счастьем.
2: Он был для детей, он был Дедом Морозом.
1: Дедом Морозом.
2: Да, он всегда одевал костюм, мы ему пошили костюм. Всегда одевали костюм, он заходил на улицу и ходил по домам, поздравлял деток. Он очень любил детей, он преподавал танцы детям, но в Израиле
1: даже танцы?
2: Нету. Да. Он сам же ансамбль Вирского танцевал в этом ансамбле. И он очень хорошим был танцором, и он все это передавал детям. Он очень любил детей, он очень любил внуков.
1: Внуки его запомнили, помнят, сколько им было тогда?
2: Девочка, они сейчас уехали в Канаду после этого.
1: Не смогли остаться.
2: Живут в Канаде. Понятно. Девочка уже взрослая, 23 года. Закончила университет, работает, преподает в школе.
1: Она помнит его хорошо, дедушка.
2: Да, она его хорошо помнит. Он с ней, он еще много внимания ей уделял. Очень много.
1: Понимаю, Билл.
2: И мальчишка, 19 лет. Внук. Это сына, дети. А вот Танечки, моей доченька, хорошая девочка такая, приходит ко мне все время. Все время приходит, сидит со мной. Ой, невозможно передать это все невозможно передать. Столько лет прожили вместе, сейчас я лишилась этого.
1: Скажите, пожалуйста, Лариса, вы продолжаете жить в Уфакиме?
2: А?
1: Вы продолжаете жить в городе вашем?
2: Да, куда мне деваться? Куда я живу? Я живу с Таней. Таня недалеко от меня живет.
1: Понимаю вас.
2: В Уфакиме мы живем, в этом городе, с которого начиналось все.
1: То есть вы как приехали в Израиль, так с самого начала и живете в Уфакиме?
2: Да, я уже 25 лет в Уфакиме живу. Ой, я все слыхала. Таня прочитала это все в новостях, позвонила мама. Не открывай двери, не высовывайся в окно. Она мне рассказала вкратце. Говорит, они, кто смотрит в окно, они всех расстреливают. Я стояла посредине комнаты, не могла двинуться. И я стала звонить ему. Он же поехал на работу туда. И он не отвечал. Целый день я ему звонила, я ему сообщение писала, и чего такое. И ничего. А его, оказывается, там нашли и вывезли. Они же вывозили всех тут на Бен-Гурион туда, в мешках. Вот. Мы очень долго, Таня с зятем, очень долго времени искали его. Где он мог быть, а потом уже по вещам, которых они попросили, чтобы мы им дали. Они по вещам его нашли там на Бен-Гурионе.
1: Ларис, я чувствую, что вам очень сложно, поэтому я не буду больше продолжать разговор. Пожалуйста, держитесь. Мои соболезнования, наши соболезнования вновь. Это тяжело.
2: Спасибо. Это невыносимо. Просто невыносимо. Я всю жизнь с ним прожила, и вдруг меня его забрали. Еще каким путем забрали. Это ужасно, просто нет слов и нет сил с этим бороться.
1: Спасибо вам за этот разговор, очень тяжелый. Огромное спасибо еще раз, что нашли возможным поговорить об этом.
2: Спасибо вам большое. Спасибо.
1: Спасибо, Ларис.
2: Да, всего вам доброго.
1: Всего доброго. Берегите себя, будьте здоровы.
2: Спасибо.
1: С нами была Лариса Островская, вдова Михаила Островского, который погиб в Уфакиме у въездных ворот на смене своей у кибуца Маген. Его террористы убили, сначала ранили, потом убили, хотели увезти в Газу, потом тело сожгли. Еще одно воспоминание о молодом парне. Его звали Бен Шимони. Он работал в киоске по продаже одежды на музыкальном фестивале возле РИМ. Проснувшись от выстрелов, он понял, что происходит что-то ужасное, набрал людей в свою машину и не поехал по трассе 232, где было уже много террористов, которые устраивали засады. Вместо этого он поехал по территории сектора Газа. Вошел в одну дыру в заборе, которую увидел, которую проделали сами террористы. Вышел через другую. Этот маршрут он проделывал трижды, возвращаясь за новыми участниками фестиваля. Третий раз оказался для него роковым. Лучший друг, который находился еще в РИИМ, умолял его не возвращаться, но Бен Шимони вернулся. Сначала его объявили пропавшим без вести, но через некоторое время тело нашли.
3: Как вы там, рот тяжелый, как вы там, смотрим, плачем у наших соседей сына в доме напротив мальчика.

0: Вы слушаете Канрека, специальный эфир. Мы переходим к нашей следующей теме. И с нами доктор Вадим Бенкович, заведующий ортопедическим отделением Университетского медицинского центра «Сорока», ведущий израильский хирург-ортопед. И, конечно, говоря о 7 октября 2023 года, и называя больницу «Сорока», мы все понимаем, какая нагрузка упала на эту больницу в первые дни, не только 7 октября, но и потом. Вадим тогда был именно там. Здравствуйте, доктор.
1: Да, здравствуйте.
0: Мы с вами говорили вместе, вы вспоминали, еще учитывая, что и ваши дети тогда были в армии, трое.
1: Да, это был не очень простой, так сказать, не очень пафосно, не очень простой период и для меня лично, и для всей страны, так что как бы воспоминания самые тяжелые. Прошло 3 года, но мы все этим продолжаем жить, и с этим, наверное, уже ничего нельзя сделать. Это останется в нашей памяти и в национальной, и в личной.
0: Врачи, конечно, видят многое, но я так понимаю, что за первые сутки даже меньше. «Сорока» приняла 700 раненых примерно.
1: Да, это абсолютно беспрецедентная ситуация, когда больница, относительно большая по израильским масштабам, приняла такое количество раненых. Причем надо давать отчет, что многие из них были очень тяжело ранены. Это люди, которые поступили там еще на фестивале, в кибуцах, потеряли конечности, повезли с травматическими ампутациями, извините, я за такие профессиональные подробности, но это очень важно понять, потому что это не было похоже ни на что, к чему больница могла бы была быть готовой. Надо понимать, что это суббота, и большинство людей в больнице не было, и постепенно подтягивались по мере того, как позволяли и сирены,
0: Да, конечно. Вы мне рассказывали, что в больницу стали приезжать и те, кто на пенсии, и те, кто в отпуске, стали возвращаться из-за рубежа по возможности, как можно быстрее, естественно, и в эту больницу, и в другие. Да. Мы сейчас еще раз соединимся с доктором Бенковичем. Я просто говорю вам о том и напоминаю ситуацию в двух из южных наших больницах, «Сорока» и «Барзилай». Доктор Вадим Бенкович работает в одной из них. Он ведущий израильский хирург-ортопед, который заведует ортопедическим отделением и отделением эндопротезирования суставов медицинского центра «Сорока» в Бершеве. И эта больница приняла за 16 часов в первый же день 7 октября 2023 года более 700 раненых. Да, Вадим, пожалуйста, мы с вами вновь.
1: Да,
0: Я сказала, что вы мне говорили о том, что в первые же дни и день, по возможности, возвращались врачи из отпуска, те, кто были на пенсии, те, кто были за рубежом во все больницы.
1: Да, наши друзья, коллеги, которых я не видел несколько лет, которые были уже несколько дней отпали на границе. Причем на эту тему были разговоры уже даже через несколько дней после начала войны, когда один из коллег позвонил мне и сказал, что он выезжает, и как бы предупреждая мою реакцию, он сказал: меня не интересует, насколько ты нуждаешься во мне.
0: Да.
1: Я буду санитаром, и я вылетаю. И это вот было как раз то самое ощущение единства, которого нам не хватало, которое накануне войны, по сути дела, было разрушено, и жалко, что к этому единству не пришли так, но тем не менее, все это так было, да, люди, пенсионеры. Приезжали люди, которых я не знал, американский доктор, с которым я когда-то встретился на каком-то конгрессе, не знаю, как он меня нашел, он позвонил, сказал, что он вылетает. Был доктор из Франции, ну и все, кто мог, два или других больниц, между прочим, отделения, абсолютно всегда кардиологических отделений из центра, с севера страны позвонили мне и спросили, сколько людей надо прислать.
0: Вы говорили мне такую фразу, что, увидев то, что происходит, увидев вот этот наплыв раненых, а и мертвых тоже, к сожалению, привозили тела, когда было неясно, что происходит, и с самого начала вы, как ортопед, видели, как много как раз пострадавших именно с вот тем, с чем вы работаете, кого оперируете вы и стараетесь спасать. И вы мне такую фразу сказали, что это был отстрел, это была просто охота на людей.
1: Однозначно. Мне и сегодня это не просто вспоминать, но это было понятно, что то есть, молодежь, которая была на этом фестивале, из кибуцев в этой зоне, это не были бои, это было людей, это было зло в его самом ужасном проявлении, ужасы, которые мы услышали, они перекрыли даже те знания, которые мы все когда получали по войну. Моя мама умела, потому что успели эвакуироваться с Украины, вся ее семья погибла там. Мы знаем много всяких кошмаров. Я не думал, что мне придется услышать и увидеть это.
0: Такое, такие примеры.
1: Ребенка, который защитный группами родителей, которые защитили от гранаты, брошенные внутрь, и он
0: Конечно. Конечно. И вы мне рассказывали, что фактически вы первые несколько дней или неделю так и оставались в больнице, не уходя.
1: Да, не только я, очень
0: много. Не только вы, разумеется, ваши коллеги.
1: Да. Я помню, когда на третьи сутки я пытался построить какой-то график, который бы позволил людям немножко отдохнуть. Я столкнулся с тем, что люди отказываются уезжать домой. Если я не ошибаюсь, первый раз я попал домой только в пятницу.
0: В конце недели уже. Да. Тяжелые воспоминания, которые, думаю, что не оставляют никого из врачей, которые работали в южных больницах, тем более, но это совершенно не зависит. Очень много коллег помогали, если мы сейчас говорим о врачах, о медсестрах, о больничных клоунах. Все это остается, все это продолжает оставаться такими шрамами все равно в памяти, но остается. Спасибо большое, доктор Венкович. Спасибо за то, что сегодня вы с нами. Огромное спасибо еще раз.
1: Спасибо всем, всех благ, счастья народу Израиля.
0: Спасибо, мирного дня.
2: Марк Мордехай Перец жил в городе Ришон-ле-Цион. Отец троих детей, заместитель директора сети супермаркетов, настоящий глава большой семьи. Он неустанно заботился о матери, жене, детях, братьях и кузенах. Любой член семейного клана за советом и поддержкой звонил в первую очередь Марку. 7 октября боевики Хамаса прорвали границу Израиля и атаковали юг страны. В этот день дочь Марка находилась на музыкальном фестивале «Нова». Когда на фестивальные площадки ворвались террористы и открыли огонь по собравшимся, она позвонила отцу. Он немедленно выехал ей на помощь. Сын Марка, говоря с отцом по телефону, услышал, как тот закричал: «Я израильтянин, не стреляйте в меня». Это были его последние слова. Очевидно, Марк был застрелен хамасовцами, переодетыми в форму армии обороны Израиля. Марк Мордехай Перец, 51 год, Его убил Хамас 7 октября 2023 года.
0: В нашей стране за последние 3 года появилось несколько мест, о которых мы все знали и до того, но теперь они либо поменяли название и стали окончательно теми, как называл их народ, как предыдущие 3 года мы говорили о площади заложников. Я сегодня в эфире сейчас с браслетом желтого цвета и с таким значком, где написано «Верните наших заложников». У меня это осталось дома. Я до сих пор помню 13 октября 2025 года, когда я была там на площади, делала репортажи в тот день, когда возвращали последнюю партию, как говорили, заложников, живых заложников Израиля, бывших уже заложников. Чувствуете, я помню до сих пор. И, конечно, одно из мест, которые вы знаете, где, я думаю, бывали, это фонтан на площади Дизенгоф в Тель-Авиве, где внешне изменилось очень многое. Фонтан на площади Дизенгоф сейчас окрасили в красный цвет. На площади Дизенгоф вода в этом фонтане была окрашена совсем в другой цвет, в красный. И об этом же месте песня Ицека Розенберга «Площадь с фотографией». Ицек Розенберг пережил теракты утром 7 октября, но потерял 3 членов семьи, включая 17-летнего сына Матана. Его фотография также на площади Дизенгоф. Среди фотографий очень-очень многих. Фотографий, которые изменили жизнь близких и, конечно, самих погибших. В детстве, рассказывает Ицек, я жил недалеко от Тель-Авива, и площадь Дизенгоф была любимым местом. Сейчас это фотографии убитых людей в ту субботу, когда я потерял своего сына.

0: времена.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Только что поступили сообщения о том, что Мали и Лиэлья Аломи, мать и дочь, которые считались пропавшими после того, как около 2 месяца тому назад они отправились в Южную Америку, что вызвало беспокойство относительно их дальнейшей судьбы, были задержаны в Намибии по подозрению в подделке документов. Корреспондент Канрой Яновский передает, что полиция Израиля проинформирована о происходящем, однако не вмешивается в расследование, которое проводится правоохранительными органами Намибии. К другим темам. Кризис вокруг Ирана. Президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что экономическая петля, как он выразился, на иранской шее продолжает сжиматься. У них практически больше нет экономики. Инфляция там достигла 300%. Министр по делам нефти подал в отставку, а ранее он сам говорил, что у режима аятолл не осталось нефти, не осталось экономики, у них нет ничего, подчеркнул президент Соединенных Штатов в ходе беседы с журналистами в Белом доме. Об этом сообщает корреспондент Кан Йехискель Корнберг. Члены семей 15 девушек, наблюдательниц Цагаля, погибших 3 года тому назад на базе в Нахаль-Оз, собрались сегодня утром возле мемориала, чтобы почтить память своих дочерей. Мать погибшей девушки по имени Ноа Прайс, Сигаль Прайс, заявила, что ее дочь и другие наблюдательницы Цагаля с честью и с профессионализмом выполнили свой долг, но их предупреждения проигнорировали. «Наши дочери все поняли, они все видели, они проинформировали о грозящей опасности руководства, однако к ним никто не прислушался. И 7 октября, как им самим, так и всем нам, всей стране, пришлось заплатить за это непомерно высокую цену», подчеркнула мать погибшей военнослужащей. Об этом сообщает корреспондент Канно Фарма Шеферду. Выживший в хамасовском плену Бар Куперштейн заявил в интервью корпорации Кан, что резня 7 октября навсегда оставит неизгладимый след в его жизни. И все же, по его словам, он предпочитает находить в окружающем мире нечто позитивное. «Тут ничего не поделаешь. Я уже никогда не буду тем баром, который был тогда до трагедии 7 октября, до того, как я оказался в плену. И несмотря на то, что я на протяжении всей жизни предпочитал делать из лимона лимонад, та травма, какую мне довелось пережить, никуда не исчезнет. Она навсегда останется со мной. И все же я считаю, что надо с оптимизмом смотреть в будущее. Ведь отныне мы все-таки находимся в безопасности», — указал он. Как мы передавали, палестинские источники сообщают о том, что Цагаль разрушил 4 памятника, воздвигнутых в честь террористов в палестинской автономии. 2 памятника находились в Шхеме, еще один в Дженине, а 4-й в деревне Яабет, расположенной к югу от Дженина. По данным палестинских источников, Цагаль также распространил листовки

0: в которых было написано, что силы безопасности не допустят подстрекательств к террору и прославлений террористических действий. Террор никогда не приведет ни к чему, кроме смерти и разрушений, что продемонстрировала деятельность Хамаса за последние годы в секторе Газа, говорится в этих воззваниях. Корреспондент Кан Шимон Миджан передает, что одновременно с этим источники в автономии сообщили о двух насильственных инцидентах на националистической почве в районе Рамаллы. В одном из них, в Дир-Низам, были подожжены несколько автомашин, а в другом, в Бааль-Мурейр, неизвестные подожгли транспортное средство, принадлежавшее журналисту. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: Сегодня и завтра постепенное потепление, в пятницу, в субботу без перемен, в субботу местами возможны дожди в Южном Негеве. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе сегодня днем 26 градусов, в Галилее 24, в Бершеве 28 и в Эйлате сегодня днем 31 градус. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров, температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
2: שבעה באוקטובר 2026, שלוש שנים למלחמה. אנחנו כאן.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире специальная программа, посвященная третьей годовщине трагических событий 7 октября. Мы поговорим сегодня о том, как эти три года войны повлияли на душевное здоровье израильтян и о том, в каком психологическом состоянии мы находимся сегодня. Наш гость – доктор Игорь Бараш, заместитель директора Иерусалимского центра душевного здоровья, председатель Ассоциации судебных психиатров Израиля. Доктор Бараш, здравствуйте, спасибо.
4: Здравствуйте и добрый день всем радиослушателям.
5: И Юлия Цодекс у нас в студии сегодня.
3: А также Олег Лоц.
5: На израильское общество мы посмотрим сегодня вашими глазами, доктор Бараш, глазами психиатра, в каком состоянии мы пришли к третьей годовщине 7 октября.
4: Во-первых, в каком состоянии мы встретили само 7 октября три года назад. Израильская психиатрия находилась в кризисе уже тогда. Кризис был вызван тем, что не хватало психиатров. Частично это было связано с тем, что психиатры, приехавшие в 90-м году, несколько лет тому начали выходить на пенсию. Те психиатры, которые приехали там в 30 лет, прошло с тех пор 30 с чем-то лет, и они стали выходить, и вдруг поняли, что в Израиле не хватает тогда около 800 психиатров, сейчас не хватает больше, и стали думать, откуда брать психиатров. И тут 7 октября повлияло, на мой взгляд, на каждого из нас. И на больных, и на здоровых. Мы все поняли, что то, что нам казалось прочным, уверенным и незыблемым, оказалось непрочным, и люди поняли, что то, что случилось в Офаким и вот в Аза, это может случиться в любом месте. И какая-то базисная уверенность в завтрашнем дне, уверенность в том, что сегодня как вчера, а завтра как сегодня, эта уверенность поколебалась. И люди стали думать, что с этим делать. Многие, которые могли купить оружие, получить разрешение на оружие, стали это делать. Люди, которые сомневались, допустим, ехать на релокейшн или какую-то командировку за границу, стали думать положительно в этом смысле. И общество как бы разделилось на несколько групп. Были люди, которые почувствовали стремление вернуться из-за границы домой. И первое время после 7 октября был огромный поток израильтян, живущих за границей, которые вдруг ринулись домой. И не менее серьезный поток израильтян, которые начали уезжать из Израиля.
5: То есть можно говорить о коллективной травме общества, но при этом общество само разделилось на разные подгруппы, и каждая подгруппа эту травму переживала по-своему.
4: По-своему. И это, как каждый воспринял эту травму, зависело от его бэкграунда, от его какого-то фона. Были люди, которые решили, что они не могут здесь воспитывать детей, растить и здесь жить. Были люди, которые поняли, что их место только здесь, потому что если опять что-то случится, они должны встать на защиту страны. Были люди, которые вошли в некоторое такое состояние тревоги, хронической тревоги и неуверенности, особенно люди, у которых было что-то в прошлом, депрессии и тревоги, это все ухудшилось. Мне довелось быть в гостиницах, куда отправляли людей из Отефаза, из Офаким, из Сдерота. И я видел там людей, некоторых абсолютно в разорванном состоянии, особенно люди, которые лечились у психиатра раньше, они перестали принимать лекарства, они ходили там, и многие из них употребляли и спиртные напитки, и наркотики, и были в абсолютно разобранном состоянии. Я приехал туда, и в первый же день на Мертвом море, куда я приехал, я отправил двоих в больницу, поскольку их нельзя было держать в гостинице там. То есть те, которые страдали заболеваниями душевными до этого, у многих случилось обострение. У людей, склонных к тревогам, обострилась тревога. У людей, склонных к депрессии, у многих ухудшилась депрессия. Кроме того, у многих людей начали уходить близкие на резервистские сборы в Милуим, те, которые годами не ходили, те, которые годами не брали, те, которые уже отвыкли от этого.
3: Или ходили, но это не было, скажем, никогда опасно.
4: Это не было связано,
3: да?
4: с опасностью. Вдруг они нашли себя в форме и перед входом в Газу, а потом в Газе, а очень в скорости и в Ливане. То есть огромное количество людей отправили своих мужей, братьев, сыновей на резервистскую службу и в состоянии опасности. Женщины остались с детьми в тревоге, родители остались в тревоге. Некоторые люди, я видел таких, я писал некоторым экспертизы, стали брать в армии, я не говорю красть, брать, оружие, отвозить домой. Я писал экспертизы двоим резервистам, которых судили за то, что они взяли в своих частях оружие и устроили у себя дома некий маленький оружейный склад на случай того, что когда-то опять какие-нибудь нухбот придут, и они должны будут оборонять себя и свой дом.
5: То есть именно для защиты дома, не с какой-то криминальной целью.
4: Нет,
5: да?
4: Для защиты дома. Они поняли, что страна не всегда в состоянии их защитить. И это ужасное состояние людей, которые ощутили себя беззащитными перед лицом угрозы совершенно непредвиденной. Никто не мог себе представить, что войдут в страну несколько тысяч вооруженных террористов и будут на протяжении долгих часов, а в некоторых местах и дней, делать, что хотят. Это ужасное ощущение. И с этим людям пришлось как-то справляться внутри себя. Я видел людей, которые сидели целыми семьями несколько дней в убежищах, в подвалах домов и боялись высунуть нос. Уже можно было выйти. Но они настолько опасались того, что их ждет снаружи, что они не выходили. Во многих этих семьях кто-то погиб, потому что находились люди снаружи, это и в Уфаке. Люди, которые находились не только на военной службе, но и на службе в полиции, погибло в первые дни немало полицейских, которые служили служили в Уфакиме, служили в Сдероте, служили в других, и которых прислали сюда, и они совершенно не поняли, что их ждет. Следующий этап, это был этап открытия базы Шура. База Шура – это база, на которую свозили тела. Там происходило их опознание. Там работали судебные медики. Там работали и офицеры душевного здоровья, кабаны. Там были солдаты наши. И туда приезжали семьи часто опознавать своих близких. Там происходили настоящие трагедии. Люди, которые не знали, что с их детьми, они приезжали, находились там. Солдаты, которые там были, описывают те запахи, и то, что они там видели и чувствовали. Это было место тотальной травматизации. Немало людей я видел с посттравмой после того, как они служили или каким-то образом попали на базу Шура. Следующее место, о котором я хотел бы сказать, это те наши солдаты, которые охраняли террористов. В частности, это база Тайман, где наши солдаты, которые, в принципе, их никто не учил быть охранниками, они нашли себя охраняющими несколько сотен террористов, очень опасных, и они находились в состоянии ежедневной опасности и должны были вести себя так, чтобы не позволить этим террористам кого-то там убить или ударить, или что-то сделать с одной стороны, защитить себя с другой стороны. И я не думаю, что там было все очень гладко и легко. Не просто так там происходили события, которые потом исследовали комиссии, и были всякие сложности юридического плана. Это был один из первых случаев в истории наших войн, в которых наши люди испытывали моральную травму. Были не только посттравма обычная от того, что убили кого-то из близких, или он был в состоянии опасности.
3: А что такое моральная травма?
4: Моральная травма — это когда человек чувствует, что он делает что-то, что противоречит его каким-то нормам. И уже появились в литературе статьи на эту тему, что и у меня есть двое пациентов, которые не могут жить с тем, что они были вынуждены сделать. Не то, что сделали им, а то, что были вынуждены сделать они в силу обстоятельств. Это не то, что там у кого-то были какие злые намерения, а просто так ситуация складывалась. Это вот тоже такой феномен, достаточно новый для нас, с которым приходится справляться.
5: Ну вот мы еще, я думаю, к этому вернемся, к ощущениям каких-то моральных колебаний, всем, что с этим связано. Но вот понятно, что вот прошло 3 года, и то, о чем мы говорили сейчас, во многом относится к первым месяцам.
4: Да.
5: То есть если замкнуть, так сказать, этот круг к сегодняшнему дню, то, что происходит сегодня, чем, как бы вы это подытожили, чем это отличается от того, что было в начале?
4: Сегодня, во-первых, мы вынуждены справляться с большим количеством людей, которые обратились за помощью. Речь идет о нескольких тысячах, говорят о 8 тысячах, людей, которые только подали иск в Министерство обороны, Агавшикум Мисрад Абитахон, на признание как пострадавших душевно. Это солдаты и срочной службы, и контрактники.
5: Угу.
4: И полиция и Шабас, то есть управление тюрем. То есть мы должны... подали такие иски большое количество людей, и впервые Министерство обороны решило не ждать решения о признании, а дать этим людям лечение еще до того, как решено было признавать их или нет. То есть они, как только подают просьбу, их сразу же начинают лечить, а потом разбираются, дать им инвалидность или нет. Речь идет о тысячах людей, поэтому нужно очень много людей, которые их будут лечить. Это психиатры, психологи, социальные работники, это терапевты в тех или иных терапевтических специальностях. Их нужно много. Это первая группа, с чем приходится справляться в системе. Второе – это Институт национального страхования, Битуах Леуми, который должен дать и лечение, и помощь Нефгеи Пеулот Эйва. Это люди, которые пострадавшие от
5: враждебных
4: действий. Это, их тоже очень много. И нужно помогать этим людям. Кроме того, есть семьи. Есть семьи солдат, которые служат. Есть семьи солдат, которые пострадали. И есть семьи убитых. Есть семьи тех, кого уже... Смотрите, в этой войне мы уже лишились более 2000 людей, 2300 людей. У каждого из них родители, дети, братья, сестры. Это люди, которых нужно лечить, которым нужно помогать, потому что они находятся в травме, и кто-то должен ими заниматься. И, кроме того, не хватает в больничных кассах психиатров и других и людей других специальностей. Сегодня, чтобы попасть к психиатру в больничной кассе, нужно ждать 5-6 месяцев. Чтобы попасть на психотерапию в больничной кассе, нужно ждать не менее 1.5 года. То есть мы говорим о больших сроках ожидания. В Министерстве обороны, в Министерстве Битахоне ждать меньше. Там более... Они научились мобилизовывать врачей и психологов лучше, потому что они могут платить больше. У них больше ресурсов.
5: Есть, мне кажется, еще один момент, о котором стоит вообще сказать, потому что в истории Израиля, по крайней мере, в недавней истории Израиля, да, это это первый, наверное, такой пример события, которое, ну, наверное, которое, что называется, не кончается, да, то есть с травмами справляются после того, как что-то произошло, а тут, ну да, в целом, наверное, война закончилась, но не совсем, кроме того, все живут в постоянном ожидании того, что может что-то еще произойти.
4: Во-первых, она может начаться по-новому в любой момент, и об этом говорят каждый день. Люди постоянно слушают новости и ждут, что скажет Трамп, что скажут иранцы, будут ли делать мир, будут ли опять возобновлять вооруженный конфликт и будут ли по нам опять стрелять. И если будут, то когда это будет, до промежуточных выборов или уже после них? То, что когда-нибудь это будет, никто вообще не сомневается.
5: А как вообще тогда восстанавливаются, когда источник стресса, он, в общем, не купирован, не существует еще?
4: Израильтяне привыкли жить в стрессе. Как это ни странно, люди у нас адаптированы к жизни в стрессе, и как-то это стало фоном, это стало как бы реальностью нашей. Даже уже странно, чтобы это было иначе. Вы представляете, есть страны, где люди не слушают новости. Где люди... Вот приезжаешь в отпуск в какую-нибудь Италию, люди не слушают новости. Там ничего не происходит особо. И если происходит, ну так не каждый день же происходит. А израильтяне встают и как только просыпаются, сразу же смотрят там Ynet и не знаю что, и обычно что-то так и находят. Мы постоянно живем в ожидании, мы прикованы к новостям, и это стало частью нашей жизни. Как-то мы с этим живем. Я даже с трудом представляю себе, как. Может быть, поэтому так трудно возвращаться из отпуска. Потому что мы попадаем, когда уезжаем куда-то на время, мы попадаем в мир, где никто никому не угрожает, где война не должна вспыхнуть в ближайшее время. Вот так мы и живем.
3: Ну вот вы как психиатр, вы считаете, что нужно людям меньше действительно смотреть новостей, меньше подвергать себя такому постоянному стрессу, потому что помимо всех тех людей, о которых вы говорили, которые там пострадали, их близкие пострадали, ведь мы действительно все сидели и смотрели еще какие-то ролики в телеграммах, и мне кажется, что люди, даже которых это не затронуло никак, попали вот в это стрессовое состояние.
4: Я считаю, что нужно решить для себя, какую дозу новостей я готов выслушать и увидеть. И решить, что, допустим, я слушаю новости 2 раза в день, а все остальное время я не буду. Потому что если постоянно каждый час их ловить, то невозможно расслабиться вообще никогда. Нужно для себя решить, что я готов, а на что я не готов. И нужно каким-то образом это дозировать и ограничивать, на мой взгляд.
5: Давайте поговорим о тех, кто ходит на резервистские сборы. А таких, как вы сказали, стало гораздо больше.
4: Гораздо больше. И будет еще больше.
5: Что происходит с психикой человека после того, как он несколько месяцев в течение лет 2 или даже больше постоянно возвращается на войну той или иной степени интенсивности?
4: Резервисты, на мой взгляд, более чувствительны к стрессу, чем солдаты срочной службы. Солдат срочной службы, служба является центром его жизни. Это главное занятие его жизни. Он ничего другого не делает, и он этим живет. У резервиста есть жена, дети, бизнес, финансовые проблемы, пожилые родители. И эти резервистские службы, сотни дней резервистской службе, на них упало как бы среди огромного количества обычных проблем. Они постоянно думают о том, что происходит у них дома. Они волнуются не только, убьют ли их, а как это скажется на их женах, на их детях, на их родителях. И поэтому я вижу намного больше тревожных и депрессивных реакций у резервистов. Солдаты срочной службы живут в какой-то, как сказать, хаша,
5: отрицании.
4: Они мне часто говорили: я никогда не думал, что меня могут ранить. Я как-то я бежал, я делал все, что нужно, и вдруг меня ранили. Как мне сказал один, и вдруг меня ранили в колено. Это для меня было полной неожиданностью. А резервистам намного труднее жить в этом отрицании, потому что они несут на своих плечах ответственность не только за себя, но и за всех тех, кто остался дома. Кроме того, это часто люди не такие молодые и не такие здоровые. И на них этот груз падает тяжелее и часто вызывает последствия. Кроме того, одни травмы наслаиваются на другие. Вы знаете, это явление повторной травматизации впервые в Израиле было исследовано в Первую Ливанскую войну, 81-82 год. Призвали много резервистов, и часть из них, которые подверглись относительно минимальной травматизации, вдруг развили очень, очень бурные посттравматические состояния. И когда стали выяснять, кто это люди, которые перенесли травму войны судного дня. Они в 73-м году были или на голландских высотах, или на юге. У них была посттравма. Они и засунули это куда-то в дальний угол своей души. А когда в 81-82 году Первая Ливанская война, это все вдруг бурно вышло наружу, как картинами совершенно несоразмерными той травме, которая была вот сейчас. То же самое и сегодня. Люди после 7 октября, это у них часто всколыхнуло многое из того, что было старательно засунуто в дальние углы из их предыдущей военной и не только военной жизни. И травмы, которые образовались сейчас, присоединились к тому, что было раньше. Особенно у резервистов, у которых был опыт и предыдущих войн, Хомат Маген 2014 года, там, или других каких-то, или даже Второй Ливанской войны 2006 года. И такие люди, особенно жители Севера. Короче, есть и повторная травматизация с очень бурными посттравматичными симптомами.
5: Все любят говорить, употреблять, по крайней мере, термин ПТСР. По-моему, не все понимают, что это. В двух словах о том, что это с вашей точки зрения и, в общем, у кого он есть.
4: ПТСР, ПТСД. Я привык оперировать понятием ПТСД, потому что я...
5: Ну да, понятно.
4: Да. Это расстройство, очень серьезное душевное расстройство, которое связано не с обычной травмой, а с травмой, которая выходит за пределы какого-то обычного понимания. Когда человек оказывается в ситуации явной опасности жизни для него или для близких. Или он видит, и на его глазах происходит смерть каких-то близких или известных ему людей, друзей, солдат, которые служили вместе с ним. То есть должны быть какие-то, должно быть какое-то событие экстраординарное. И это событие поначалу человек впадает в острую реакцию на стресс. Острая реакция на стресс, она длится несколько часов или недель. Она может быть оцепенение, она может быть острая тревога, она может быть полная потеря как бы связи, какая-то диссоциация, потеря связи с реальностью. И в это время человека нужно вывести с поля боя, дать ему поесть, дать ему поспать, успокоиться. Это острая реакция на стресс, acute stress reaction, ASR. Большинство из этих людей не заболеют впоследствии PTSD, то есть только треть или четверть из них, но острая реакция на стресс – это вот такое бурное состояние. Есть люди, которые реагируют на острый стресс по типу fight and fly, полета и борьбы, и бега. Это у них меньше шансов развить PTSD. А есть люди, которые реагируют оцепенением, фриз, оцепенение. У них больше шансов развить посттравму. Потом, следующий этап, это посттравма. Острая и хроническая. Посттравма состоит из четырех групп симптомов. Первая группа симптомов – это как бы то, что говорит ему «помни». Это воспоминания об этом травматическом событии, они вылезают без того, что он это хочет. Они вылезают во сне и наяву. Он видит во сне эти события, он просыпается с ними. Они вдруг возникают у него в будничной жизни, в обычной. Вообще говорят, что посттравма – это болезнь памяти. Мы все запоминаем события нашей жизни. Они у нас укладываются в какую-то последовательность, нарратив, последовательность событий жизни, и где-то они складируются у нас в мозге. А если есть какое-то событие, которое не может складироваться, оно настолько острое, оно остается в этой памяти, короткой памяти, и не уходит на склад. И оно постоянно вылезает. В чем-то, в воспоминаниях, во снах, в каких-то... Это первая группа симптомов. Вторая группа симптомов говорят нам «забудь». То есть это избегание. Эти люди избегают всего того, что может им напомнить об этом событии. Они хотят видеть тех людей, которые с ними там были. Они не хотят смотреть новости, чтобы, не дай бог, не увидеть что-то, что связано. Они не хотят даже запах. Я знаю людей, которые оказались рядом с телами обгоревшими, и которые на всю жизнь отказались есть мясо, потому что запах горелого мяса на огне им напоминает то, что тот запах, который был. То есть это событие, это избегание всего того, что возвращает их к этому событию. Это вторая группа симптомов. Третья группа симптомов – это гипервиллидженс, ойрутьетер, это возбудимость.
5: Повышенная.
4: Это люди, которые реагируют бурно, несоразмерно с триггером. Минимальный триггер вызывает у них бурный всплеск злости, ярости. На иврите это «парцует зам». То есть совершенно не на пустом месте. У них их порог злости и возбудимости сильно понижается. Это третья группа симптомов. Следующая группа симптомов – это диссоциации. говорят о флешбеках. Люди могут находиться одновременно в сегодняшней реальности и в реальности того травматичного события. Они могут как бы без того, что они это хотят, погружаться, вот находят себя там, в тот момент травмы. И они часто вообще не помнят какие-то куски своей жизни, они куда-то шли, они что-то делали. Это диссоциативные симптомы, очень характерны для посттравмы. Треть из людей с посттравмой страдают депрессиями. Большое количество людей, страдающих посттравмой, употребляют наркотики и алкоголь как попытка самолечения.
3: Убежать от всего этого, да?
4: Убежать. И это очень-очень опасно, потому что в момент того, что человек, находящийся в посттравме, еще и употребляет алкоголь и наркотики, опасность суицида и насилие по отношению к другим сильно растет, потому что наши мацарим, как сказать, наши
3: тормоза
4: растворимы в алкоголе. И то, что нас удерживает от самоубийства, то, что нас удерживает от насилия, сильно ослабляется под воздействием наркотиков и алкоголя.
3: Короче, а вот эти группы симптомов, которые вы описывали, они ведь могут быть присутствовать одновременно, да, у
4: да.
3: человека и те, и другие,
4: да,
3: и
4: да,
3: третий,
4: да.
3: и четвертый.
5: И
3: да?
5: при этом вы говорите, мы как-то просто перешли от резервистов к этому, но это ведь может быть и у гражданских лиц, которые попали в те или иные ситуации.
4: Это может быть у человека, попавшего в тяжелую автомобильную аварию. Это может быть у человека, подвергшегося сексуальным травмам, тяжелым. Я видел людей, которые с тяжелым посттравматическим расстройством после изнасилования, после других каких-то сексуальных травм. Это не только военные. Конечно, очень много исков людей против страховых компаний связаны с посттравмой вследствие дорожных аварий, вследствие травм на работе. То есть посттравма может быть после любого экстраординарного, травматического, очень острого и очень необычного для этого человека события. Посттравма, об этом не знали, об этом расстройстве вообще не знали.
3: Это со времен Вьетнамской войны, да, стали об этом говорить? Видите, и, в общем, изучать.
4: Вторая мировая война. Было огромное количество убитых, раненых и посттравматичных людей. Никто не знал, что они посттравматичные. Говорили «контуженный». Говорили, он по ночам кричит, он вспыльчивый, он бьется, он пьет, он контуженный. А это многие из них, это были люди, страдавшие от посттравмы. Те, которые привели к тому, что это расстройство вошло в классификацию, в DSM-3 80-го года, это лобби пострадавших во Вьетнаме. Лобби ветеранов Вьетнама привели к тому, что американцы ввели в свою классификацию посттравму, и отсюда все и началось. Во многом от того, что это стали знать и признавать, это и полезно, и вредно.
3: Как это может быть вредно?
4: Смотрите, люди, которые диагностировали как посттравматичные, они стали Алюмкрав, я пострадавший. И чем меньше они функционируют, чем хуже они функционируют, тем большую пенсию они получают. То есть та система, которая существует, она не приводит к тому, что у людей есть стимул функционировать. У них есть стимул не функционировать. То есть мы своей помощью, своими большими пенсиями и всеми благами, которые предоставляются этим людям, с одной стороны, мы их компенсируем за... С другой стороны,

0: И не должны функционировать. Человек, который не функционирует и становится, и его карточка, визитная карточка становится не «я инженер, я врач, я рабочий, я не знаю», а «я посттравматичный пострадавший», это человек, который навсегда там остается. Огромное количество посттравматичных людей до того, как стали за это получать какие-то деньги, функционировали. Знаете, мой отец в возрасте 10 лет потерял, на его глазах убили его родителей, его сестру. Он прожил всю жизнь тяжелым посттравматичным. У него было настоящее посттравматическое расстройство. Он окончил школу, он окончил институт, он работал всю жизнь, он создал семью, и при этом у него были симптомы посттравмы. Потому что никто ему бы за это не платил.
1: Но он отправил своего сына в психиатрию, видимо,
0: Просто я вам хочу сказать, что с одной стороны, очень важно им дать, и очень важно их признать, и очень важно их как-то компенсировать им то, что они, что им произошло. С другой стороны, должна быть, на мой взгляд, система, которая их приведет к тому, что нужно что-то делать, нужно функционировать.
1: Реабилитация, да?
0: Да, и нужно, чтобы у них был, чтобы у них был стимул функционировать, а не стимул. Группа, процент инвалидности определяется тем, как мало они функционируют. Чем хуже люди функционируют, тем большую инвалидность они получают. А значит, у них есть все основания не функционировать. И мы, принося им пользу, в некоторой степени приносим им вред. И это все происходит вместе. Это очень сложная конструкция.
2: Еще одна группа населения, которой бы хотелось сказать, это дети.
0: Дети.
2: Какие последствия этих 3 лет для них?
0: Видите, я меньше это вижу, я взрослый психиатр, я не лечу детей, но я вижу детей, у которых разрушилась семья, у которых погиб кто-то из родителей, и у которых разрушилась их стереотип жизни, их шигратха, их
2: рутина
0: их жизни. Впервые я увидел это во время короны, когда дети перестали ходить в школу. А здесь многие дети не ходили в школу какое-то время. Их мамы были в тревоге, потому что папа на военных сборах или на резервистской службе. И постоянно еще были периоды, когда они по ночам бегали
1: в
0: убежище. Конечно, это очень влияет на их жизнь, на их душевное здоровье. С одной стороны, у детей есть способность компенсации выше, чем у взрослых. Чем человек старше, тем ему труднее адаптироваться. С другой стороны, если эти травматичные события происходят в какие-то периоды, важные для их роста и формирования, то могут быть проблемы. И мы видели обращение в приемный покой детей с тревогами и возвращение и на фоне того, что дети бегали в убежище, у них они начинали, возвращались к Энурезу, который пропадал, который проходил раньше, они возвращались с тревогой, у них были панические атаки. То есть, конечно, это влияет, но я лично меньше это знаю, поскольку я не лечу детей. Я просто вижу.
2: Но это поколение, оно может это ощущение, что опасность в любой момент может возникнуть, сохранить на будущее, надолго?
0: Во-первых, да. А во-вторых, люди каким-то образом быстро привыкают к спокойной жизни. После войны судного дня израильтянам казалось, что никогда жизнь не войдет в привычное русло, потому что то, что произошло в войну судного дня, казалось трагедией, которую невозможно преодолеть. Но когда мы приехали в 90-м году, уже мало кто об этом говорил. Люди жили в ощущении, что все в порядке, мы сильные, мы все преодолеем, Израиль самая сильная страна, и нам ничего не грозит. И только через там 30 с чем-то лет опять произошло крушение этой иллюзии. То есть я думаю, что психика людей имеет большой адаптационный резерв. И люди, если вернется спокойная жизнь, к ней привыкнут до следующей трагедии.
1: Да. Скажите, а вот этот вот процент людей, которые действительно у которых травма переходит в посттравму и становится хронической, да, и он так более-менее неизменен, да, вот все годы, что изучают это явление, есть какой-то способ вообще как-то на это повлиять, уменьшить?
0: Говорят, что да. В армии, например, солдат, которые подверглись каким-то очень травмичным событиям, есть так называемые, говорят, икронот камац, в принципе, кирва миедиют ципья, близость, немедленность и надежда. То есть нужно очень быстро человека отвезти в безопасное место. Нужно его не отправлять в тыл, этого солдата. И нужно ему говорить, ты вернешься, ты будешь... Если мы солдата отправили в тыл, намного больше шансов, что у него будет посттравма, чем если он возвращается и преодолевает это. Это в армии. Есть лекарства, которые не нужно давать после острой травмы. Например, все эти бензодиазепиновые, валиум, ВБН, и все, они увеличивают шанс развития посттравмы, потому что они мешают организму мобилизовать резервы адаптации.
2: Еще один аспект, у нас не очень много времени, к сожалению, осталось, это вот что израильтяне ведь переживают не только войну эти 3 года, а у многих есть ощущение, вполне реальное, что внешний мир не понимает того, что с нами произошло 7 октября, не понимает страхов и боли, ладно, но обвинения в геноциде, в военных преступлениях, если оставить в стороне, так сказать, политическую, юридическую сторону вопроса, как вообще все это воздействует?
0: Это воздействует так, что общество поляризуется. И есть люди, которые остро переживают это, потому что они солидарны с этими обвинениями. И есть часть общества, которые остро реагируют на это, потому что это их настолько... возмущает и злит, что они чувствуют себя глубоко оскорбленными от того, что происходит.
2: То есть у нас была трагедия, мы тут еще оправдываться должны.
0: То есть если я иду по какой-то стране по улице и вижу на надписи это «From the river to the sea», я начинаю злиться. То есть это не дает мне спокойно жить. Но люди понимают, что мы достаточно одиноки в мире, и что мы становимся все более одиноки. И что может случиться ситуация, что в следующий раз, когда на нас нападут, та поддержка мира, которую мы ощутили после 7 октября,
1: ненадолго.
0: Это очень грустное ощущение, что мы достаточно одиноки в нашей трагедии.
2: Я просто думаю, что психология осажденной крепости, да, которую мы старались все эти годы в себе, наверное, все-таки не воспитывать, в каком-то смысле оказалась вещью, ну, если неверной, но имеющей под собой основания.
0: Конечно. Мы думали, что мы становимся частью мира, цивилизованного мира. Израильские молодые люди, как и американские, как и английские, хотят учиться, строить семьи, организовывать стартапы, работать, зарабатывать деньги, ездить и смотреть мир. И вдруг понимают, что мы не как все. Что в отличие от их сверстников в других странах, которые не более умные, не более способные, они должны идти в армию, они должны отслужить 3 года, они должны потом много лет служить резервистскую службу, и поэтому жизнь здесь существенно отличается от того, как живут их сверстники в других странах, с одной стороны, и с другой стороны, что у нас нет другого места на земле. И мы сегодня видим, что другого места таки нет. Потому что то, что происходит по отношению к евреям и Израилю и в Европе, и в Америке, показывает нам, что другого глобуса нет. И нам нужно жить с тем, что есть, и жить как можно лучше, и как можно более творчески и человечески в тех трудных условиях, в которых мы живем. Это то, что у нас есть. За моя шляну.
1: Доктор Игорь Бараш, заместитель директора Иерусалимского центра душевного здоровья, председатель Ассоциации судебных психиатров Израиля. Спасибо вам огромное, что пришли к нам.
0: Спасибо вам и всего доброго нашим радиослушателям, душевного и физического здоровья им, и чтобы мы смогли преодолеть все, что нам еще предстоит.
1: Амир Шмуэлис за пультом, продюсер Елена Черкасова, Олег Клоц. Спасибо.
2: Спасибо, Юлия Цодекс. Оставайтесь на волнах радиостанции Канрека и смотрите наш YouTube. У нас разные там материалы по содержанию. Бывают и такие, как сегодня, в этот непростой день.

0: акции, вот это акции. Максоней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Времена. Их песни помогают не верить, времена, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.

0: В Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Расследование обстоятельств провалов в деле обеспечения безопасности на авиарейсе Fly Dubai. В полиции проверяют подозрения, связанные с возможным противоречием интересов со стороны двоих высокопоставленных чиновников Министерства транспорта, которые имеют отношение, в частности, к обеспечению соответствующих мер на международных авиалиниях. Один из них – это Двир Рубинштейн, который отвечал за безопасность в соответствующих службах аэропорта, и одновременно с этим он консультировал различные зарубежные компании в этой же сфере. Второй чиновник – это Аври Коэн, который возглавлял службу безопасности, также работавшую на международном направлении, несмотря на то, что у него не было требуемого удостоверения, которое для такой работы необходимо получить от управления госкадрами. Об этом сообщает корреспондент КАН Руи Яновский. Командовавший ротой в кибуце Бери Неви Лекс пал в бою 7 октября. Его мать Офра сказала в интервью корпорации КАН, что народ Израиля отмечает траурную дату Симхат Тора и 7 октября. Но для нее трагедия не прекращается ни на один день. И это происходит на протяжении всего года, отметила она. Как мы передавали, члены семей 16 девушек-наблюдательниц Цагаля, погибших 3 года тому назад на базе в Нахаль-Оз, собрались сегодня утром возле мемориала, чтобы почтить память своих дочерей. Мать погибшей девушки по имени Ноа Прайс, Сигаль Прайс, заявила, что ее дочь и другие наблюдательницы Цагаля с честью и профессионализмом выполнили свой долг, но их предупреждения проигнорировали. «Наши дочери все поняли, они все видели, они проинформировали о грозящей опасности руководства. Однако к ним никто не прислушался, и 7 октября как им самим, так и всем нам, всей стране, пришлось заплатить за это непомерно высокую цену», подчеркнула мать погибшей военнослужащей. Об этом сообщает корреспондент Канно Фарма Шеферду. Выживший в хамасовском плену Бар Куперштейн заявил в интервью корпорации КАН, что резня 7 октября навсегда оставит неизгладимый след в его жизни. И все же, по его словам, он предпочитает находить в окружающем мире нечто позитивное. «Тут ничего не поделаешь. Я уже никогда не буду тем баром, который был тогда, до трагедии 7 октября, до того, как я оказался в плену. И несмотря на то, что на протяжении всей жизни я предпочитал делать из лимона лимонад, та травма, какую мне довелось пережить, никуда не исчезнет. Она навсегда останется со мной. И все же я считаю, что надо с оптимизмом смотреть в будущее, ведь отныне мы все-таки находимся в безопасности», — указал он. К другим темам. Кризис вокруг Ирана. Президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что экономическая петля, как он выразился, на иранской шее продолжает сжиматься. У них практически больше нет экономики. Инфляция там достигла 300%. Министр по делам нефти подал в отставку, а ранее он сам говорил, что у режима аятолл не осталось нефти, не осталось экономики, у них нет ничего, подчеркнул президент Соединенных Штатов в ходе беседы с журналистами в Белом доме. Об этом сообщает корреспондент КАН Йехискель Корнберг. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Натуральная рафинированная подсветка.

0: масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
1: Сегодня и завтра постепенное потепление, в пятницу и в субботу без перемен, в субботу местами возможны дожди в Южном Негеве. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе сегодня днем 26 градусов, в Галилее 24, в Бершеве 28 и в Эйлате сегодня днем 31 градус. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров, температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
2: שבעה באוקטובר 2026, שלוש שנים למלחמה. אנחנו כאן.

0: 7 октября. Третья годовщина крупнейшей террористической атаки в истории государства Израиль. По всей стране проходят памятные мероприятия, минуты молчания, церемонии, посвященные жертвам того, что произошло и во что не хочется верить до сих пор. В 11 часов 47 минут на месте фестиваля «Нова» возле Реим состоится церемония у «желтого контейнера». Именно тогда, 7 октября, 3 года тому назад, террорист вошел в этот контейнер, где скрывалась часть участников фестиваля, и открыл огонь. Церемонию эту проводит, в частности, Йорам Иудай, отец убитого на фестивале Рона Иудая. В 12 часов минута молчания пройдет в больницах, школах, университетах, органах местной власти и ряде других учреждений. В течение всего дня собственные церемонии и встречи проводят семьи погибших в населенных пунктах приграничных районов, семьи военнослужащих, наблюдательниц погибших на базе Нахаль-Ос собираются у мемориала возле базы. 19:30. Сегодня на перекрестке Негев в это время состоится чтение свидетельств о событиях 7 октября. Одновременно во многих городах нашей страны запланированы местные памятные церемонии. В частности, в 20:00 центральная муниципальная церемония пройдет в Ра'анане на площади Яд-Лебаним. Главное мероприятие сегодняшнего дня начнется в 21 час 15 минут в парке Гане-Йошуа в Тель-Авиве. Национальную церемонию памяти организует движение «Кумы и семьи погибших». Ожидается около 50 тысяч участников. Вести эту церемонию будут бывший заложник Эли Шараби и актриса Шани Коэн. Мы продолжаем наш эфир и говорим еще об одной судьбе, об одной жизни, которая оборвалась. Мы вспоминаем Карину Притыку, которая погибла 7 октября, и говорим с ее отцом, консулом в посольстве Израиля в Москве. С нами Евгений Притыка. Здравствуйте, Евгений.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Здравствуйте, мы с вами уже встречались, это было достаточно давно, в нашем эфире вспоминали Карину. Расскажите, пожалуйста, напомните еще раз о ней нашим радиослушателям, о том, какой она была, как много она не успела сделать с учетом ее очень многих разных талантов на самом деле.
1: Ну, я начну с того, что я нахожусь сейчас на ее могиле в Ариэле. Я не знаю, слышно ли меня хорошо, тут не очень хорошая связь. И я встретился тут с большим количеством ее друзей сейчас, и мы очень долго разговаривали. И тут находятся друзья, которые были с ней до последних секунд ее жизни. Поэтому все, что произошло, я знаю из первых уст. Я сначала пару слов про Карину.
0: Конечно.
1: Она родилась в 2000 году в Португалии, когда я работал там офицером безопасности посольства.
0: В Лиссабоне,
1: да. И потом, ей было чуть больше года, мы вернулись, закончили каденцию, вернулись в Израиль. Она, в принципе, росла всю жизнь как израильтянка в Израиле. Ну, свидетельство о рождении было написано, что родилась в Лиссабоне. И мы жили в Рошайне, она закончила там школу, была очень активным ребенком, была, как все подростки, цуфим, она была там мадрихой, она везде хотела во всем участвовать, все делать, у нее энергии было столько, что ее невозможно было остановить. С маленького возраста у нее открылся такой талант, она очень любила танцевать. Она попала к Наташе Асмоловой, тренеру по художественной гимнастике в Петах-Тикве.
0: Да, она занималась профессионально достаточно долго.
1: Да, очень долго занималась, и были уже хорошие результаты. Она ездила за границу со сборной, и у нее столько медалей, что их невозможно уместить в руках. Потом, когда она закончила гимнастикой, она продолжала танцевать, и есть такая группа «Дзуза», где она танцевала. А после того, как она вернулась с армии, она открыла и начала преподавать танцы там, то есть открыла для взрослых, тех, кто хотел продолжать танцевать.
0: Чем она хотела заниматься дальше после армии, после, кроме того, что она преподавала это?
1: Она, у нее было столько планов, но каждый раз это, они менялись. То есть и у нее появлялась идея, и вот она и загоралась, а потом она слышала, что есть еще лучшие идеи. Но в основном ей было 23 года.
0: Всего,
1: она, да, она отслужила очень тяжелую службу в пограничных войсках, эти Максумим, и все, и она с подругами уехала на обычную вот эту после армии экскурсию в таких странах, где мы очень переживали. Она была в Колумбии, в Мексике, где-то еще. Вернулась куча впечатлений, очень счастливая.
0: Это и было незадолго?
1: Незадолго, но это было, да, сразу после армии, а потом она начала работать. Я работал в офисе премьер-министра, отвечал за безопасность семьи премьер-министра. И я получил один раз список новых работников, и вдруг я вижу Карину в этом списке. Я к ней звоню, говорю, как и почему я об этом не знаю. Она просто закончила курсы, вот в гимнастике перепрыгнула, рукопашный бой, стрельба, и все у нее получалось лучше, чем у меня. Вот. И у меня есть еще дочка Даниэла, ей сегодня 20, они вместе приехали ко мне в Москву. И в августе 23-го года мы провели прекрасное время вместе. И когда они уезжали, последний раз, когда я ее видел в аэропорту, она обычно младшая, такая более чувствительная. Тут Карина просто не могла успокоиться, плакала всю дорогу. Но это был последний раз, когда я ее увидел. 1 ноября она должна была, они решили ехать с подругами еще на одну экскурсию в Бразилию, Аргентину, уже куплены были
0: билеты.
1: И все подготавливалось к этой поездке. У нее в комнате над кроватью есть календарь, где отмечена вот эта дата поездки 1 ноября, и 7 октября обведено черным квадратом. Я думал, что кто-то сделал уже после этих событий. Оказывается, нет, это она все отметила. Это была важная дата для нее, как бы последняя такая мессиба перед поездкой. Они все там собрались.
0: Скажите, Евгения, она вообще на фестивале уже ездила к тому моменту?
1: Нет, я поэтому был удивлен, что она там вообще оказалась. Ей друзья сказали, что там будет очень весело. Все, она очень много работала, иногда по две смены. И после смены ночью, они вот сейчас я более подробно разговаривал с друзьями, которые были с ней в тот день. И они туда приехали где-то в 2 или в 3 часа ночи.
0: С 6 на 7, 7 уже фактически.
1: Да, то есть они буквально непосредственно за пару часов приехали туда, на это место, успели танцевать. И когда это все началось, в 6:29 начался этот страшный обстрел. Друзья быстренько сориентировались, и одни из первых решили, что им надо уезжать с этого места.
0: Оставили
1: там, да, все вещи оставили в палатке, нашли свою машину, это было самое тяжелое, они 15 искали там в этом бардаке, а машина на машине стоит, и выехали первыми на дорогу, на 232, на эту трассу.
0: Пока там еще не было засад в тот момент?
1: Ну, в том-то и дело, что были, просто
0: уже
1: еще
0: были,
1: никто об этом не знал. Там, если повернуть налево, это Бэйри, через пару-два километра, направо Рим. И вот они решили, что давайте подъедем, тут военная база, и пересидим у них вот эти обстрелы, чтобы не ехать под обстрелами в Тель-Авив. И вот они повернули, было 4 человека в машине, еще машина за ними задержалась, так как у них не завелась, и это их спасло. Карина сидела возле мальчика Руи, за ней сидела ее подруга Майя Хаим, и еще один мальчик Майян сидел тоже сзади. И вот они подъехали к перекрестку, называется Гамма, и увидели людей в черных одеждах, стоящих на перекрестке. Не поняли, что думали, может, это какая-то группа самообороны кибуца или кто-то из полиции. Даже в голове не было, что это могут быть террористы. И прямо непосредственно на перекрестке по ним открыли шквальный огонь со всех направлений. Машина просто была изрешечена пулями. Карина погибла сразу. Майя получила пулю тоже в сердце и умерла через минуту. Мальчики получили множественные ранения и каким-то чудом остались живы. Руис сумел нажать на газ и выехал в поле. И машина через 400 метров остановилась возле каких-то деревьев. И они выползли оттуда. У Майяна пуля в животе пробила все внутренности. Кстати, до сих пор она там после 5 операций.
0: До сих пор.
1: И Руи была перебита нога. Он сидел за рулем. Он даже не понимает, как ему удалось нажать на газ. Нога просто на ниточках висела. Все под адреналином. И вот они в таком состоянии поняли, что девочкам уже не поможешь. И они лежали на обочине почти до вечера. Пытались вызвать помощь. Где-то в 12 часов дня к ним подошел террорист с перекрестка. Посмотрел на них и подумал, что они мертвы, потому что они были в луже крови. В таком состоянии, что он подумал, что они уже не в живых, и не стрелял в них. Просто обыскал машину, вытащил все, что он хотел вытащить, и ушел. И вот так вот они мне... Я встретился с ними через год после этих событий, там, на Новой. Они просил их показать весь путь, все, что они говорили, все, что происходило, чтобы ничего от меня не скрывать, и это было мне важно. Поэтому я знаю все из первых рук. Руи, кстати, которому перебита была нога, недавно, месяц назад, пробежал марафон.
0: Молодец. Это характер. Молодец. Евгений, поскольку вы сейчас в любом случае находитесь там, я не хочу вам больше мешать. И спасибо за время, что нашли возможным с нами поговорить сегодня. И хорошо, что вы все это знаете, как это было, потому что вам бы это в любом случае было очень важно.
1: Спасибо большое. Вам, что не забывайте.
0: Спасибо вам за разговор. Светлая память Карине. Спасибо. Всего вам доброго. Мы продолжаем наш эфир следующей темой, следующей тяжелой, на мой взгляд, тяжелейшей историей. И я сразу хочу просто сказать огромное спасибо Ане Бонгар за то, что вы, Аня, согласились сегодня с нами поговорить. Это не просто. Я, собственно, сама, зная об этой истории, обратилась к вам только после того, как прочитала ваше интервью. Когда мы говорим о тех, кого нет, о тех, кто ушел по-разному, мы продолжаем их жизнь хоть как-то и даем рассказать эту возможность другим. Поэтому еще раз спасибо вам большое и наше соболезнование.
2: Спасибо.
0: 7 октября, тогда вы потеряли старшую дочь, Соню, на фестивале «Нова».
2: Да.
0: Как это было? Соня жила с вами

0: тот момент?
1: Да, она только запомнила, тогда вышла с армии и еще не ушла жить дома. Мы с подружками собирались доходить жить в Тель-Авив, но пока что это было в стадии еще собирались. Угу. Так и не собрались.
0: Она и раньше любила фестивали, музыкальные, да, какие-то тусовки, она, как говорят.
1: Да, она была на тусовках, на очень-очень многих. И много где в мире. Поэтому, когда что-то там сказали, где-то может быть, да не может ничего такого быть. Боже мой, она вернулась за неделю до этого с фестиваля в Греции, до него были тоже на фестивалях по всему миру. Никогда ничего. Мысли не было, что что-то с ней может случиться. Всегда возвращались. Все в порядке, весело провели время, вернулись.
0: И поскольку она, как я понимаю, была человек всегда ответственный, вы спокойно ее отпустили, да?
1: Во-первых, взрослый человек.
0: Да,
1: да, именно время так. Это самое. Даже когда мне говорят, как ты могла отпустить ее в Рим, давайте честно, слово Рим, Бейри, я узнала 9 октября 2023 года, что это такое, где это находится. Поэтому даже если бы она мне сказала, куда она едет, ну, беседер, все едут гулять, почему нет, это... Территория Израиля. Она же ехала куда-то непонятно куда.
0: Аня, она поехала с друзьями, с подругами?
1: Да, они поехали с подружкой детства ее, с Лерас, они поехали. Они поехали прямо к открытию мероприятия. Они только, это же был праздник, и вечером все отмечали. И они только часа в 3 утра выехали в ту сторону. Угу. Они приехали уже прямо сразу к открытию.
0: Насколько я знаю, вы сами покупали билет, будучи да, уверена в своей дочери.
1: Лично.
0: Уже не впервые, конечно.
1: Да, мы еще с ней договорились, что зарплаты она мне отдаст. У Лерас был билет, а у нее не было. И, ну, как-то было, ну, что ж, Лерас есть билет, а что ж мой ребенок не поедет? Ну, конечно, поедет. Тем более, что все друзья едут. Ну, конечно, езжайте. А девчонка тоже закончили все отмечать. Она заехала за Лерас. Лерас, семья Вакка, бабушка живет. Они приехали в Вакка за ней. И поехали туда.
0: И еще в середине ночи они были еще в Кармеле, да, потом?
1: Да, на часа в 2-3 ночи выехала в сторону Вакка. В сторону юга.
0: Когда в 6.29 начались еще тогда обстрелы, вот те, которые услышала вся страна, разумеется, благодаря...
1: Я великолепно спала.
0: Вам дочь написала что-то?
1: Нет,
0: предупредила?
1: Нет, она не хотела, чтобы я нервничала. Uh-huh. У меня был всегда только страх дорог. У нас был уговор, только я боялась, чтобы глупости какие-то на дороге не случились, поэтому они когда всегда приезжали, они мне всегда писали, мы на месте. И присылали место, где-то они на месте. Тут то же самое. Я проснулась около 6. Спросила, написала сообщение, вы доехали? Она мне написала, да, все в порядке. Я не знала тогда, что уже не все в порядке, но она уже тогда наврала, уже не было все в порядке, потому что потом, когда мы начали искать переписку, ее в телефоне за 5 минут до того, как она мне написала, да, все в порядке, уже есть фотографии, как они плачут в машине. Угу. То есть тогда уже началось. Она мне просто написала.
0: Соня успела написать еще своей подруге, которая жила в Афакиме к тому моменту.
1: Это же была полнейшая паника. Они же сначала же начались ракеты, они не поняли,
0: это был обстрел бесконечный тогда.
1: Да. Но у нее подружка с армии, она жила, да, там. И она позвонила как человеку, умудренному опыту, позвонила, говорит, летать, что делать? Летать как человек, умудренный опытом. Говорит, ничего страшного, не переживай, типа от борзель, ляжьте на землю. И лежите, не вставайте, сейчас зайдет соль, и типа от борзель все равно все сбивает, не переживай. Это был единственный человек, который мог что-то сказать, потому что никакие... Пикудоров, Миштара, никакие телефоны
0: не, было,
1: не отвечали.
0: Конечно,
1: нет,
0: конечно.
1: Не отвечал никто. И у нее в телефоне, у нее 1.5 часа это звонки Пикудоров, Миштара, Пикудоров, Миштара, Пикудоров, Миштара. И без ответа никто им не ответил.
0: Когда стало понятно, что надо бежать и прятаться, в какую сторону они
1: решили? Они в сторону Бейри.
0: Бейри.
1: они доехали до Берии, прям вот совсем близко к въезду в Берии. И там их остановили. Мы уже не смогли восстановить картину, кто их остановил, но им сказали, дальше вы ехать не можете, там террористы оставляют.
0: И это мы слушаем сейчас фрагменты из тех интервью, которые мы брали. Возвращаться к интервью тем сложнее, потому что супруг Анны Бонгарт не выдержал этой трагедии, ухода дочери, гибели дочери 7 октября и покончил с собой через полтора года после этого, Влад Бонгарт. Еще один фрагмент нашего интервью с Дарьей Петровой, которая выжила, смогла спастись со своими подругами, но потеряла часть своих друзей на фестивале. Дарья Шемиш, Дарья Петрова, еще одно интервью, фрагмент. Следующая наша собеседница – это Дарья Шемиш, которая буквально именно этими словами спаслась, будучи на именно том фестивале, фестивале «Нова». Даша, здравствуй.
2: Здравствуйте, добрый день.
0: Вы уже были в нашем эфире достаточно давно, и ваша история вас во многом поменяла. Вашу суть, душу, восприятие мира, возможно. Об этом мы тоже поговорим. Расскажите, пожалуйста, вот что касается фестивалей. Вы любили или много посещали фестивалей такого рода раньше?
2: Да, да. И до этого, и после этого. Я очень люблю такие фестивали.
0: И... Музыкальные, транс-танцевальные, да?
2: Да, да.
0: И на этот фестиваль к начале октября 23-го года вы поехали с компанией своей, с друзьями.
2: Да, мы поехали праздновать мой день рождения, оно 8 октября. Угу. Я получила такой бесплатный вход на день рождения, и мы поехали впятером, пятеро друзей. Так мы приехали ночью. Когда мы увидели, что это рядом с Газой, мы даже об этом не думали, что может что-то случиться. Знаешь, мы живем в Израиле, люди рядом с Газой живут, все нормально. И мы выехали 2.5 часа, ехали, выехали в 1:00 ночи, приехали к 4:00. И вот с 4:00 до 6:30 была очень хорошая вечеринка. Мне было так красиво. Люди были... Все люди, которые я видела там, улыбались. Все было такое, ты знаешь, так разноцветно, так красиво, такая хорошая музыка. Ни на секунду не подумаешь, что может быть что-то плохое в такой вечер.
0: 6:29 это то время X, когда начался обстрел. И его даже не сразу услышали из-за музыки. Как быстро вы поняли, что происходит?
2: Вот знаешь, когда солнце выходит, это самое классное время на таких вечеринках.
0: Конечно.
2: Просто все люди меняются, все начинают больше улыбаться. Это очень, очень классный момент такой. И когда я увидела, что солнце выходит, так я пошла взять свой телефон и снимать видео, как люди танцуют, и солнце, и все такое. Меня слышно?
0: Да.
2: Да. И я иду с телефоном, снимаю видео, и вижу, вот как люди танцуют, солнце выходит, и издалека видно вот эти ракеты.
0: Ого.
2: И даже в какой-то момент, там есть несколько минут, что даже не понимаю, что происходит. Потому что, мы рядом с Газой. Может быть, такое просто тут происходит каждый день, что музыка играет, и все нормально. И так, может быть, прошли даже целых 5 минут, что люди уже видят, что издалека, даже не так слышно, только видно издалека вот такие, мамаш, вот эти свет такой в небе, что что-то летит в небе, но не останавливают музыку. И в момент в 6:29 остановили музыку и сказали, все, вечеринка закончилась, все уходите отсюда быстрее. И единственное, что я думаю, это что, знаешь, тут около 4000 людей на такие, да, на этой вечеринке. Вот такая будет пробка.
0: В ожидании, пока все разъедутся, да, по трассе. Да.
2: Так мы взяли все свои вещи и просто сели рядом с машиной. И в какой-то момент мы поняли, что уже мы так долго еще будем сидеть. Давай сядем в машину и просто зайдем в эту пробку. И в какой-то момент она остановилась. И больше машины не двигаются, ничего никуда не расходится. В какой-то момент мы начали видеть, как люди убегают из машин. И мамаш выбегают из машин и кричат, террористы такие, тут настоящие, тут кто-то стреляет. Это уже не ракеты, это уже тут кто-то стреляет. И мы как все выбежали из машины, взяли наши вещи, у каждого взял все, что у него было в руках, и просто выбежали из машины. И так мы прибежали, вот мы пробежали через... Мы еще даже не успели выехать на саму дорогу, на саму трассу. Мы еще ждали, как только выехали.
0: Вы были в районе самой стоянки?
2: Да, мы были в районе самой стоянки. И так мы пробежали через поле и просто вернулись в то место, где была вечеринка. Мы, конечно, никто не думает, кто куда бежит.
0: Ну,
2: и мы просто бежали в сторону этой вечеринки, в сторону, где была вечеринка. И... Был вот такой момент, что уже нас толпа людей, никто не понимает, куда бежать. И кто-то из них говорит, давайте заползем под саму сцену, где, знаешь, где стоит диджей, где все музыку играет, там уже никого, конечно, не было. Давай заползем под саму сцену. И там мы заползли под эту сцену, у нас было много людей. И мы поняли, что двое из наших друзей, из этих пятерых, двое из них куда-то исчезли. Непонятно, где они. Нас только трое. И еще, конечно, много людей, что мы не знаем. И там мы лежали, может быть, еще несколько минут. И в какой-то момент мы слышим, что приходит... Кирилл, там есть такой охранник, который хотел нам помогать. Он там стоял там снаружи и хотел нам помогать. И он нам кричит, террористы прибегают сюда, убегайте отсюда. Или вы не... Тут лучше не будет. И мы выбегаем втроем. Кирилл, мы втроем, конечно, выбегаем. Были те, которые тоже выбежали с нами. И выбежали. И были те, которые остались под этой сценой, и мы все знаем, как это
0: закончилось, да, к сожалению.
2: Да. И мы убежали, и так, и в этот, и вот тоже, когда пока я уже бегу, я вижу, как двое из этих подружек, мы каждая идет в другую сторону. Опять никто ни о чем не думает, просто ноги берут себя куда они берут. Uh-huh. И я вижу, как мои двое подружки, каждая ушла в другую сторону, и я бегу еще несколько людьми, которые я вообще не знаю. Мы бежим еще так, не знаю, несколько минут, и в какой-то момент я понимаю, что мои ноги больше не могут бежать. Я не люблю бежать, я не умею, я больше танцую, но бежать я не умею. И я босиком, я в то время очень любила ходить босиком, так подумайте, вот такое поле, все в колючках,
0: конечно,
2: все в камушках, и я бегу босиком на такой... Вот так. И я понимаю, что больше бежать не могу. И вот был вот такой момент, что я останавливаюсь. Я так кладу руку на сердце. Я спрашиваю, такой вдыхаю. И я спрашиваю, что мне сейчас правильно делать. Я не могу больше бежать. Что мне правильно делать? Смотрю налево и направо и вижу, как там вижу, как куст. Такой большой, красивый куст. И он меня зовет к себе. Я иду в сторону этого куста, и там я вижу одного парня, который стоит рядом с кустом, и он вообще не знает, что делать, он сам не понимает, что делать, и он мне говорит, смотри, я тут стою с телефоном, и я открыл Google Maps, и мы бежим в сторону Газы. Мы только приближаемся к Газе больше.
0: Ну да,
2: больше.
0: То есть вы в обратную сторону.
2: Да.
0: Да.
2: И я ему говорю, давай идем со мной, вот под этот куст, там будет нормально. И так мы лежали под этим кустом 7 часов.
0: 7 часов.
2: Первые 3 часа мы поняли, вот как мы дошли, как мы заползли вот под этот куст, мы слышим, как приходят террористы со стороны Газы. Вот знаешь, было тут уже...
0: То есть настолько было слышно хорошо их.
2: Да, и подумаешь, что это было вот 8 часов, 8:30, что-то такое. Это было то время, когда
0: они пересекли границу, уже были здесь. Да.
2: Да, когда сами эти эзрахим, как это...
0: Жители, граждане.
2: Жители,
0: да, конечно.
2: Да, граждане, которые перешли вот
0: за... Они вслед за боевиками перешли, конечно.
2: Да. И они, может, просто бежали, знаешь, они просто пешком прибежали. И мы слышим, как они бегут, и мамаш ищет, вот, не знаю, кибуцим или вот эту вечеринку, если они вообще знали, что там есть, что такое, или они это нашли по дороге, я не знаю. Но они так бежали, искали, кого поймать, и потому что мы были под этим кустом, нас они не увидели. Они не мамаш искали в кустах, это было далеко от всего, так они не искали вот в кустах, они просто пробежали нас. И через какое-то время, через, не знаю, полтора-два часа, они еще бежали обратно в сторону своего дома. Так все это время мы в тишине, не разговариваем, не дышим, ничего такого, просто лежим. И так проходит вот это первое время. Я, интересно, подумала, что это вспоминаю, я думаю, что вот я была уверена, что все, что мы слышим, все,

0: Все вот пули, которые там, кто-то стреляет издалека, что-то, все, что я слышу вокруг, кто-то бомбит, знаешь, мало слышно, какие-то бомбы где-то падают, что-то где-то случается. Я была уверена, что это вот армия уже воюет с ними, и мы скоро отсюда выйдем, вот скоро мы отсюда выйдем, это сейчас все закончится сейчас быстрее. И вообще, сколько уже террористов может быть? Знаешь, например, сколько террористов может быть. Но, и конечно, я все это поняла только потом, только когда мы оттуда вышли. Но первое время это было просто... Скоро это все закончится. И вот я расскажу, знаешь, эти люди, не только вот то, что было, еще свою, вот свою историю в этой ситуации, это что был вот какой-то момент, что я поняла, что... Мне надо, что-то мне довело, что-то в моей жизни меня довело до этой ситуации. В день перед моим день рождения я лежу под кустом после вот такой вечеринки, что-то это вот то, что я люблю делать в жизни, это ходить на транс-вечеринки. Это все, что я любила в то время. Я лежу под кустом, прятаюсь от террористов, рядом с Газой. Что меня привело сюда? Или что мне надо понять о своей жизни в день перед моим день рождения, чтобы отсюда выйти, что меня было, мне было как-то изнутри понятно, что я сегодня не умру. Это не мой последний день. Но если это был бы мой последний день, что бы я сделала по-другому в своей жизни? И вот первый вопрос мой был, это я в то время до этого 3 года занималась татуировками. Я татуировала людей. У меня была маленькая студия, этим занималась. Я так лежу, смотрю на небо. Небо голубое, прекрасное. Знаешь, такой очень красивый день был, мама. Я смотрю на небо, я такая, Даш, ты хочешь быть татуировщицей, да или нет? Я такая, нет. Ну, я мама сделала все, что хотела. Мне было достаточно 3 года. Прекрасные рисунки, шикарные люди, будем с этим жить на всю свою жизнь. Я доделала все, что надо было делать вот в этой, не знаю, как это сказать, ситуации в твоей жизни. Я такая, окей, так ты сегодня отсюда выйдешь, и ты больше не будешь этим заниматься. И все свои инструменты ты просто отдашь кому-то. Даже не продашь, не будешь от себя шмирить. Нет, ты просто их отдашь. Я такая, окей, нет проблем. Следующий вопрос мой был, вот я в то время жила в такой избушке в лесу рядом с Хайфой. Это такая экологическая такая фарма.
1: Да.
0: Я такая... И для меня это было вот самое хорошее место в мире, где я могу жить. Вот нету лучше, чем вот это для меня. И там такая классная община, и все такое, там люди, я не одна там, конечно. И я такая, Даш, ты хочешь...
1: Даша Петрова, которая сейчас носит фамилию Шемиш, Даша Шемиш, Дарья Шемиш... Тогда задала себе еще очень много вопросов. И как очень многие за эти 3 года, не только побывавшие на фестивале «Нова», нет, она изменилась. Она задала себе вопросы, она сделала выводы, и сейчас она одна из тех, кто, как говорят на иврите, «хазра бетшува». Это тот термин в иудаизме, который дословно означает «возвращение к ответу», «возвращение к Творцу». Тот самый процесс, когда нерелигиозный еврей до того принимает осознанное решение по какой-то причине стать религиозным, соблюдая заповеди Торы. Это история Дарьи. Спасибо ей за этот разговор, а мы продолжаем наш эфир.
2: Шамиль Аббасов репатриировался из Азербайджана, жил в городе Бер-Шева, работал таксистом. Был известным компьютерным игроком, входил в израильское национальное киберфутбольное сообщество, участвовал в отборочных матчах чемпионата мира. Друзья любили его за типичную израильскую открытость, доброту и яркое чувство юмора. Утром 7 октября Шамиль вез 2 девушек с музыкального фестиваля возле кибуца Раим. Машина попала в засаду, которую террористы-хамасовцы устроили вдоль дороги. В попытке спасти своих пассажирок Шамиль свернул с трассы и приказал им укрыться снаружи. Его застрелили террористы. Обе девушки спаслись. Шамиль Аббасов, 33 года. Его убил Хамас 7 октября 2023 года.
1: Мы переходим к следующей теме и к месту очень страшному. Вы за эти 3 года, может быть, впервые для себя, слышали это название. База Шура. Махане Шура. Это военная база армии обороны Израиля, которая расположена к югу от города Рамла. И надо сказать, что объект этот называется не просто так. Он назван в честь майора Александра Шуры Ашуровича, который был офицером бригады Кирьяти и погиб во время войны за независимость Израиля в 1948 году. Это место всегда непростое, но после 7 октября и 7 октября уже это место отпугивало, это место печалило, в это место очень боялись приезжать близкие тех, кого они искали. С нами в эфире социальный работник Дина Высоцкая, которая тогда, ей пришлось, она работала на этой базе опознания тел. Дина, здравствуйте.
3: Доброе утро, народу Израиля. Алло.
1: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вы с учетом вашего опыта социального работника занимаетесь очень разными вопросами. Но вот тогда, 7 октября, с чего этот день начинался для вас?
3: 7 октября для нас началось с неожиданности, как и для всех. И если вы помните, это было шоковое состояние для всего народа, для всех нас, израильтян, когда нам на головы полетели снаряды, когда начались бомбежки и сирены. И к концу дня, когда уже мы поняли, что, к сожалению, случился полный коллапс власти, полный коллапс армии, и армия в течение долгого времени не приходила на помощь людям, которые пытались защититься и пытались воевать с подразделениями Хамаса, вторгшимися на территорию Израиля. И погибло уже очень много людей. К концу этого дня стало понятно, что в условиях вот этого вот разрушения всех мифов о том, что нас защитят сверху, мы должны взять в свои руки собственную судьбу. Мы специалисты, очень большая группа специалистов, то есть нас было около 60 человек, буквально созванивались друг с другом, переписывались, и к 8 числу, к утру 8 числа у нас формировалась группа добровольцев. Я еще раз, вы
1: сказали,
3: что мы работали там, это была добровольная группа, которая со всех концов страны организовалась и образовала для сопровождения семей, для сопровождения людей, которые потеряли своих близких и не знали о том, кого они потеряли, когда, они живы, живы ли они вообще.
1: Или нет, да, потому что...
3: Мы организовали, поскольку узнали, что в Махане Шура свозят, к сожалению, погибших, трупы погибших, мы организовали смены, посменную работу для 60 человек, которые присутствовали при этом и сопровождали семьи при опознании погибших. Можете представить себе, это было сопровождение, поддержка семей погибших. То есть социальные работники и психологи лично сопровождали родных и близких, которые прибывали на базу для процедуры идентификации и прощания. То есть мы становились просто между вот смертью и жизнью. И вот при этом сопровождать людей, быть с ними, это была та задача, которую мы взяли на себя.
1: Очень страшная на самом деле, правильная, но очень страшная миссия. Потому что я по одной из цифр, Дин, я просто вижу, что даже вот к 31 октября, если мы берем только этот месяц, первый по отношению к тому, что произошло, на этой базе были идентифицированы тела 826 человек. 826 на одной базе.
3: Были тела, которые совершенно невозможно было идентифицировать. И, кстати сказать, есть совершенно потрясающая статистика. Если мы сравниваем, 11 сентября в Америке погибло около 3000 человек там, понимаете? Идентифицированные из них на сегодняшний день только 900 или около 1000 человек. В Израиле идентифицировали всех погибших. 100% погибших. Вот это огромная работа, это чрезвычайно тяжелая работа. Она легла на плечи врачей, волонтеров. И действительно, я могу сказать сейчас, мы можем говорить об ужасах 7 октября, которые всем известны, и переживать их заново. Я могу сказать только о том, что я вынесла для себя из этого горького опыта. Гражданское общество в Израиле показало, что оно способно взять на себя функции управления, самоуправления. Были тысячи людей, тысячи. Вы не представляете, каждый третий в Израиле пытался что-то делать для того, чтобы облегчить людям положение. Помогали, готовили, спасали. Ездили, поддерживали. Это действительно было такое единение, которым мы можем только гордиться. В таких ситуациях, в которых мы сами никогда еще не были, мы смогли организоваться как гражданское общество и действительно сделать все, что требуется от нас и от рядовых граждан. Ну, если уж в шутку перевести некоторые вещи, то последняя страшная трагедия была тоже предотвращена. Как это ни странно, как это ни удивительно, да, но, да, по всей видимости, это наше будущее, когда мы свою судьбу берем в свои руки. Я могу желать только одного, чтобы нам, специалистам, больше никогда не приходилось участвовать в таких страшных событиях. Это было чрезвычайно тяжело. С этим мы живем с того времени, как мы сопровождали эти семьи, тех из того, как мы видели, что привозят и стоят целые караваны машин скорой помощи и волонтеров ЗАКа. В основном это были, опять же, волонтеры ЗАКа, конечно, которые возили трупы в Маханешура. И люди кричали и пытались проникнуть на территорию от отчаяния и говорили: только я могу опознать свою дочь. И мы сопровождали их. Я надеюсь, что этот опыт нам никогда не повторится. Хватило одного раза, и это действительно было очень и очень тяжело.
1: Дай Бог, Дина, потому что, да, не нужно быть кем-то, чтобы понимать это так просто. Не дай Бог никому в этом мире пройти такое. Спасибо большое, Дина Высоцкая, социальный работник. В те дни, уже с утра 8 октября 23-го года вы с еще 59 волонтерами помогали близким проходить то, что им предстояло именно на этой базе Махане Шура. Спасибо большое, Дина. Спасибо.
3: Здоровья и процветания.
1: Спасибо. Взаимно. Как и в предыдущие годы, война, начавшаяся 7 октября 2023 года, продолжает оказывать влияние на израильское книгоиздание тоже. Очень много книг, опубликованных в Израиле и в прошлом году, и в позапрошлом, были посвящены именно этой теме – войне, ее последствиям, воспоминаниям. Национальная библиотека получает очень много, сотни изданий на эту тему. Об этом корреспонденция нашего коллеги Семен Каплан.
4: На полках израильских книжных магазинов сегодня можно заметить явление, которого еще несколько лет назад трудно было себе представить. Рядом с бестселлерами, классикой и новинками художественной литературы выстроились ряды книг, объединенных одной датой – 7 октября 2023 года, черта, разделившая историю страны на «до» и «после». Литература, осмысляющая события того страшного дня и последующих месяцев, образовала целое тематическое пространство. Книжный мир откликнулся на национальную трагедию с поразительной скоростью. Уже в марте 2024 года, меньше чем через полгода после нападения, военный исследователь Илан Кфир выпустил книгу «Внезапный удар. Война и победа». Это была первая попытка военно-политического анализа. Хроника боевых действий, попытка осмыслить причины внезапности атаки и сформулировать, что в новых реалиях означает победа над Хамасом. Следом вышел сборник Омера Пенцеля, в который вошли более 60 интервью с выжившими медиками и волонтерами ЗАКа, собранных буквально по горячим следам. Однако время показало, что эти первые издания фиксировали лишь фрагменты катастрофы. По мере того, как информация накапливалась, а осмысление становилось глубже, в израильском и мировом книгоиздании сформировался цельный многослойный нарратив. Что же сегодня представляет собой эта литература и что найдет на этих полках читатель? Центральное место в корпусе текстов о 7 октября занимает литература свидетельства. Это голоса тех, кто оказался в эпицентре ада. Одной из ключевых работ этого жанра стала книга журналистки Ли Ярон «Человеческие истории 7 октября». Ярон сознательно отказывается от обезличенных статистических отчетов и громких политических лозунгов. Ее книга устроена как сложная человеческая мозаика, составленная из более чем 100 портретов участников музыкального фестиваля «Нова», жителей приграничных кибуцев, иностранных рабочих, солдат и спасателей. Через перекрестные интервью с близкими и архивные материалы автор восстанавливает не только последние минуты жизни своих героев, но и их биографии, привычки, мечты. Главная цель такой прозы – вернуть имена и человеческие лица тем, кого сводки новостей превратили в сухие цифры потерь. Второй важнейший пласт – мемуары заложников и членов их семей. Эли Шараби провел в плену в Газе 491 день. В его книге детально описаны момент похищения из кибуца Беэри, гибель жены и дочерей, нечеловеческие условия содержания, постоянный холод, голод, психологический прессинг, изоляция перемещения между подземными бункерами и жилыми домами. Но одновременно это хроника внутренней борьбы и несгибаемой воли к жизни. Шараби прямо называет свою книгу свидетельством, написанным ради того, чтобы никто не мог преуменьшить или забыть масштаб произошедшего. Не менее сильный резонанс вызвали мемуары Рэйчел Голдберг-Полин «Когда мы вновь увидим тебя». Это голос матери, чей сын Гирш был похищен и впоследствии убит. Книга рассказывает об изнурительных поисках, международных переговорах и публичной кампании за освобождение близких. Это документ длительного ожидания и всепоглощающей боли. Особое место в этом ряду занимает книга Максима Харкина «Дневник плененного офицера», который сумел сохранить тайну. Записи, которые автор тайно вел в плену, пришлось спрятать перед самым освобождением, а затем восстанавливать по памяти. Книга читается как захватывающий психоаналитический документ. Она повествует не только о выживании в заточении, но и о том, как герою удалось скрыть от боевиков свой статус офицера ЦААЛя, сохранив достоинство и ясный ум в нечеловеческих условиях. Если личные истории фиксируют человеческий масштаб трагедий, то третий тип литературы отвечает на мучительный для всего общества вопрос: как это могло произойти? Это книги, посвященные анализу действий армии, разведки и правительства. Яркий пример такого исследования – книга журналистов, специализирующихся на безопасности Якова Каца и Амира Бохбута «Когда Израиль спал». Она была опубликована в 2025 году. Авторы детально разбирают цепочку решений, которые предшествовали катастрофе. Они описывают системный провал, выросший из трех факторов – стратегической ошибки, попытки купить спокойствие Хамаса экономическими стимулами, разведывательной слепоты, разобщенности ведомств, не собравших факты воедино, и слепой веры в неприступность технологического забора при отсутствии планов на случай его прорыва. Книги, подобные этой, выступают в роли обвинительного акта «Власть придержащим», и одновременно служат жестким предупреждением на будущее, призывая к коренным реформам во всей системе национальной безопасности. Особый и крайне важный пласт в этом процессе осмысления занимает русскоязычная литература о 7 октября. Несмотря на то, что полный библиографический массив еще только формируется, часть книг выходила небольшими израильскими тиражами, часть распространяется в электронном виде. Русскоязычный корпус книг о трагедии уже обрел отчетливые контуры. Важнейшая его особенность заключается в сочетании переведенной на русский язык израильской документалистики и оригинальных русскоязычных произведений, в том числе выпущенных российскими издательствами. Отправной точкой для документального воспроизведения хроники на русском языке стал перевод труда Илона Кфира «Дивизия Газа», захвачена 7 октября. Это детальное расследование и попытка скрупулезной реконструкции событий, от провала линии обороны и мгновенного захвата военных баз до проявлений индивидуального героизма и судеб погибших и выживших. Эта хроника стала главной документальной опорой для русскоговорящего читателя, ищущего фактологический анализ катастрофы. Однако процесс осмысления почти сразу вышел за рамки сухой хроники. Знаковым событием стало появление оригинальной русскоязычной художественной прозы. В 25-м году в российском издательстве «Альпина проза» вышел роман Александра Ильичевского, вынесший трагическую дату прямо в заглавие. В центре повествования книги 7 октября Иван Глухов и его близкие, для которых война становится не просто внешним фоном, а экзистенциальной катастрофой. Автор обращается к роману как к форме проживания личной потери, страха, опыта плена и исследования природы зла. Параллельно формируется и русскоязычный корпус личных свидетельств. В 2026 году издательство Freedom Letters выпустило мемуары Элии Коэна «505 дней в плену Хамаса», важнейший документ о жизни после похищения. Это драматическое повествование о физическом и психологическом выживании в подземных туннелях Газы, борьбе с истощением и насильственным заточением, а также о поиске способов сохранить человеческое достоинство. По своей глубине и тяжести этот текст встает в один ряд с международными бестселлерами бывших заложников. Свой вклад в этот нарратив вносят также аналитические и коллективные труды. В российском издательстве «Эксмо» вышло историко-политическое исследование Алекса Каплана «Палестина и Израиль» от начала 20 века до 7 октября 23 года, предлагающее широкий исторический контекст конфликта. А в самом Израиле под эгидой Союза русскоязычных писателей вышла антология 7 октября, оригинальный коллективный сборник, объединивший поэзию, прозу, публицистику и прямые свидетельства русскоязычных израильтян. Хотя русскоязычный книжный массив пока уступает по объему ивритоязычному или англоязычному сегментам, он уже представляет собой зрелое многоголосье. От документальной реконструкции Кфира и глубокого исторического контекста Каплана до романов Ильичевского, пронзительных мемуаров Коэна и коллективных сборников, эта литература доказывает, что осмысление 7 октября уже стало неотъемлемой частью мировой и русской культуры, фиксируя память о катастрофе на всех доступных языках. Обобщая все написанное, становится очевидно, литература о 7 октября складывается в целостную систему национальной памяти. В ней есть живые голоса очевидцев, противостоящие беспамятству, есть пронзительные исповеди заложников и их семей, незаживающая рана, которая напоминает о главном долге общества – вернуть каждого. И есть сухой, трезвый анализ институциональных ошибок, объясняющий механику катастрофы. Вместе эти книги создают не просто хронику событий, а фундамент, на котором страна заново осмысливает себя, чтобы трагедия больше никогда не повторилась.
1: Седьмое октября 2023 года. Дикая боль, неимоверная жестокость и память, которая не уйдет. Она просто никуда не денется. И, конечно, это стало для, наверное, очень многих, если не для большинства, точкой отсчета. Тут невозвратом в прошлую нашу жизнь. У нас появилась жизнь до 7 октября и после. Мы что-то открывали для себя, запоминали, переживали. Не забудем это в любом случае. Новая реальность. Прошло 3 года. Страшная трагедия. Мне очень больно. Я это помню. Вы это помните. Но мне не страшно жить в моей стране. Эн ли эрец ахерет.

В Иерусалиме 12 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Силы Цагали и подразделения погранохраны на протяжении минувшей ночи проводили на территориях Иудеи и Самарии антитеррористические операции, в ходе которых были задержаны десятки подозреваемых в террористической деятельности. Были также задержаны подозреваемые в подстрекательстве к террору. Пресс-служба Цагаля указала, что действия армии и правоохранительных органов были направлены главным образом против тех, кто прославляли нападение на Израиль 7 октября. Насилие в отношении палестинцев в Иудее и Самарии. Палестинские источники сообщают об одном убитом в результате атаки еврейских поселенцев на палестинских фермеров в деревне Бурка, которая расположена в районе Шхема. По словам этих источников, он получил крайне тяжелые ранения, от которых позже скончался в больнице. Об этом сообщает корреспондент КАН Кармела Менаше. Посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби заявил, что террористы Хамаса, пользующиеся поддержкой со стороны Ирана, совершили 3 года тому назад в праздник Симхат Тора самую страшную резню против евреев со времен Холокоста. В заявлении, опубликованном американским посольством, Хакаби отметил, что президент Дональд Трамп был совершенно прав, когда сказал, что теракты 7 октября в Израиле напомнили ему теракты 11 сентября в Соединенных Штатах. «У Израиля и Соединенных Штатов одни и те же ценности. Мы противостоим террористам, которые стремятся к тому, чтобы уничтожить нашу цивилизацию», — отметил Майк Хакаби. Равин Эльханан Данина, чей сын Ори и 5 других похищенных были убиты боевиками Хамаса в пещере в Рафьяхе, призвал израильское общество к преодолению всех разногласий. По его словам, это чрезвычайно важно для того, чтобы избежать раскола в народе. Приближается день выборов. «Давайте просто опустим в избирательную урну бюллетень и вернемся к нормальной жизни в течение ближайших 4 лет». Не ставьте в зависимость вашу любовь к ближнему от того, какой именно бюллетень он опускает в избирательную урну. Вот и все. У Ори было огромное количество самых разных друзей из самых разных слоев общества. Все это стало ясно после 7 октября. Раньше я даже не мог себе такого и представить. Среди них были молодые ультраортодоксы с 2 детьми. Были демобилизованные солдаты, вернувшиеся из поездок по Индии и другим странам Востока, и всего мира в целом. И все они говорили на том же языке, что и Ори. Об этом Равин сказал в интервью корпорации КАН. Расследование обстоятельств провалов в деле обеспечения безопасности на авиарейсе «Fly Dubai». Как мы передавали, в полиции проверяют подозрения, связанные с возможным противоречием интересов со стороны 2 высокопоставленных чиновников Министерства транспорта, которые имеют отношение, в частности, к обеспечению соответствующих мер на международных авиалиниях. Один из них – это Двир Рубинштейн, который отвечал за безопасность в соответствующих службах аэропорта. И одновременно с этим он консультировал различные зарубежные компании в той же сфере. Второй чиновник – это Аври Коэн, который возглавлял службу безопасности, также работавшую на международном направлении, несмотря на то, что у него не было требуемого удостоверения, которое для такой работы необходимо получить от управления госкадрами. Об этом сообщает корреспондент КАН Руи Яновский. К другим темам. Житель поселения Ицхар, 19 лет, Авраам Этман, обвиняется в том, что в Иерусалимском старом городе он плюнул в дверь христианской церкви. Обвинение ему было предъявлено в мировом суде Иерусалима. В судебном вердикте подчеркивается, что его поступок стал оскорблением чувств верующих. И о погоде. Сегодня и завтра постепенное потепление, в пятницу, в субботу без перемен, в субботу местами возможны дожди в Южном Негеве. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий.

0: Выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: اینجا صدای اسرائیل.

Израиле 15 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Галия Хошин, чья дочь Адар была убита на фестивале «Нова», дала интервью журналистам Кан, Ури Леви и Шарон Векслер, в котором сказала, в частности, следующее. «Я хочу знать правду. Я хочу, чтобы все было исправлено и чтобы виновные понесли ответственность. Конечно, я злюсь. Если бы я знала, что она едет на обычную вечеринку у границы, я бы не волновалась. Почему? Потому что для меня граница – самое безопасное место. Там ведь полно военных, разве нет? Но оказалось, что это не так, и я хочу знать, почему». 7 октября в кибуце Кфар-Аза погибли 64 жителя, 19 человек были похищены в сектор Газа. В боях с террористами погибли 18 сотрудников сил безопасности. Жительница Кфар-Азы Леора Аялон потеряла сына Таля. Вот фрагмент ее выступления на церемонии памяти в кибуце. «В праздник Симхат Тора у нас не было никакой радости.

0: стрельбы во время столкновения с поселенцами и военнослужащими ЦАЛа возле деревни Бурка в районе Шхема. По их словам, офицер, которому было около 40 лет, получил смертельные ранения и скончался в больнице в Шхеме. Обозреватели Кан Шимон Миджан и Омер Шахар сообщают, что, по утверждению местных арабов, столкновение началось после того, как поселенцы напали на группу фермеров. Те же арабские источники сообщают, что ЦАЛ разрушил дом террориста, убившего накануне Йом-Кипура Нетанеля Шакрона. Как передал корреспондент Кан Хаим Гольдич, дом террориста находился в деревне Биду, к северо-западу от Иерусалима. Начальник генерального штаба ЦАЛ Эйаль Замир говорит, что на этой неделе исполняется 53 года со времени войны судного дня и 3 года с 7 октября, двух болезненных провалов, у которых есть общая причина. Далее цитата. «Урок, который все мы должны извлечь из этих двух войн, состоит в том, что сценарий внезапного нападения должен постоянно быть в центре нашего внимания. ЦАЛ всегда должен быть готов к внезапной войне и должен постоянно меняться. Командир, который не подвергает сомнению свои представления и упорно за них держится, потерпит поражение», — заявил начальник генштаба на учениях новой учебной 38-й дивизии. Он также отметил, что в последние 20 лет численность ЦАЛа сокращалась, однако эта тенденция остановлена. «Задач становится больше, и численность армии — это наша стратегическая глубина в столь небольшой стране». Слова начальника генштаба приводит корреспондент КАН Кармела Менеше. Разрешено к публикации имя обвиняемого в подготовке массовых терактов против арабов. Это профессор университета Бар-Илан Шахар Нево. Об этом сообщает корреспондент КАН Адас Гринберг. Нобелевская премия по химии в этом году будет присуждена французскому и японскому ученым за исследования в области асимметричного органического синтеза. Шведская Королевская Академия Наук объявила, что лауреатами стали Андрей Каган из Парижского университета и Кен Сосоай из Токийского университета. Обозреватель КАН Рамбрандес отмечает, что их исследования оказали значительное влияние на фармацевтическую промышленность. Дзюдо. Керем Примо, выступающий в весовой категории до 63 килограммов, вышла в финал чемпионата мира в Баку и обеспечила Израилю первую медаль. 21-летняя Примо победила соперниц из Италии, Польши, Австралии и Монголии, а в полуфинале одолела представительницу Венгрии Ипоном. Во второй половине дня она поборется за золотую медаль. Об этом сообщает корреспондент КАН Лиан Вильдау. И о погоде. Завтра ожидается дальнейшее небольшое потепление, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В пятницу без существенных изменений. Это были новости. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом, Мирушалаем.
1: שבעה באוקטובר 2026, שלוש שנים למלחמה, אנחנו כאן.
2: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы ведем специальный эфир из города Сдерот в третью годовщину трагических событий 7 октября. Сдерот – самый ближайший к Газе город. И 7 октября 2023 года он оказался в эпицентре атаки. Тысячи вооруженных боевиков Хамас оказались в этот день в Израиле. Они проникали сюда по суше, по морю, даже по воздуху. В Сдерот они въехали на пикапах прямо в город. И, наверное, эта картинка с террористами на Тойотах врезалась в память каждого израильтянина. Всего в Сдероте 7 октября погибло 52 израильтянина, полицейские и мирные жители. И мы сегодня в Сдероте встречаемся с жителями, вспоминаем этот день и говорим о том, как Сдерот живет сегодня, 3 года спустя. В течение этого часа присоединяйтесь к нам, смотрите наш прямой эфир в Фейсбуке. Меня зовут Юлия Цодекс. Вместе со мной этот эфир проводит Елена Черкасова и Шимон Дукеркер. И в нашей такой импровизированной выездной студии в Сдероте у нас гости. Натали Погодин, владельца хостеля для пожилых людей в Сдероте. Натали, здравствуйте. И два доктора. Лев Динкин, детский врач из больничной кассы «Клолит». Лев, здравствуйте, спасибо. Здравствуйте. И семейный врач Игорь Ашеров, тоже из «Клолит». Давайте, я понимаю, что этот день очень-очень непростой для всех нас, особенно для тех, кто кто был в Сдероте или приехал в Сдерот сразу же после атаки,

0: Натали, расскажите о том, как все было. Давайте вспомним этот день.
1: А, этот день, это проснулись, как все израильтяне, в 6:25, когда у нас Тева дом. И была очень большая атака касамов. Что сразу было понятно, что что-то не то, что это не как всегда.
0: При том, что в Сдероте привычные, в общем.
1: Да, мы привыкли, как бы, я тут всю жизнь, и мы привыкли, что каждый пару ткуфа есть касамы. И в этот день праздник, просыпаемся, когда это Цева Адом, и было очень много тилим, и мы вышли как бы на мерпесет, и я начала слышать, что стрельба, и понятно, что это что-то не наше. И я сразу как бы не поняла, сказала всем, как бы на улице стреляют. Мне начали говорить: ай, ты придумываешь, или тебя глючит. То мы вышли, стоим, и вдруг я вижу тендер. Оттуда выходят мехаблим. И он идет по квиш, как у себя дома, и начинает стрелять аля вакбар.
0: То есть как вы поняли, что это террорист?
1: Потому что я видела, он шел, как бы он был в зеленых...
0: В зеленой одежде, да,
1: в одежде. У него была белая косынка.
0: Не похож на солдата.
1: Нет,
0: саль, да.
1: Наши солдаты никогда не ходят им серет лаван. И я смотрю в телефон и вижу, что студенты, которые живут у нас на третьем этаже, они снимают, как они заезжают в Сдерот. Я обвернулась, вижу еще один тендер, много на нем мехаблим, и машина полицейская проезжает, и они начали на них стрелять. И мы смотрим, и он нас видит, поворачивается к нам и просто начинает расстрел. И я смотрю, я говорю, упали вниз, как бы, что махасе. Мы забегаем внутрь, я говорю, мехаблим, на нас стреляют. И начали звонки, у меня пожилая пара ко мне звонит. Это Наташа, нас стреляют, у нас в квартире все расстреляно. Я говорю, я понимаю, тоже да. На меня тоже стреляют. Сейчас это отпуститесь, примите куда-то.
0: Спрячьтесь.
1: Спрячьтесь куда-то, что так, что вас не видели. И все, и вот так мы поняли, что Сдерот захвачен, что они пошли все на таханат миштара. Таханат миштара, полиция, мамаша напротив нас.
0: То есть там был в течение суток фактически происходил,
1: да,
0: бой.
1: Да, больше, как, да, бы это. И мы это все видели. И ночью, я помню, начали говорить, что террористы, кто-то из них сбежал, и они бегают к нам. Угу. И они пришли к нам. И вся армия у нас была там, и началась такая расстрелка. Это мне брат говорит, отойди от окна, а то подумай, что мы террористы, нас тоже убьют. И вот так пару дней мы были в хостеле, прятались, и пережили это все. И это было жутко. Я помню, что я звонила к маме, у меня мама была за границей, родители были за границей. И мама говорила, что мы просто прощались, да, что мы думали, что все, как бы мы
0: оттуда... Что они увидят, да, да, больше свою дочь, да.
1: И я была с братом, и женой его, и ребенок, и 4 месяца, и она не пискнула даже. Вот так мы сидели, как бы в бомбоубежище, я бегала по всему хостелю, потому что много пенсионеров, которые одни, и некоторые, которые вообще не поняли, что творится. Одна женщина мне говорит, я ей сказала, подошла к ней домой, я сказала, не выходите никуда, как бы у меня есть ключ, я вас закрываю, не выходите. Она говорит, а что случилось? Как бы это касама, как бы мы привыкли. И я ей пытаюсь объяснять, что это не только касама, что у нас как бы в Сдероте террористы, они могут сюда зайти, так не ходите. И вот так, и мы были это, без без света, без воды.
0: А вы пытались звонить в полицию, там, скорую помощь? На полицию было видно, что там...
1: Мы знали, что нету куда звонить. У нас я первый час я пыталась звонить всем, чтобы проверить, где они вообще. Потому что праздник, очень много, которые были у семьи, не все были с нами. А потом упал весь телефон, у нас не было ни связи, ничего. Я пыталась звонить, дозвониться до Мисрада Клита, что этот хостел, он считается Мисрада Клита, Кабату, что понять, что мы делаем. Только вечером, ночью, как бы я они ко мне дозвонились, и все, и он сказал, как бы не переживай, это мы пытаемся, армия, они знают, что вы там. К вам приедут дать воду. Бомет на следующий день привезли воду, еду нам давали. И нам сказали, что вас будут эвакуировать, как бы соберите всех, как бы только как армия даст разрешение, что автобус заехал, вы будете из первых, которые вас вывезут. И так было, бомет Йом Ришон нам дали согласие, что есть бет малон, что вас вывезут. И потом каждый час нам говорили, то армия не разрешает, так это будет попозже, попозже. И только 9 числа утром мы дали разрешение автобуса. И вот всех бабушек, дедушек, у меня много, которые не ходящие, всем помогли. И много кто вышел.
0: Но были те, которые остались тоже.
1: Да, у меня было где-то 17 людей, которые не хотели эвакуироваться. Сказали, а мы прошли Холокост, что нам этот Хамас, что он нам сделает?
0: Да, но мы еще вернемся к этому тоже. У нас два доктора в студии. Вы не живете в Сдероте, но, собственно говоря, ваша жизнь очень тесно связана с Сдеротом, да, потому что вы много лет работаете здесь в поликлинике. Как был у вас 7 октября, когда вы появились здесь впервые? Лев, давайте, Игорь, да.
2: Я появился первый. Еще 8 числа, когда уже было известно.
0: Да, мы здесь настраиваем пока микрофон, да.
2: Уже 8 числа мне позвонили из Махоза. Уже было известно, о чем идет речь. И передали просьбу Махоза, если я могу выехать на работу еще 8 числа, чтобы я был готов, за мной приедет спецмашина, которая меня заберет. Я ждал несколько часов, потом я перезвонил, и они мне сказали, что Пикуд ОРФ не дает пока разрешения открывать поликлинику 8 числа. Скорее всего, это будет 9, и чтобы я был готов 9 приехать. Я получил телефонное сообщение, что за мной приедет спецмашина, и меня заберут и привезут в поликлинику, откроют ее, и чтобы я начал принимать там пациентов. Это в 11 часов мне позвонил Кабад, бетахончик, да. Купат Хулима, и сказал, чтобы я спускался, и я спустился и поехал на работу. Он открыл поликлинику, я включил компьютер и начал работать.
0: И люди начали приходить?
2: Вначале был один или два человека, а потом пошли люди. Я тут остался до 6 часов, меня должны были забрать раньше, но в этот момент упала рядом недалеко какая-то большая ракета, и средства эвакуации отсюда... Сработали только в 6 часов, меня забрали только в 6 часов. Я уже возле закрытой поликлиники провел 2 часа, простоял рядом с этим, да. С мигунитом. Если когда стреляли, я прятался.
0: Люди приходили?
2: Приходили люди, были люди, которым нужны были рецепты, которых нужно было посмотреть.
0: Но я думаю, что еще нужно было рассказать тоже, поделиться, скорее всего, да? Нужно было как-то вообще это все выплеснуть.
2: Я думаю, что... Первый день шока еще не было каких-то особых впечатлений, хотя все были перепуганы. Люди, наверное, было сообщение о том, что нельзя было выходить из домов, и люди бегом бежали для того, чтобы получить или рецепт, или помощь. Но мы работали. Работали и на завтра, работали на послезавтра. То есть мы не только работали в Сдероте, мы оказывали помощь эвакуированному населению на Мертвом море. Там открыли спецполиклинику и ездили и туда, и работали там. Доктор, который сидит рядом со мной, доктор Димкин, отработав в поликлинике, потом ехал еще на Мертвое море работать там.
0: Доктор Димкин,
2: В общем, конечно, было страшно. Особенно, когда было очень много падений ракет в этот день, обстреливали, были пожары, были все время сирены скорой помощи, полиции и пожарных. В этот день уже работали все. Кстати, я могу сказать, что в поликлинике с нами было 5 или 6 солдатиков, которые охраняли поликлинику и охраняли потом меня, потому что им пришел приказ меня не бросать, дождаться, пока меня эвакуируют. Вот такие. А потом мы продолжали работать регулярно тоже, пока люди не начали возвращаться. Потом началась регулярная работа, как обычно. Я не живу в Сдероте, я живу в Эшкелоне, но вот работал в этой поликлинике 30 лет, так что я прошел со Сдеротом практически все перипетии.
0: Все как начал
2: обстреливаться. И все прочее. Пережил погибших пациентов, у меня их, кстати, не один и не два. И в предыдущее время тоже, потому что был Суккот, по-моему, это был 14-й год, когда у меня погибло 2 пациента. Ребенок маленький.
1: Да, 2 эфиопа.
2: Бейнасан, сын одного моего пациента и пациентки. И бабушка.
0: Да.
2: На одном участке от падения ракеты погибло сразу 2 человека. Да. Бабушка и внук.
0: Да. Доктор Димкин, детский врач. Да, вы когда вы приехали из Бершевы сюда впервые?
3: Я приехал не из Бершевы, я 7 октября в 6 утра был, как обычно, на пробежке в Судетских горах. Золотая осень, идиллический пейзаж, прохладный воздух. И я бегаю обычно с программкой, которая считает мои шаги, скорость. И вдруг на этой программке начинают выскакивать красные всполохи, один, другой, третий. Сначала как бы в эту сторону, что это дело привычное, особенно беспокоиться не надо. Тут все люди ученые, знают, что делать. Опять же, праздник, на улицах народа не должно быть, поликлиника закрыта. Через какие-то несколько минут уже все эти всполохи стали покрывать половину карты Израиля. Уже сразу бросаешь взгляд, что там в Бершеве у тех, кто остался близких, что там в Петах-Тикве у другой семьи близких. Через какое-то время понимаешь, что это уже необычный какой-то обстрел по количеству этих всполохов, и решил, надо поворачивать к дому и соображать, как мы возвращаемся в Израиль, потому что рейс был на исходе праздника, и было такое впечатление, что скорее всего, рейсов не будет, потому что вокруг Бен-Гуриона там все было в красном. И когда уже вернулся, стал выяснять, что и где, вдруг появляется вот тот самый сюжет, о котором правильно сказано, что он очень многих врезался в память. Знакомые мне улицы Сдерот, знакомые тротуары, знакомые дома на той стороне и пикап. И первая мысль, что это какая-то китатка на ночь Сдеротская. Я так немножко знаю этих людей. Еще подумал, что это они без касок, без привычных нам бронежилетов. Потом присмотрелся, насколько это возможно, на экранчике. У них автоматы другие, и повязочки другие, физиономии соответственные. И стало понятно, что посреди здоровья находятся террористы. Объем, конечно, я не мог себе даже представить, потому что несколько лет назад были случаи, там где-то на Максоме, по-моему, Эрос прорвался какой-то транспорт, но его быстро восстановили. То есть теоретически мы знали, что удачно где-то просочиться до Сдерота 5 минут езды. Когда уже стал понятен масштаб, тут уже лихорадочно стал перебирать все группы знакомых, работников поликлиники, других знакомых, тех, кто живет в Сдероте, в Нативоте, в Афакиме. К счастью, все они отзывались, и только была тревога, как они будут или укрываться, или выбираться. Стали быстренько добираться до сначала до Карловых Вар, ближайший был городок оттуда, в Прагу, и уже Эляль сообщила, что ночной рейс вот этот она откладывает, и будьте стендбай в течение следующего утра и дня. В итоге самолет поднялся вечером следующего дня, и в Израиле были рано утром, и тут уже ни поездов, ни автобусов регулярных нету. Я без машины полетел там. И пока, наконец, добрался до Бершевы, уже была вторая половина дня, уже был на связи с Махозом, с Минелец, управлением нашим. Мне было объяснено, что приехать в Дерот можно будет только на следующий день утром. Ну, насчет спецтранспорта уже спец куда-то потерялась по дороге. Поехал на своем транспорте. Извините.
0: Да.
3: И с тех пор 3 года вот эта дорога от Цуамет-Митивота до Сдерота, все эти машины пустые, обгорелые, с потеками крови на сиденьях и на асфальте, и детская колясочка на перекрестке, на въезде в Сдерот, с дырочками. Меня каждый день, сколько я езжу на работу, невозможно это из памяти вытащить. Тогда уже мы договорились, что поликлиника, которая будет работать и давать медицинское обслуживание, и аптека, это будет вот эта поликлиника, в которой доктор Игорь работает, потому что она единственная, у которой есть действительно стоящее бомбоубежище большое. В остальных или его нет, или это не совсем серьезно укрыть всех. И кроме того, оно такое здание, что как-то сразу предполагали, что если вот, как сказано было, Наталья, остались какие-то загулявшие террористы, то самая заманчивая цель для них в Сдероте, который уже начал эвакуацию, это будет поликлиника, где полно народу. Можно очень много плохого сделать.
0: Да.
3: Поэтому мы знали, что мы будем продолжать там. Доктор Игорь уже находился. Хозяйка всего этого заведения, Ивета, уже тоже была. Это женщина, которая 7 числа потеряла близкого родственника. У нее оставался муж с достаточными проблемами здоровья, и она приходила каждый день. Мы вместе открывали двери, заходили с Ксенбетахон внутрь, с Киру, что там никто не проник ночью и не ждет нас. И начинали работу. С первых же дней был фармацевт Олег, медсестра Анжела, помощница по забору крови Дианы. И вот в таком маленьком коллективе мы принимали всех, и взрослых, и детей, и клолит, не клолит. Другие больничные кассы тоже знали, что осталось вот в городе клолит, и можно обратиться и без всяких бюрократий получить и помощь врача, и медсестры, и лекарства. И вот первые несколько дней или недель работали вот в таком режиме. Армия нас охраняла, то есть без охраны мы не оставались. Первые там несколько дней это были настоящие такие вот зубры из боевых частей, потом
0: милые. Зубры уже пошли, наверное.
3: Естественно.
0: Да.
3: Потом девочки с Пикудаоров, потом Мяфтех от Ирия, потом все вернулось на свои круги. И с каждым днем все больше и больше врачей возвращались, те, кто определенным причинам не мог добраться до Сдерота раньше, они приезжали, и мы продолжали давать все больше как бы объем услуг. А посетители были все время, потому что, когда говорят, что Сдерот был эвакуирован, надо принимать это с определенным коэффициентом. Все, да? Были люди, которые не хотели, были люди, которые не могли. Были люди, которые возвращались в город проверить, что там происходит с домом, и заодно забрать лекарства. Хронические там для ребенка оказывалось, что этих лекарств нет ни тут, ни там. Надо было срочно идти их покупать. И постоянно мы были в пределе. Потом, когда пошла такая полоса послаблений на решайон нэшек, на лицензию на оружие, то нужны были медицинские документы. И просто был вал людей, которые приходили, и мы по возможности давали эти разрешения. Потому что мы тогда договорились, что мы халтурить не будем, мы по телефону раздавать такие вот формальные бумажки налево-направо в этом вопросе, это как бы немножко некорректно. Поэтому всех, кто приходил, мы просматривали его медицинскую историю, что человек подходит по состоянию здоровья. Очень много было постоянно телефонов, потому что люди находились в Элате, на Мертвом море, там, естественно, были всякие способы получить медицинскую помощь, но очень многие предпочитали поговорить с доктором, который их ведет, там уже не первое поколение, особенно Игорь. У меня тоже были дети, которые стали уже родителями и так далее. И они дозванивались, и когда ты находишься у компьютера, можешь открыть тиктор, что называется, и помочь. Все это мы делали. Все время не хватало времени, потому что армия соглашалась охранять нас до после обеда, то есть уже не ближе к вечеру. Далее, поэтому мы с раннего утра старались начать и после обеда разъезжались. А в субботу армия сказала, у них нет возможности. Поэтому в субботу ездили на Мертвое море и каким-то другим образом помогали нашим же пациентам.
0: Скажите, а вы могли ожидать, ну, как вам во всем вопрос, что люди вернутся все-таки в город после такого пережитого ужаса?
3: Зная жителей Сдерота, я был 100% уверен, что большая часть, да. Это люди, в Сдероте к 2023 году было уже больше, чем поколение людей, для которых приводить ребенка с, скажем, какими-то нервными расстройствами, нервного, и пытаться ему помочь, и абстрагируясь от того, что у него там через два дня до третьей летают касабы над головой, это было норма. Касамы касамами, а, так сказать, душевное здоровье душевным здоровьем. То есть эти люди, они уже, это была такая мециют, действительность, не первое поколение. Я был свидетелем первого касама в свое время. Если это интересно, ехал с дежурства в Барзилае. И на шоссе между Цомет-Яд-Мордехай и Сдеротом вдруг мне навстречу, то есть по полосе, которая в сторону Сдерота, несутся несколько машин частных, какой-то джип полиции, и что-то там они останавливаются и ищут вот в зеленой полосе.
0: Это 2002, да?
3: Это, да, 2002 год. Это первый касам, он упал в разделительную зеленую полосу.
1: Раньше. Я была... это было... שנת 2000, по-моему, 2001, משהו כזה, да, я еще была тут ביסודי, я помню, что упал первый касам ב-3, у моей учительницы дома Дина Биттон, у них упал первый это, и я помню, нам еще в школе говорили, а, не переживайте, оно как бы, потому что это была первая полоса, как бы, домов, так, оно не дойдет дальше, вы можете не переживать, например, на Атар, на Каздор, оно не дойдет. И это я помню, я еще была в 5-м классе или 6-м классе, что-то такое, это было первый касам, что упал, мы были дети, мы еще...
4: Да. Хорошо, один из первых.
1: Да, один из первых.
3: Но потом дальше это была действительность, выходишь из поликлиники подышать воздухом 5 минут, у тебя над головой чирк, и в доме напротив поликлиники, на крыше, значит, попадание и так далее. И люди к этому, не знаю, возможно ли к этому привыкнуть, но я знал, что при первой возможности люди вернутся, когда они будут знать, что граница не такая дырявая, как это казалось 7 октября 23-го.
0: И это так, на ваш взгляд? Это уже, я так понимаю, не как к врачам, а как вообще просто как гражданам, как жителям. Это так сейчас? Она крепкая?
3: Хочется верить.
1: Нет.
3: Хочется верить.
1: К сожалению.
2: Но я верю в жителей Сдерота, в их стойкость, в их душевное состояние, что они могут выстоять и надеюсь, что это будет продолжаться и дальше.
0: Да, видимо, то, что...
2: В любом случае, мы всегда готовы оказать помощь практически любому человеку. Это не пустое слово, потому что я давал какую-то клятву, да, или что-то. Это мое душевное состояние, и я знаю, что я всегда готов помочь любому человеку.
0: Доктор Игорь Ашеров и доктор Лев Динкин, огромное вам спасибо за то, что выделили время для нас, пришли к нам в нашу такую вот импровизированную студию рассказать об этом дне. Спасибо вам
3: огромное.
0: Спасибо
3: вам.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Натали, да, я хочу вам еще задать пару вопросов. Мы сейчас ждем других наших гостей, которые придут к нам в студию. Ваш хостель пожилые, сколько людей вообще живет?
1: У нас пенсионеров, у меня в тот день было около 80 пенсионеров. Угу. Около 80 пожилых людей.
0: Были люди, которые погибли?
1: Нет, слава богу, у нас нет. Не было погибших. У нас было три пары, которые должны были ехать
0: на этом автобусе,
1: на минибусе в Ямамелах.
0: Мы для тех, кто вдруг не знает по какой-то причине, скажем, что был автобус, который должен был везти людей на...
1: Да, был автобус, который собирал Софакима, Нативот, и приехал в Сдерот. И у них была там проблема с колесом, и они остановились тут возле Сифрии. А наши пары, они были напротив нашего здания. Они ждали там автобуса. Ага. И там мне один из дедушек рассказывал, что вот они ждали этого автобуса, позвонили к Зине. И она им говорит: подождите пару минут, мы сейчас колесо поменяем и приедем за вами, это никуда не уходите. И там было обстрелы, они как бы ждали. И в последнюю минуту они сказали: то мы не поедем, потому что такое обстоятельство, лучше пойдем домой. И только как они перешли дорогу, успели зайти в здание, и тут террористы проезжают, и это их спасло, это буквально там за 2-3 минуты.
0: Да, невероятно. 15 человек там погибло.
1: Да, там
0: жилых
1: много
0: людей, да,
1: погибло.
0: Очень
1: много.
0: У нас в студии Снежана Ботизату. Снежана, спасибо, что пришли. Здравствуйте. И Любовь Реброва. Любовь, здравствуйте, спасибо. Спасибо вам за то, что пришли, жительницы Сдерота. У нас сейчас остались вот жительницы Сдерота, которые в этот день все были здесь и все видели. Снежана, Любовь, немножко ближе к микрофону, если можно. Любовь, расскажите, сколько времени вы живете, сколько лет вы живете в Сдероте, что, как...
5: 15 лет я живу в Сдероте.
0: Да.
5: 15 лет я живу в Сдероте.
0: 15 лет живете в Сдероте, то есть вы тоже видели все эти касамы, все эти...
5: Да, конечно.
0: Да.
5: Вы хотите...
0: Я хочу, чтобы вы рассказали про 7 октября.
5: Про 7?
0: Да.
5: Рано... Слушайте, подвиньте сюда, пожалуйста, со стулом вместе с ним. Вас не слышно. Еще ближе к служению.
0: Да. Угу.
5: 7 октября у нас... Микрофон ближе. Угу. У нас начался обстрел, а мы когда обстрелы, выскакивали из комнаты. Вот я вышла из комнаты, а у меня сразу лестничная площадка и обзор на Менахем-Бег, улицу нашу.
0: Это там, где вот, собственно, был автобус, да? И...
5: Нет, не там, где был автобус. Нет. И я услышала арабскую речь.
0: Угу.
5: Испугалась. Потому что, заранее у нас в социальных сетях говорили о том, что что-то такое готовится. Я, услышав арабскую речь, в коридор быстренько заскочила и услышала: ребята, у нас студенты курили на балконе, а тишина была в доме, и я услышала: «Хамас, Хамас, Хамас». Я зашла в комнату, закрылась, и потом уже, как все, была в комнате, смотрела в окно, видела наших ребят, солдатиков, подруг. И вы знаете, что страшно было мне? когда я стояла на лестничной площадке, ехали хамасники, и они стреляли по нашему зданию. И автоматные очереди даже попали в комнату одну. И женщина чудом осталась жива. Это было очень страшно, когда ты слышишь выстрелы, когда ты слышишь вот эту вот арабскую речь и выстрелы. Это очень, очень большая нагрузка на нервную систему. Ну, а потом спасибо Наташе. Она была как раз тогда, ты жила у нас, да, Наташ? Вот. Наташа нас всех оповестила, что происходит. Я говорила, не открывать двери никому. Это было очень страшно. Да, очень. И я благодарна вам, что вы сейчас с нами здесь, в этот день скорби. Мне очень
0: трудно говорить,
5: говорить об этом. Да. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое.
0: Спасибо. Снежана, я знаю, что вам тоже трудно говорить. Это, конечно, очень страшный день.
6: Да, это очень трудно вспоминать все это. Со всеми этими воспоминаниями возвращаешься в тот день. Возвращаешься в то... Даже вообще, как вот все эти годы, как приближается 7 октября, у меня... Не высыхают слезы, не высыхают глаза от слез, потому что тяжело, тяжело вспоминать, тяжело, как будто опять переживаешь тот день. В тот день мы спали, как все люди, утром, рано утром. Мы проснулись от ракет, от касамов. У нас спальная кровать, она в Мамаде. Мы спим в Мамаде всегда. Потому что Сдерот часто обстреливается, и чтобы не бегать с одной комнаты в другой, мы установили, поставили вот эту кровать, спальную кровать в Мамаде. И рядом детская кровать с нашей кроватью. Ну, как начали звенеть телефоны, вот этот ЦВА-дом, все такое. Муж выскакивал быстро, закрыл окна, защищенные вот это окна. Дверь, как положено, все. И легли обратно в кровать. Мы не знали, что творится. И одновременно с этим ракетными обстрелами мы услышали звук автоматной очереди. Mm-hmm. Но это было слышно так, вдаль, далеко как бы от города. И муж еще так говорит, не понял. Границ, что стреляют из автоматов, как бы, ну, мы не знали, что творится. А потом эта стрельба, она все приближалась к дому, все ближе было. Потом мы слышали стрельбу около Ракевита. Потом мы слышим стрельбу на Кикаре, где выстрелили, убили вот мужа с женой, вот этих девочек, которые отвезли к Миштаре. Вот эту стрельбу мы слышали. Стрельбу вдоль дороги. Вот где хостель. Вот это, вот все это. Мы там живем, mm-hmm. около хостеля. И все это мы слышим. Потом эти ракетные обстрелы немножко прекратились. Ну, был там перерыв, я не помню сколько. 20-30 минут, я не помню, я не могу сказать точно. Да не было 20-30 минут, меньше, по-моему. Я не помню. И я вышла на улицу, на кухню, приготовить нашему сыну, Натанелю, тогда было годик и 2 месяца, матерну. Я ему всегда, когда он просыпался, я сначала давала матерну, потом уже кашечку варила, свежую в каждое утро. Я пошла на кухню сделать ему вот эту матерну. И я слышу, как к соседке в дверь стучит женщина кулаками, прям рвется в эту дверь и кричит на русском языке: «Помогите, помогите!» Оказывается, женщина вот с хостеля угу. в это время, вот она вышла на улицу, я не знаю почему. И я думала...
7: Утром. У нас бабушек очень много, которые шли.
6: Да, она вот... Утром. Я потом узнала, что это женщина с хостеля. И она стучалась к Лиде в дверь, к нашей соседке. Оказывается, Лида в это время уже была ранена. Когда я слышала стрельбу у дома уже, это Лиду тогда уже ранили. И я открываю дверь, я думала, она хочет от Касамов прятаться, потому что были вот эти обстрелы, думаю, женщина на улице попала, ну, мало ли, испугалась. Я приоткрыла дверь, у нас так идет первая квартира, вторая, и мы третья. Я открыла дверь, я вижу только ее за, как бы, со спины. И я ей говорю: женщина, заходите к нам. Она в шоке была, она меня не услышала. Я еще раз погромче немножко, я говорю: женщина, заходите к нам. И в это время у Лиды открывается дверь, и она выбегает в дом и кричит: арабы с автоматами. И я так замерла, думаю, как бы... Ну, я не поняла.
0: Это вообще такое ощущение, что что-то нереальное, да? Не похоже на
6: правду. Потому что
0: да?
6: До этого были арабы у нас напротив дома, там делали ремонт. Они еще попросили у меня воды, я им давала. Попросили зарядное устройство, но я им сказала, не давала. А, они попросили зайти в дом, заряжать телефон. Я именно это им разрешила. Ну, я не тот человек, который каждый зайдет в наш дом. Ну, тем более. Это до войны. А тут она говорит: арабы с автоматами. Как бы я вот так думаю, дай-ка посмотрю, что за арабы, какие, ну, непонятно было. И я отошла от дверей, ну, пару, на несколько шагов там, ну, там рядом. И я вижу этот тендер прямо у дороги. И что меня спасло, что я осталась жива, что они стояли спиной, все, которые были в тендере, и они стреляли в
0: противоположную сторону.
6: Да. А один выскакивает из машины и с автоматом в руках идет в сторону Миштары. Миштара от нас так немножко дальше, чуть-чуть, там несколько шагов. И я сижу, у меня просто ноги онемели, как будто, знаете, как будто парализовали ноги. И я не могла шевельнуться. Я сижу и смотрю на них тупо, смотрю на них, как бы...
0: Да.
6: Не могу даже...
0: Убежать, да.
6: И я только вижу, как... Этот араб, который шел в сторону Миштару, он, видимо, хотел посмотреть на этих, ну, повернулся к ним и видит меня. И направляет автомат в мою сторону. И в это время я понимаю, что мне надо как бы...
0: спрятаться.
6: И я убежала. Я только слышала стрельбу, как бы выстрел. И я успела
0: забежать домой, да?
6: Я успела зайти в дом. И я прямо у дверей упала. И я упала, и муж испугался. Выбежал и говорит: что с тобой? Я говорю: на улице арабы с автоматами стреляют. Он говорит: ты что, шутишь? Я говорю: нет, они стреляли в меня. Он хотел выйти, я говорю: не выходи на улицу. Он мне помог встать, и у нас окно, когда смотришь через окно, мы на первом этаже прям, открываешь дверь, и мы на улице. Он смотрит, он видит их. С белыми повязками, как идет в сторону Миштары. И он говорит: пошли в Мамад быстро. Мы зашли в Мамад, закрыли дверь. И он только так сказал, говорит: не могут зайти в дом. Мы легли в кровать, мы не знали, что делать дальше. Мы, честно, мы ждали, что они зайдут. Мы слышали, как они бегают, как повсюду, как стреляют, как вот это все выстрелы, как потом ночью танки зашли, вот вертолеты, все там, мы все слышали всю ночь. Мы не вышли из Мамада весь день. Это тяжело вспоминать.
0: Да. Это... И вы поехали, были эвакуированы, да? Вы рассказывали, что вы жили в Яфу.
6: Да. Мы выехали, потому что в тот момент, когда началось это все, я была беременна. Я была беременна 12-й неделе беременности. Это не 11-я. Я не помню. Но я была беременна. Мне 11-го числа надо было пойти встать на учет с беременностью. И... так как я упала, я почувствовала боль в спину. Там солдаты уже подходили к нам, к нашему дому, увидели, что мы там находимся, и сказали, что небезопасно, уезжайте. И мы уехали в Тель-Авив, в Яфу, в Ситае.
0: Угу. И вернулись через 3 месяца, да?
6: Да, мы вернулись через 3 месяца. Меня там обследовали, все. Нам первый диагноз сказали, что у нас... у меня как бы сердцебиение ребенка нету. Первое обследование. Это еще один шок у нас был. Отправили меня на аборт. Ну, видимо, там врач не увидел сердцебиение или что ли, я не понимаю, или тоже... Мы на второй день пошли как бы пройти проверку, и тогда врач нам сказал, что, слава богу, есть, все хорошо.
0: И родился ребенок, да?
6: Родился 4-й сын у меня, Рафаэль. Да. И вот так. Мы были в Ситае, да, до 3 января. Мне было тяжело там находиться. Под нашими окнами была эта мечеть. И в каждый день ты слышала, как они убивают и кричат этот «Аллах Акбар». И когда они молятся, тоже «Аллах Акбар». Ты не понимаешь, они молятся или сейчас опять зайдут уже в этот, в отель. И я сказала Салому, поехали домой, я не могу тут находиться. В другом отеле я тоже не хотела пойти. Мне было тяжело. И мы вернулись. А тут, как после возвращения, еще хуже мне стало тоже, как бы пустой город был, темнота.
0: Любовь, вы ведь не уезжали, да? Вы оставались здесь все время?
5: Я не уезжала никуда. А у меня не было паники. Страх, да, был, но паники не было. Я осталась здесь, у нас в городе осталось где-то 5 тысяч населения. И надо было. У меня бы, понимаете, как люди уехали, побросали своих животных. Да. А надо было. Или я обратилась ко мне за помощью. Спасибо Эдику Амиргулову. У него, это помощник нашего мэра. У него был мой телефон, и он мой телефон дал на связь со всеми волонтерами, которые приезжали к нам сюда, в город. Мы помогали людям, развозили продукты, вещи, ну, все, что нам привозили. Вы знаете, было очень приятно видеть людей, вот простых людей. Первые день после эвакуации закрыты магазины. А в нашем Мегбацейде Юре осталось 18 человек. Люди пожилые. И не, где взять покушать? Из Бершевы, ребята, молодые ребята, из Бершевы везли продукты, привезли нам в наш дом. И мы раздавали нашим жителям эти продукты. И было очень приятно, что Ирия всегда, все время была на связи со мной. Привозили вот все время эвакуации.
0: То есть Ирия была в эвакуации, да? А вы были...
5: Нет. Я живу одна. У меня никого нет. Родных здесь, в Израиле, я живу одна. Вот. Нет, мне приятно от того, что наша Ирия делала все, чтобы помочь всем жителям Сдерота. Это очень приятно. Это приятно знать, что о тебе заботятся. У нас очень хороший мэр. И я благодарна Алону Давиде за то, что он делает для наших людей, для нашего города. Я благодарна Эдику Амиргулову. Я благодарна всем волонтерам. Знаете, вот что интересно. Простой человек, семья в эвакуации, а Егдим здесь остался и на своей машине развозил продукты людям в городе и к нам приезжал в наш Мегбацей-де-Юр. Вы знаете, и он такой скромный человек, и когда я его спросила, Егдим, можно я назову твою фамилию? Он сказал, нет, не надо. Вы понимаете, я в Сдероте встретила очень много хороших, умных, добрых людей. Но и был такой случай. К нам из Нидерландов приехали журналисты и хотели задать нам вопросы, задавали вопросы. Как вы реагируете на то, что происходит сейчас в Газе? И мы им ответили, не мы начинали все это. А вот что происходит у нас, поедьте по нашему городу и посмотрите. Хамасники расстреливали кошек, собак, а всех подряд. Когда я, когда мне привозили корма, и я ходила кормить животных, ребята наши военные, когда они видели меня, они всегда со мной меня сопровождали. И мы кормили животных возле бомбоубежища, чтобы можно было быстрее заскочить. Mm-hmm. Вы знаете, что интересно? Бывало так, что начинались обстрелы, и я заскакиваю в бомбоубежище, за мной бегут кошки и собаки. Это было так... Это трогательно, да. Так. У меня даже есть видео, когда после обстрела я выходила и фотографировала, и снимала своих подопечных. Вы знаете, это очень тяжело. Вот я сейчас говорю, я стараюсь держать свои нервы немножко в руках. А вообще это очень тяжело вспоминается.
8: Но это вспоминается все время, или это вот вокруг вот этих дат, как это? Как?
5: Это никуда не уходит. Наш мозг так устроен, что память нам возвращает все, что с нами происходило. Если я сегодня не вспоминаю, вдруг ночью мне приснится то, что было. Так что наш мозг очень интересное существо в нашем организме. Вспоминается, конечно. Благодарна всем, кто нам помогал, когда люди были в эвакуации, и кто остался здесь, всем благодарна. У нас, мне было интересно, можно еще один маленький такой факт? На 2 часа открыли у нас шуферсаль.
8: Да.
5: И у нас есть ветеринар Рами. Он мне звонит и говорит: «Баба Люба, с Автолюба, выходи, я сейчас прихожу в супер». Я выхожу, он набрал полную вот эту вот нашу
8: тележку,
5: да, продуктов и расплачивается. В это время подходит служащий шуферсаля и спрашивает: «А что это такое?» И Рами ему на иврите же все это объясняет, что это вот для наших, для Савты Любы, вот это все это и для людей, которые здесь живут. И этот служащий берет, еще хватает продукты и сбрасывает туда. И они завозят все это к нам, ко мне на этаж, все эти продукты. Потом мы
8: люди замечательные. Да.
5: Понимаете, какие у нас люди? Я так благодарна тому, что я встретила здесь очень много хороших и добрых людей. Спасибо вам большое за то, что вы с нами.
8: Спасибо, спасибо вам, что вы с нами поделились. Натали, я хочу еще раз к вам вернуться. То есть вы поехали вместе с вашими подопечными в эвакуацию. Натанию, да. Сколько времени вы были там?
7: Ну, мы там были почти полгода. Угу. Мы вернулись в марте. У меня были пару, которые попросились остаться.
8: В смысле, не возвращаться?
7: Да, они хотели еще пару месяцев. Там до августа нам дали всем жителям, что могут это. Я им сказала, вы можете оставаться. Конечно, каждая помощь, что вам понадобится, всегда можете к нам звонить, мы всегда поможем. И мы там 5 бабушек, которые остались, как бы немножко подышать. И мы вернулись уже в марте. Как бы это было очень тяжело жить в гостинице.
8: Ага.
7: Ну, как Люба сказала, было очень много волонтеров, которые нам помогали. Мы приехали туда без ничего.
8: Да.
7: Люди выходили только с таблетками. Я им сказала: возьмите хоть документы, таблетки и вещи на день-два, а потом разберемся. И в этот же день у нас уже было практически все. Людям одели полностью мешхочина им, для давления мерить, таблетки нам носили. Все. Все. Обувь давали, трусы, штаны. И мы были очень-очень благодарны всем.
8: Но все-таки все захотели вернуться домой. Большинство захотело,
7: да,
8: вернуться.
7: Все сказали: «Наташа, если ты возвращаешься, мы с тобой. Ты куда и ты, туда и мы». Я сказала: «Я возвращаюсь, потому что мне было очень тяжело, и как бы Сдерот уже закрыли школы. И мы начали потихоньку возвращаться. И вот в марте, мы в начале марта мы уже вернулись туда. Первые дни, месяца было очень тяжело. Это я до сих пор ходить по улицам, мне очень тяжело. Если до этого я ходила почти каждый день, выходила, спортом занималась, я до сих пор, 3 года мы уже после, и я до сих пор не могу вернуться в ходьбу. И я помню, я приехала, в первый месяц мы приехали. Город был мертвый, мертвый. Я потеряла очень много друзей. У меня очень и в Мечтаре, и Кабаут, и людей, которые я знала. И было очень-очень тяжело. Город был мертв. Люди до сих пор много очень, которые боятся выходить, боятся всего. Но я верю, что мы
8: преодолеем.
7: Да, нахну ам хазак. Мы сильные, и это наш дом. Если мы уйдем, что останется? Куда? Да. Сегодня весь Израиль страдает об этом. И я не думаю, что надо сдаваться и уезжать или переезжать. И Сдерот – это наш город, и мы должны за ним стоять.
8: Да.
5: Можно еще добавить? Можно?
8: Давайте, еще одна минутка буквально у нас осталась.
5: Вы знаете, Наташа сейчас говорит, город был мертвый. А я хочу сказать, что у нас вот есть такая амута, Ира Хаим. Там руководитель Михаил Биннер. Они все время с нами на связи, и с тобой даже, да, Наташа, на связи. Они все время нам помогали во время эвакуации, когда людей не было. И сейчас они тоже нам помогают. Вот еще один хороший человек, о котором я сейчас вспомнила. Спасибо вам большое.
8: Спасибо. Натали Погодин, Снежана Ботизату, Любовь Реброва, жительница Сдерота. Огромное спасибо вам, что пришли к нам в этот очень непростой для всех нас, особенно для вас. Для вас день. Я надеюсь, что, как говорится, будем встречаться по более радостным поводам. Спасибо. Спасибо. И спасибо всем, кто принимал участие в этом эфире. Шимон Дукеркер, звукооператор, продюсер Елена Черкасова. Меня зовут Юлия Цодекс. Это выездной эфир из города Сдерот 7 октября 2026 года, через три года после страшной трагедии. Оставайтесь с нами на волнах Канрека. Всем хорошего дня. Счастливо.

В Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Противостояние между Соединенными Штатами и Ираном. Высокопоставленный иранский представитель заявил агентству Рейтер, что его страна никогда не откажется от права на обогащение урана, и для Тегерана отказ Соединенных Штатов признать это право неприемлем. Иранский представитель опроверг сообщение о том, что в настоящее время стороны ведут переговоры по ядерной проблеме, и подчеркнул, что позиции Вашингтона полностью противоречат требованиям Ирана. Об этом сообщает обозреватель КАН Рам Брандес. На тель-авивском пляже Хоф-Трумпельдор прошла акция протеста под названием «7 октября. Цена провала». На песке разместили 1163 белые фигуры в память об убитых и погибших, а также 251 желтую фигуру в память о заложниках. Среди них три оранжевые фигуры в память о семье Бибас. Корреспондент КАН Офер Хальфон сообщает, что организаторы акции требуют создать государственную комиссию по расследованию провала. Спустя три года после нападения Хамаса около 90% жителей кибуца Нахаль-Оз уже вернулись домой. В подкасте «Ада Хаце» с журналистом Керен Нойбах, журналистом КАН Керен Нойбах, Авишай Эдри, вернувшийся в кибуц с четырьмя детьми, рассказал о родительской дилемме. «Я не чувствую, что сделано достаточно, чтобы защитить моих детей и создать здесь более безопасную и нормальную жизнь. В какой-то момент я говорил себе, не вернусь, пока не будет создана государственная комиссия».

0: было никакой радости. В Симхат-Тора нас сжигали, душили, расстреливали, убивали, ранили, похищали. Нас вырвали из наших домов, и мы до сих пор не оправились. Мы, семьи погибших, остались с этой утратой. Мы тоскуем по нашим близким, знаем, что их больше нет, и отказываемся в это верить. Мы плачем о том, что их нет, и пытаемся найти утешение рядом с теми, кто хорошо их помнит, знает, какими они были, и понимает, как сильно их не хватает. Начальник генерального штаба ЦАЛ Эйаль Замир говорит, что на этой неделе исполняется 53 года со времени войны Судного дня и 3 года с 7 октября, двух болезненных провалов, у которых есть общая причина. Урок, который все мы должны извлечь из этих двух войн, состоит в том, что сценарий внезапного нападения должен постоянно быть в центре нашего внимания. ЦАЛ всегда должен быть готов к внезапной войне и непрерывно меняться. Командир, который не подвергает сомнению свои представления и упорно за них держится, потерпит поражение, заявил начальник генштаба на учениях новой учебной 38-й дивизии. Он отметил, что в последние 20 лет численность ЦАЛа сокращалась, однако эта тенденция остановлена. Задач становится больше, и численность армии — это наша стратегическая глубина в столь небольшой стране. Слова начальника генштаба приводит корреспондент КАН Кармела Менеше. Разрешено к публикации имя обвиняемого в подготовке массовых терактов против арабов. Это профессор университета Бар-Илан Шахар Нево. Об этом сообщает корреспондент КАН Адас Гринберг. И о погоде сразу после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
0: Завтра ожидается дальнейшее небольшое потепление, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В пятницу без существенных изменений. Максимальная температура завтра в Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, Бершеве 29, в Эйлате 32 градуса. Это были новости. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: אנחנו כאן.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Габриэль Коэн, продюсер Мирем Гелевич, Игорь Хариф. В эфире специальный выпуск программы «Побочные эффекты», посвященный произведениям, пьесам, спектаклям, возникшим по следам трагических событий 7-10-23 года. Я хочу обратиться сегодня к двум авторам, чьи произведения ярко, на мой взгляд, донесли до нас, доносят до нас тот опыт, ту драму, которой посчастливилось избежать нам, но о которой всем нам должно знать и помнить. Итак, сейчас на линии с нами актриса, драматург Соня Цунвазо, написавшая и сыгравшая вместе с еще несколькими столь же молодыми, сколь сама Соня, коллегами по сцене спектакль «Шемеш солнце». Спектакль-вечеринку, как обозначил автор жанр этого действа. Я приветствую вас, Соня. Здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Как вы прожили тот страшный день 7 октября? Помните ли вы, откуда узнали о произошедшем?
1: Да, я помню. Я на самом деле ночь 6 октября, то есть ночь с 6 по 7, я диджейла на другой вечеринке. Пришла домой где-то к утру и проснулась, конечно же, от сирен, еще не понимая, что происходит. И потом получила звонок от своей подруги, что наша подружка находится на фестивале, на котором происходила ужасная там, ну, вот вся катастрофа. И там все стало ясно, и все началось. И страх, и ужас, слезы, панические атаки –

0: Вот. Ну и просто сидели все дома в телефонах, пытались понять, что происходит.
1: А, то есть я понимаю, что поскольку вы диджей, кроме, так сказать, того, что вы актриса, драматург, то там была, наверное, даже не одна ваша знакомая диджей на Нове, на... Ну,
0: да.
1: И я так и решил, что вы обязательно узнали эти новости от своих коллег в первую очередь, наверное. Вот
0: да.
1: Господи, думаешь, вот это же, слава богу, что был, у вас была вечеринка на другом месте, как мы все зависим от случайностей.
0: Да.
1: Так, значит, когда возникла идея пьесы, я даже могу догадаться, что идея пьесы, вечеринки, она, видимо, уже носилась у вас в воздухе, поскольку вы, опять-таки, диджей, и так все закрутилось. Но вот как вы решили, что появится Шемиш? То есть, насколько я понимаю, все же складывалось далеко не сразу, и есть целая история написания пьесы.
0: Да. Началась идея, на самом деле, давно. Ну, там, не знаю, наверное, в двух... Ну, нет, я даже не знаю, но раньше, чем 7 октября. И идея была уже готова, и было все написано, у меня были актеры, и мы должны были начать работать, и потом произошло 7 октября, и я поняла, что я не буду делать этот спектакль. Спектакль просто хотел показать вот... мир вечеринок и мир тех людей, которые идут на эти вечеринки, и как мы чувствуем себя одинокими, хотя мы танцуем все вместе, и вот вся вот, ну, да. Вот, и когда произошло то, что произошло на Нове, я поняла, что мои личные депрессии, мои личные проблемы никого не интересуют, и я не хочу об этом говорить, потому что сейчас вообще не про это. И я поняла, что я оставляю это в стороне, и сейчас не время для этого. И я просто даже не представляла, как мы сможем вернуться танцевать после такого. Я вообще не хотела об этом думать, и когда потихонечку возвращались вечеринки, и люди возвращались танцевать и слушать музыку, то я поняла, что я вижу свет, и я вижу какую-то надежду на продолжение, даже на продолжение нас, как комьюнити. И после этого я начала думать со своими партнерами, что, может быть, мы можем взять ту идею, которая у нас была, и изменить ее под наши времена. И тем делом помочь людям. Тогда я даже не думала, что мы можем как-то помочь людям, да? Это только потом я поняла и слышала от людей, что это было им... правильно и хорошо посмотреть такой спектакль. А тогда я просто хотела что-то крикнуть, что-то из себя вытащить.
1: Ну, Соня, вы знаете, когда ты кричишь честно, это всегда помогает другим. Вот, поэтому
0: да.
1: Я думаю, что тут в этом штука. Но что интересно, да, мы с вами все-таки уже знакомы какое-то порядочное время, я видел спектакль, и поначалу вы сами, как я понял, не очень рассчитывали, что спектакль будет показываться много раз, и что, в общем, это произойдет так удачно и успешно. Вы рассчитывали на что-то меньшее, на показ какой-то недолгий, да?
0: Я рассчитывала на недолгий показ, я рассчитывала на один спектакль. Тоже потому, что я не думала, что будет такой успех, тоже потому, что я не думала, что будет наша война длиться так долго. И я не думала, что наши друзья и наши знакомые будут так долго... сидеть в плену, никто не мог этого представить, поэтому я помню, когда когда мы играли спектакль. Вот был спектакль, который мы... Это был год спустя, как мы начали его играть. И я помню, что мне было так больно представить, что просто что все продолжается, и этот спектакль все еще релевантный.
1: Ну, в общем, спектакль оказался, так сказать, гораздо удачнее, успешнее, чем даже вы рассчитывали. Его посмотрело много людей.
0: Да.
1: Я хочу спросить. Вот я свое ощущение помню. В какой-то момент, честно скажу, я много чего видел уже в жизни, но в какой-то момент просто стало физически не очень хорошо, когда я смотрел это все. Хочу спросить, а каково было играть?
0: Играть было странно сказать, да, но было хорошо.
1: Вы растворялись в этой роли? Вы...
0: Да, но не только растворялась, а вот было такое ощущение, да, что постоянно больно, постоянно хочется плакать, постоянно хочется кричать, а мир продолжается, и надо учиться, ходить на работу, делать домашние задания, жить, быть часть семьи. А вот когда я играла в спектакль, я могла быть в том состоянии, в котором я хотела быть постоянно, но не могла.
1: Я понимаю.
0: И это давало мне вот чуть-чуть какого-то... Это чуть-чуть странно, да, говорить, но это давало какое-то, даже не спокойство, а какое-то... Ну, это было мое место там, где я могла быть собой.
1: Знаете, я думаю, что это большое везение художников, творцов во всех сферах искусства. Вот когда они по-настоящему начинают делать дело, они так растворяются, что им не больно то, от чего им больно в обычной жизни. Я думаю, да. Поэтому вы там все спасались, все, кто играл в этом спектакле. Там не так много персонажей, но все очень выразительно, ярко. Так, у меня вопрос может быть странный, но я знаю, что Шемеш сейчас, солнце сейчас не идет.
0: Да.
1: Скажите мне, пожалуйста, мне как-то, я не могу до конца с этим смириться, потому что внутренне, потому что когда мне что-то понравилось, мне хочется, чтобы это было всегда. Так вот, может быть, стоит приложить усилия к тому, чтобы его возродить, или пусть напишется и сыграется что-то новое на другом уровне, поднимающие и освещающие проблемы, среди которых мы живем сейчас, и которые связаны с той страницей в истории Израиля, которую не переписать и не забыть. Может быть, вы будете ли в каком-то виде это возрождать, или вы все-таки пойдете дальше, будете писать что-то новое? Мне жалко ушедшего спектакля, а вам?
0: Да, мне тоже очень жалко, конечно. И я слышу много таких комментариев, да, что люди спрашивают, когда или почему прекратилось, или когда опять. И я не знаю, но я знаю, что это не конец. Я просто в какой-то момент, когда отпустили пленных, я ощутила, как будто бы в воздухе, да, что люди хотят чуть-чуть выдохнуть и поговорить о другом, и вернуться к своей жизни. И не мы никогда не забудем, и никогда не сможем забыть, да, но хотя бы на чуть-чуть притвориться, да, и продолжить жить дальше, те, кто могут, конечно. И я поняла, что на сейчас надо остановиться с этим спектаклем. Этот спектакль, он может быть, как делают сейчас в Ямей Зикарон, Зикарон Басалон, да, когда мы уже будем после войны,
1: да.
0: И начнем чуть-чуть, как это по-русски?
1: Приходить в себя.
0: Да, то я чувствую, что мы сможем этот спектакль играть как в память. И в память про про те времена. Ну, а сейчас мы еще в тех временах. Мы сейчас еще живем в эти времена. И вспоминать еще не так... То есть нам не надо вспоминать. Мы живем это сейчас. Поэтому я думаю, что, может быть, я или напишу что-то новое про сейчас. А то солнце, которое было, оно и останется. И надеюсь, в какой-то момент... мы сможем его сыграть снова.
1: Ну, вы замечательно, по-моему, ответили на этот вопрос. Я просто хочу сказать, что вот идея с вечеринкой была настолько точна. Я относительно недавно делал интервью с писательницей-переводчицей, которая перевела мемуары одного из заложников. И мы стали думать, а какую музыку здесь поставить. Она говорит, а поставьте ту музыку, которая была на фестивале. Вот.
0: Да.
1: А чтобы каждый раз, так скажем, музыкальную паузу мы могли любим эту музыку, не любим, неважно, чтобы мы оказывались в этой точке. Мне очень понравился ваш ответ, что с одной стороны будет движение вперед, с другой стороны, как память, как точки какие-то, этот спектакль может еще быть, жить, и мне бы очень этого хотелось. Я ваш в этом плане очень преданный зритель, как
0: касается
1: этого спектакля, но не только. Я хочу несколько слов вот о чем. Я знаю о ваших успехах на... актерской стезе, то есть я знаю, да, так уже многие знают, кто пришел в театр, кому посчастливилось быть в театре маленьком на «Дяде Ване», все знают, поверьте. Но, как я понимаю, вы же не намерены бросать своих драматургических занятий, вы что-то сейчас пишете, вы над чем-то работаете, это как-то связано с прошлым, или вы хотите какие-то новые идеи опробовать?
0: Я работаю над новой пьесой. Очень медленно продвигаюсь, но работаю.
1: Ничего, как бы, слушайте, многие великие писали подолгу. Ничего,
0: да.
1: Результат важен. Скажите, у вас есть какие-то сейчас еще новые роли?
0: Нет, пока что вот только играю Соню в «Дяде Ване».
1: Ну, вы играете так, что, как бы, может, уже ничего другого не надо, потому что это фантастическая роль. Ну,
0: спасибо.
1: В другой раз об этом будем говорить. Просто это феноменальный какой-то дебют был. Скажите, мы можем сейчас просто вспомнить, перечислить всех актеров, которые были рядом с вами на сцене в «Шемеш»?
0: Конечно. Со мной с самого начала была Ася Фельдберг. Замечательная, талантливая актриса, которая сделала «Алию» где-то 4 года назад из России. Она начала репетировать со мной, когда еще не умела читать на иврите. Вот. Но играла она феноменально и была со мной с самого начала. Вот. Она играла барменит. По-русски будет.
1: Да, собственно говоря, вы по-русски что же бармен, значит, она
0: и
1: была
0: да,
1: бармен. Или, да, как сейчас сказали, вы продвинутые люди, барменка. Наверное,
0: вот,
1: так.
0: Вот. Со мной еще играл Юваль Эндвельд. Замечательный, талантливый актер. Он закончил Бейтсви. Вот. Я видела его на одном спектакле и поняла, что он гениальный, я должна с ним играть или дать ему какую-то роль. И он просто в меня поверил, хотя мы были не очень знакомы, и тоже был со мной с самого начала. Вот, и потом у меня были еще две актрисы. Одна начала со мной Таль, которая играла диджея. Вначале она была со мной, а потом она улетела в Индию или в Таиланд, я уже не помню, и я позвала свою подружку-актрису Дани Эрциану, которая заняла ее место. Вот, и в конце мы были очень дружная компания, и все просто были и потрясающие актеры, и тоже люди. Да, мне очень важно сказать, что вот медиум, который мы играли в нем, да, вот про войну и про все, что произошло, они дали все свое сердце на этой сцене и позволили себе быть очень уязвимыми и играли просто с открытым сердцем. И я очень их благодарю за это, и что они в меня поверили. Потому что у меня не было им дать ни денег, ничего. А это все было вот так вот. Просто я решила, в меня поверили люди, и мы начали что-то делать. Я не получила никаких ни льгот, никаких денег от страны, ничего, да, просто вот, вот так. И мы играли, и все, что мы получали от билетов, мы делили между нами поровну, потому что это, по-моему, была... мы были ансамбль, и...
1: Ну, я хочу сказать, это чувствовалось. Это чувствовалось, когда смотрели пьесу. Сонь, ну, во-первых, большое спасибо за пьесу и за спектакль «Солнце Шемиш». Я очень надеюсь, что так, как вы сказали, вы большая умница, и я думаю, что в какие-то моменты нужные он будет еще. Не знаю, с теми ли актерами, но с вами, безусловно, потому что такой спектакль нужен. Это очень важный и нужный спектакль в свое время, когда он состоялся, но он будет еще нужен, будет востребован, я уверен. При этом я хочу, чтобы ваша драматургическая и актерская карьеры двигались мощно и ярко, так как они движутся на сегодняшний день. Удачи вам во всем. Я жду новых ролей, новых пьес. Приглашайте.
0: Буду приглашать обязательно.
1: Это была актриса и драматург Соня Цунвазо. Запомните это имя, это невероятно талантливый человек. Спасибо, Соня, спасибо.
0: Спасибо, до свидания.
1: Счастливо, счастливо. Ну и сейчас мы сделаем буквально очень короткую рекламный перерыв, а потом мы подойдем к другому спектаклю, о котором я бы хотел рассказать.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Времена. Их песни помогают Времена. Верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Ну что ж, мы продолжаем. Мы продолжаем, и я еще об одном спектакле хочу обязательно вспомнить. Ну вот, для этого на линии с нами следующий мой собеседник, больничный клоун, драматург, актер Илья Доманов. Здравствуйте, Илья.
4: Здравствуйте, добрый день.
1: А как сложилось для вас 7-10? И в какой мере пронзительный спектакль «Мой красный нос» отражает личный, ну и страшный ваш опыт? В какой мере это личная история, точнее, я бы даже сказал, личные истории, потому что они там они не одна, там много.
4: Ну, 7 октября я встретил, как и большинство из нас, дома. Вот, и 8 числа я пришел в больницу. Вот, я, конечно, был в шоке, потому что все поменялось, совершенно другая атмосфера, и очень много людей искали своих родственников, очень много было военных, которые поступали в больницу, и я честно говоря, ну, да, в какие-то вот такие в первые моменты я немножко был, конечно, шокирован, хотя и вроде бы я готовился, что вот что-то будет такое. Вот. Но потом постепенно мы вместе с моей партнершей, с Агар Хофеш, мы сначала ходили по одному вот к солдатам. Вообще мы как сказать, обычно мы ходим в детское отделение. А тут так получилось, что поскольку больница переехала на минус второй этаж, мы начали ходить везде. И уже стало абсолютно неважно, дети это или взрослые, мирные или солдаты. Вот. И мы стали ходить вдвоем. И общались, пели песни, помогали. Потом, ведь люди тоже делились историями. Вот. И в какой-то момент я понял, что вот мы первую неделю были просто как такие супермены. Мы остались Вот в любые такие вот сложные места мы сразу приходили и как-то пытались помочь. Потом я понял, что вот этот большой объем всего и нужно куда-то вылить. Нужно куда-то это выложить. Я начал это записывать на бумагу. Вот. И потом многие вещи вот из того, из этих записей, они легли в основу пьесы. Так получилось, что уже через какое-то время, в 24-м уже году был мастер-класс по созданию драматического документального произведения от школы Untold. И вот я послал туда заявку, нашел и вот написал истории. Я брал много разных интервью. Я брал интервью у врачей, у клоунов. Я брал интервью...
1: Алло? Алло? Алло? Да-да, мы что-то вы исчезли.
4: Да.
1: Брали интервью у врачей, у клоунов и дальше.
4: Да, у военнослужащих. Просто у мирных людей, которые вот так по стечению страшному обстоятельству оказались там. Вот. И мы очень много времени проводили в реанимации. В реанимации взрослой. И там, в общем-то, все истории, они практически все оттуда. Вот, потому что это истории мирных жителей, обычных наших граждан, которые оказались в такой сложной ситуации. Да, кто-то возвращался дома, навещая семью, кто-то наоборот ехал на работу, потом вернулся и попал под обстрел. В общем, все это очень сильно. Момент.
1: То есть я понимаю, что вот действительно вы сказали, это надо было куда-то выплеснуть, и это выплеснулось вот в виде пьесы. А когда эта пьеса дошла до театра «Маленький», как это случилось?
4: Дело в том, что когда я написал эту пьесу, вот в 24-м году, потому что нужно было точно подождать какое-то время, и мне тяжело было даже смотреть в эти записи, которые я написал. Я вот в июле буквально я закончил работу над пьесой, тут же позвонил Мише, пригласил его на читку. Вот мы в сентябре-октябре мы начали работать над. В конце ноября 24-го года мы уже сделали читку сначала, потому что Миша Теплицкий, Михаил Теплицкий, да, главный режиссер театра «Маленький», он сказал, это очень непростая, сложная тема, и я предлагаю читку. И уже потом приносить эту историю в ее полноценный спектакль. И после читки стало понятно, что да, спектакль нужен. Вот уже 21 марта 25 года у нас состоялась премьера «Театр маленький».
1: Насколько трудно, или, может быть, не так трудно, давалась вам роль самого себя? Вот когда вы вышли на сцену, с вашим красным носом, так сказать, да, как бы вот как символом того, как в мир смеха и радости вторгается ужас. Как вам репетировалось? Потому что, как мне кажется, другие, допустим, вживались в те роли, которые они получили, другие актеры. Это очень хороший ансамбль. Мне, например, казалось, просто все играют в едином ритме. Но кого вы играли себя самого, или вы пытались отстраниться немножко от себя и сыграть какого-то вот как бы персонажа, который очень похож на вас, но это все-таки персонаж без?
4: Надо сказать, что в самой пьесе есть место, где я прямым языком говорю, что вообще у клоуна у него есть такой щит, да, как вот это мой красный нос, это мой щит, которым я...
1: Да, так.
4: Как бы, да, я могу как-то выдержать, да, какие-то большие сложные...
1: Илья, я прошу, секундочку, может быть, вы можете перейти куда-то чуть-чуть, ой, чтобы клета была лучше, иногда это помогает, может быть, потому что какие-то части, какие-то слова выпадают, к сожалению.
4: Вот сейчас нормально вот так?
1: Вот так нормально.
4: Очень хорошо. Давайте я сейчас продолжу. Я не буду шевелиться.
1: О, да, просто замрите. Вот, замрите в этом состоянии, да, очень хорошо слышно.
4: Все. Ну, так, продолжаю.
1: Да.
4: Итак, у клоуна есть всегда такая абсолютно железная защита. Это его нос. В этом носу клоун может быть кем угодно. И он может как через фильтр дозировать ту боль, которую он может принять. А 7 октября и вот в следующие дни это не сработало, он был пробит.
1: Да, да, да.
4: И, конечно, когда мы начали этой пьесой, то временами было всем тяжело. И, да, и всем было непросто. Всем было тяжело, и кто-то плакал, и были вещи, которые каждый из нас проживал, но страна же очень маленькая, и любое место, которое указано в пьесе, оно вызывало ассоциации, которые так или иначе были связаны с кем-то из родственников, с кем-то из друзей.
1: Угу.
4: Поэтому это был такая терапия на протяжении вот всего процесса.
1: Я хочу вдобавок, потому что следующий вопрос, он просто уже вами почти отвечен. Когда шел спектакль, мне, например, иногда казалось, что просто немыслимо вместить в себя и пережить такое количество страшных, трагических ситуаций. Вы были, допустим, сами себе психотерапевтом. Как справлялись с этим другие актеры, в скобках, замечательные, сыгравшие с вами на одной сцене?
4: Я думаю, что сам спектакль, он и был этим целительным, он и есть как бы это целительное средство. Потому что, несмотря на всю тяжесть ситуации, которая там описывается, и рассматривается, и проигрывается, это спектакль, в общем-то, про свет, про любовь, про надежду, про то, что, несмотря ни на что, мы живы, и любовь победила. И мы победили. Вот. И с каждым разом, выходя на сцену, нам становилось все легче и легче это играть.
1: Давайте попробуем, если вам не сложно, мы попробуем сейчас вас перенабрать на WhatsApp, и, может быть, немножко будет со слышимостью лучших. Сделаем так, я сейчас обращаюсь к нашему продюсеру. Давайте попробуем так, потому что очень жалко, что какие-то слова выпадают, а нам бы хотелось, естественно, слышать вас целиком и полностью. Поэтому давайте вы сейчас положите трубочку, и мы перезвоним вам на WhatsApp.
4: Спасибо.
1: Да, сейчас попробуем. На самом деле, я хочу сказать, пока идет звонок, ощущение, конечно, от обоих спектаклей было очень-очень сложным, потому что, обычно мы все-таки приходим на спектакль, чтобы полюбоваться эстетической стороной, чтобы, собственно говоря, как сказал Оскар Уайльд когда-то, эстетично значит этично. От этого отталкиваясь, мы приходим наслаждаться, мы приходим радоваться спектаклю. Но и в случае с Шемеш, и в случае с моим красным носом, это была какая-то, такая внутренняя работа над собой, потому что, не так просто, даже придя в качестве зрителя, даже не принимая участие в мучительных репетициях, допустим, да, не так просто впустить в себя тот материал, тот такой обжигающий и страшный материал, которым с нами поделились авторы одного и другого спектакля. Я, конечно, отмечу режиссуру Михаила Теплицкого. Там очень интересный видеоряд в дополнение к тому, что происходит на сцене. Я думаю, что мы сейчас с Ильей, который, надеюсь, через минуту-другую вернется, мы сейчас повторим тех, кто играл в этом спектакле, кто так запомнился. И продолжим. У нас есть еще достаточно времени, чтобы поговорить с Ильей Домановым, автором спектакля «Мой красный нос», автором пьесы и исполнителем главной роли. Потому что главную роль это Илья Доманов играет, собственно, Илью Доманова, вот такого человека, больничного клоуна, который принял на себя всю эту страшную нагрузку психологическую. Илья, вы с нами?
4: Да, да.
1: Я ох, с как вами. Хорошо. Да, значит, тогда я, поскольку сейчас, когда говорил, я коснулся того, кто с вами были на одной сцене, может быть, мы сейчас вспомним исполнителей, да. Которые разделили, в общем, этот спектакль, естественно, вместе с вами.
4: Да, конечно, конечно. Я хотел, конечно, всех назвать, всех любимых артистов и артисток. Это Елена Иралова, это Анна Дубровицкая, Наталья Гатман, Ори Леванон, Елена Кахановер. Это все ребята, все артисты театра «Маленький», которые играли реальных персонажей. Персонажей, с которыми, у которых я брал интервью. И вот удивительная вещь, многие, ну, то есть, да, все артисты, они встречались с этими реальными людьми. И когда я видел на сцене, скажем, разговор, мой разговор, да, с кем-то из актеров, да, у меня было ощущение, что я разговариваю именно с этими людьми, у которых я брал интервью. Это что-то потрясающее.
1: Они растворились и стали, да, теми людьми, у которых вы брали интервью. Скажите, а вот я помню, что вот как-то были колебания перед постановкой. Я думаю, что они связаны были с тем, был такой вопрос, а зритель выдержит такую степень правды? Ну, мне кажется, что зритель выдержал, в общем.
4: Вы знаете, вот это удивительный момент, что именно после первой читки у нас было обсуждение, как раз и мы вместе со зрителями обсуждали, а имеет ли смысл вот сейчас, в это непростое время, во время войны, играть этот спектакль. И кто-то говорил, что, возможно, стоит подождать, кто-то говорил, может быть, через какое-то время. Потом подняла руку женщина и сказала, что она с начала войны ни разу не плакала. И что ей было очень тяжело. А на спектакле она заплакала. Ей как будто...
1: Стало легче.
4: Стало, да, легче. Как будто груз какой-то вот ушел, да, упал. И это вот, я думаю, и мы все подумали, да, мне кажется,
1: ради
4: это важный
1: этого.
4: Момент. Ради того, чтобы дожить непережитое, для того, чтобы сбросить и как-то отпустить вот эту тяжесть, которая у нас там комком в груди. Вот.
1: Кажется, очень хорошо, что... Да, и вот, вы знаете, и клоунада это как-то спасала и давала возможность выдержать. Это было напоминанием, с одной стороны, утешением. Я храню тот красный шарик, который мне, в числе прочих зрителей, достался от Лены Яраловой. Да, это когда она обходила зрителей, дарила вот клоунский шарик. Я его держу на таком важном месте в комнате своей. Илья, будете вы дальше исследовать эту... ужасную страницу нашей истории, будете ли писать впрямую или, возможно, как-то иначе на эту тему? Или здесь вы поставили точку, вы опустошились, вы сказали об этом, я больше не буду говорить, я буду говорить о чем-то другом. Или тут нельзя сказать однозначно?
4: Знаете, у меня после того, как я закончил писать пьесу, мне все равно захотелось поговорить с медсестрами, с врачами. И многие из них, даже после вот этих лет, после 2-3 лет, сказали, что еще рано, чтобы я у них брал интервью. Вот. Но я очень хочу собрать этот опыт и как-то вот, не знаю, систематизировать, что ли.
1: То есть это такая... В общем, мне кажется, что эта идея где-то рядом с идеей театра ДОК, да, документального театра, когда человек собирает интервью, и потом как-то это воспроизводится. Ну, это же очень интересно, мне кажется, вот что, если получится из вот этих ваших интервью с сестрами, с врачами, как бы вот собрать еще какой-то материал.
4: Да, вы знаете, вот я очень полюбил документальный театр, театр ДОК, именно в силу того, что есть вещи, которые невозможно от них отвернуться, отмахнуться и сказать, ну окей, это художественный вымысел. Нет, этого не может быть. Да, ну как бы документальный театр этого не предполагает. Вот все, что было в моей пьесе, есть же еще и разговоры с моей дочкой, ей на тот момент было 3 года, и я всячески как-то с ней общался, пытаясь отвлечь ее от сирен, от вот этих военных будней, потому что, с одной стороны, есть работа, с другой стороны, есть дом и какая-то обычная рутина, в которую как-то иногда... или не иногда, врываются бесконечные, да, там, скажем, закот, предупреждения и так далее. Вот. И это удивительно, как документальный театр помогает именно передать вот эту настоящую такую пульсацию, настоящее биение сердца, и вот ту, такой настоящий момент, который происходит между людьми. Это невозможно придумать. Вот оно такое и есть, вот так. Когда я пришел к женщине, я пришел к Ире, вот одна из героинь, у которой я брал интервью, я к ней пришел домой, она была ранена, она восстанавливалась после ранения, и мы сели с ней поговорить, она говорит, ой, а хочешь пельмешек? Сейчас я тебе с водичкой. И поставила пельмешки. Мы очень душевно поговорили. И вот эти моменты, они какие-то бесконечно трогательные, бесконечно настоящие.
1: Значит, я понимаю, что, в общем, ну, я не хочу, так сказать, все мы суеверны, но я осторожно скажу, что, возможно, продолжение следует. И будет какая-то вещь, которая подытожит ваш опыт разговоров с врачами, с сестрами, там... Будем надеяться на это.
4: Я очень надеюсь, что такое будет, и очень надеюсь, что оно будет не только вот в том ключе, в котором написана вот эта документальная пьеса. Я очень надеюсь, что это будет какое-то, может быть, другие интервью, другой разговор и более радостный.
1: Ну, мы тоже надеемся, и от вас зависит, если людей, с которыми вы общаетесь, зависит. Что занимает вас сейчас больше всего? Вот это все-таки работа в больнице или литературный труд?
4: Знаете, я признаюсь честно, литературный труд – это была первая такая попытка литературного труда. Она мне очень понравилась, но... Больничный клоунада мне нравится больше.
1: Вы не первый человек, который мне рассказывает об этой работе, потому что очень многие достойные люди этим занимались или занимаются сейчас. И я хочу поэтому спросить, точнее, даже не могу не спросить, что такое профессия больничного клоуна? Вот это значит, пропустив через себя боль другого человека, выпустить ее наружу смехом, утешением и игрой? Как у вас это происходит?
4: Вообще больничная клоунада как профессия, она родилась достаточно давно. Все началось в Америке, вот сейчас по всему миру уже есть больничные клоуны. И основная основные цели и задачи клоуна – это пригласить ребенка в какой-то другой мир, в котором нет болезни, нет болезненных процедур, нет сложностей и потерь, по возможности, конечно. Вот. И мы делаем все, чтобы ребенок во время какой-то процедуры или перед операцией, или еще как-то, да, или там даже в реанимации, чтобы он чувствовал себя... Ну, как, это удивительно, но вот сейчас, как бы это сказать? Я как клоун, я не имею права, я не вижу ребенка больным. Я не хочу его, ну, я могу ему посочувствовать, но я точно, как сказать, я вижу, что он здоров. Зачем мне его жалеть? Да, зачем мне говорить, это для этого есть родители, мамы, папы, есть куча родственников, которые действительно... дают ему и эту эмоцию тоже. Моя задача сказать, ладно, Да, да ладно, подумаешь, нога перевязана. Зато мы можем сделать вот как. Я тебя научу фокусу, а ты меня научишь. И в эту секунду молодой пациент, или мальчик, или девочка, они, ну, забывают про свои болячки, начинают смеяться, и мы вместе во что-то увлекательно играем. И для меня вот это самое главное. Вот такой подарок ребенку.
1: Вы обучались этому, не знаю, ремеслу, этому занятию, этому вот удивительной этой профессии больничный клоун?
4: Да, я проходил курс. Есть проект, который называется «Рофехолом». «Рофехолом» – это такая организация клоунов, вот, которая ну, как сказать, дает возможность клоунам поработать в больнице. Вот, я проходил там стажировку, вот, я учился, ну, я по образованию актер, вот, поэтому в любом случае мне нужно было найти подход и понять, как работать в больнице, потому что это совершенно другая история. Вот, и благодаря вот этой АМУТЕ, этой общественной организации «Рофехолом» я уже вот много лет работаю. Да, это был курс, это была стажировка, были уроки. Периодически у нас раз в год есть такие специальные семинары, на которые мы приезжаем и получаем дополнительные знания, там, как общаться с детками, которые только родились, с младенцами, да, там общаемся, какие у кого есть фокусы, у кого какие есть трюки, да, как бороться, как помогать людям при травме, при ПТСР, да, вот, при стрессе и так далее. То есть мы постоянно находимся вот в таком процессе обучения в том числе.
1: А, Илья, вы сказали, обмолвились сейчас, да, что по профессии вы актер. А вы играли на там, таких сценах, как, вот, допустим, там театр маленький, или большое, долгое время назад это было, или как? Потому что вы на сцене чувствовали себя абсолютно профессионально, что понятно, да? Поначалу у меня и был такой вопрос, этот человек, он не просто же так пришел со стороны, да? Потому что вы чувствовали себя легко, органично. Как ваша актерская судьба складывалась, и как вы ее хотите сложить дальше?
4: Ну вот, когда я приехал в Израиль, я сразу... Так получилось, что я нашел театр маленький. Это было там в 2005 году. Я нашел театр маленький. У меня был театр маленький, но не было иврита. И я выступал в составе театра, в пьесах, либо которые были...
1: Кушать подано или что?
4: Либо на английском. Нет, я играл там казака, который танцует, у которого было буквально несколько реплик. Да, то есть вот... И я очень много ставил именно хореографию, потому что я еще люблю движение. Вот. А потом были несколько пьес на русском языке, тоже в театре маленький. Да, это были пьесы, да, в которых мы играли. Вот это. Вот, а затем театр начал активно выступать на иврите, и все, русских пес не осталось. Mm-hmm. Была иностранка, конечно. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. О, иностранка. Вот. Да.
1: Ну, то есть, вот, теперь многое, как говорится, стало понятным. Почему эта пьеса появилась в маленьком, почему вы появились и как автор пьесы, и как актер, исполняющий в этой постановке главную роль. Есть какие-то планы еще театральные в этом в отношении? То есть вы... Или это будет тоже связано уже с вашей драматургией?
4: Вы знаете, вот у меня есть одна идея, которую я поделился с Мишей. Это такой спектакль, ну, клоунский, детский. Но вот именно с таким уклоном в медицинскую клоунаду. Вот. И, возможно... Ну, я пока я не хочу раскрывать...
1: Не надо, я суеверие вот. Понимаю, да. Сколько можно.
4: Да. Вот, так что, может быть, будет вот такой клоунский спектакль. Вот.
1: Вопрос. Мой красный нос будет еще показываться?
4: Я надеюсь, да. Я надеюсь, да. Вот когда начались уже совсем активные боевые действия, его решили не, ну, пока отложить. Вот. Но я очень надеюсь, да, что скоро мы обязательно его покажем. Ведь он же спектакль, когда я его писал, я ориентировался почему-то внутри меня, и, видимо, из-за того, что это был мастер-класс какой-то серьезный, ну, то есть все были вокруг из разных стран, вот тот мастер-класс, в котором я участвовал, и я писал с такой, как будто для европейского зрителя, для заграницы, вот, и так получилось, что мы с этим спектаклем и делали такую читку публичную, делали в Чехии, делали в Мюнхене, Академии Януша Корчика, да. И даже в Москве его поставили, представляете?
1: В общем, я желаю, чтобы все ваши задумки драматургические, актерские сбылись. И на сцене театра маленькие, может быть, даже не только. Но, в общем, мне кажется, что мой красный нос помог и вам, и тем, кто был на сцене, возглавляемым Мишей Теплицким, и нам, в общем, тем, кто это все смотрел, кто глубже это понимал, и вот тем людям, для которых вы сыграли психологически очень важную роль, да, вы как бы помогли многим отпустить боль, которая никак из них не выходила. Вот как той женщине, которой нужно было проплакаться, и она это смогла сделать после спектакля. Илья, я думаю, что будет ли, так сказать, следующая ваша пьеса столь драматична, или, может быть, она будет немножечко, я не знаю, какое слово, веселее, немножко оптимистичнее, я не знаю, но все равно она так или иначе связана с тем миром и тем временем, когда страница в истории наша произошла. Но я очень надеюсь, что с большим оптимизмом и какой-то большей радостью мы ее примем и будем смотреть на сцене маленького Ли или каких-то других театров. Огромное спасибо. Илья Доманов, больничный клоун, автор пьесы «Мой красный нос», актер, исполняющий в этом спектакле, в одноименном спектакле, главную роль. Спасибо вам за то, что принимали участие в этой программе и за то, что написали такую пьесу и так в ней сыграли. Спасибо.
4: Большое спасибо. Большое спасибо. И всем мира.
1: Конечно. Присоединяюсь.
4: Всего доброго.
1: Всего доброго.
4: Спасибо большое.
1: До свидания. Вот, я, понятно, что впереди еще множество откликов, как документальных, так и художественных, на случившееся 7-10-23 года. И очень правильно и обнадеживающе, сказал бы я, что отклики, уже существующие, оказались честными и талантливыми, за что еще раз скажу спасибо их авторам и исполнителям. Это честные спектакли. Это спектакли, которые, с одной стороны, помогают понять ситуацию и тех, кто принимал непосредственное участие в те дни, в этих событиях, ну и тем, кто этого не знал в такой мере, но благодаря просмотренным спектаклям приблизился к пониманию и к ощущению того, что было. Поэтому я еще раз хочу поблагодарить Соню Цунвазо за спектакль «Солнце, Шемеш» и Илью Доманова за спектакль «Мой красный нос». Память — это единственное, мне кажется, что противостоит уже свершившемуся злу. Поэтому будем помнить. Только в памяти залог того, что мы впредь сможем отличить это зло, пока оно еще не свершилось, и сможем каким-то образом его предотвратить. В студии звукооператор Габриэль Коэн, продюсер Мириам Гилевич, которых я благодарю всемерно, Игорь Хариф. Да, будем помнить. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.

В Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. ЦАЛ заявил, что Хамас продолжает использовать больницы и медицинскую инфраструктуру для террористической деятельности. Минувшей ночью были замечены два боевика Хамаса, вышедшие из больницы Камаль-Адван на севере сектора Газа. Один из них заложил взрывные устройства, вынесенные из больницы, в районе желтой линии. Сразу после обнаружения ЦАЛ атаковал и ликвидировал обоих боевиков. Второй боевик был снайпером и выдавал себя за сотрудника гражданской обороны в секторе. Начальник генерального штаба ЦАЛ Эйаль Замир говорит, что на этой неделе исполняется 53 года со времени войны судного дня и 3 года с 7 октября, двух болезненных провалов, у которых есть общая причина. Урок, который все мы должны извлечь из этих двух войн, состоит в том, что сценарий внезапного нападения должен постоянно быть в центре нашего внимания. ЦАЛ всегда должен быть готов к внезапной войне и непрерывно меняться. Командир, который не подвергает сомнению свои представления и упорно за них держится, потерпит поражение, заявил начальник генштаба на учениях новой учебной 38-й дивизии. Он отметил, что в последние 20 лет численность ЦАЛа сокращалась, однако эта тенденция остановлена. Задач становится больше, и численность армии – это наша стратегическая глубина в столь небольшой стране. Слова начальника генштаба приводит корреспондент КАН Кармела Менаше. На тель-авивском пляже Хофф-Трумпельдор прошла акция протеста под названием «7 октября. Цена провала». На песке разместили 1163 белые фигуры в память об убитых и погибших, а также 251 желтую фигуру в память о заложниках. Среди них три оранжевые фигуры в память о семье Бибас. Корреспондент Кануфер Хальфон сообщает, что организаторы акции требуют создать государственную комиссию по расследованию провала. Спустя 3 года после нападения Хамаса около 90% жителей кибуца Нахаль-Оз уже вернулись домой. В подкасте «Адат Хацес» журналистом Кан Керен

0: и Шарон Векслер, в котором сказала, в частности, следующее. «Я хочу, чтобы виновные понесли ответственность. Конечно, я злюсь. Если бы я знала, что она едет на вечеринку у границы, я бы не волновалась. Почему? Потому что для меня граница – самое безопасное место. Там ведь полно военных, разве нет? Но оказалось, что это не так, и я хочу знать, почему». Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани опубликовал заявление к годовщине 7 октября, в котором упомянул чудовищные военные преступления Хамаса и выразил солидарность с теми, кто скорбит по поводу, дословно, немыслимой утраты. Мамдани также упомянул сектор Газа и осудил продолжающийся там, как он выразился, геноцид. «Спустя 3 года мы должны отказаться принять мир, в котором продолжаются оккупация и апартеид, а военные преступления остаются безнаказанными». Слова мэра Нью-Йорка приводит корреспондент Кан Натан Гутман. В районе Бейт-Шемеша в дорожно-транспортном происшествии тяжело пострадал мотоциклист около 30 лет. Он столкнулся с легковым автомобилем на шоссе номер 375 возле Машава Мата и был доставлен в Иерусалимскую больницу Адаса Эйн-Керем. И о погоде сразу после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: Завтра ожидается дальнейшее небольшое потепление, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В пятницу без существенных изменений. Максимальная температура завтра в Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Бершеве 29, в Эйлате 32 градуса. Это были новости. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: שבעה באוקטובר 2026, 3 שנים למלחמה, אנחנו כאן.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Особый случай». Программа, которая затрагивает острые правовые и социальные вопросы в нашей стране. У микрофона в Иерусалимской студии Максим Гуллер. Вначале напомню, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете также написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, что обычные звонки на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Напоминаю также, что у программы «Особый случай» есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Найти ее очень просто. Заходите в Facebook и в разделе «Поиск» просто пишите «Особый случай». Переходите на нашу страницу с логотипом «Канрека», и там уже на странице есть возможность отправить личное сообщение нашей редакции. Старайтесь не описывать ваш особый случай в комментариях под постами страницы, так как это могут увидеть и другие подписчики. Нам важна ваша конфиденциальность, поэтому отправляйте только личные сообщения. Там вы сможете описать ваш особый случай и не забудьте оставить нам имя и ваш номер, по которому мы можем с вами связаться. Обратите также внимание, что на этой странице мы публикуем информацию, которая касается социальных, юридических и других важных тем. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Возможно, у кого-то свой особый случай, в котором ему можно помочь разобраться. Есть даты, которые навсегда остаются незаживающей раной в памяти целого народа. Дни, когда время замирает, а привычный мир рушится в одночасье, разделяя жизнь на «до» и «после». Спустя 3 года эта боль не стала тише. Она лишь глубже укоренилась в наших сердцах, напоминая о хрупкости мира и бесценности каждой человеческой жизни. Мы склоняем головы, вспоминая то страшное утро, когда все изменилось. Сегодня, 7 октября, именно в этот день 3 года назад, 7 октября 2023 года, наша страна подверглась одному из самых масштабных нападений. Боевики террористических группировок «Хамас» и «Исламский джихад» прорвали границу и атаковали мирные населенные пункты, военные объекты и музыкальный фестиваль. 3 года – достаточный срок, чтобы начать восстанавливать разрушенные стены, но слишком мал, чтобы залечить раны в душах людей. Этот день навсегда вписан в нашу историю черными страницами, став символом не только тяжелейшей национальной трагедии, но и невероятного единства и стойкости. Сегодня мы вновь с болью и скорбью возвращаемся к тем событиям, чтобы помнить каждого и не позволить времени стереть правду. И каждый случай, связанный с событиями 7 октября, по-своему особый. Сегодня в программе Своими глазами интервью

0: с врачом, который 7 октября 2023 года оказывал помощь пострадавшим, получившим ранения в результате нападения Хамас на Израиль, людям, которые поступали в больницу Сорока в Бершеве. Отеф Аза. Что происходит в приграничных с Газой районах 3 года спустя? «Щит Север» Министерство обороны сообщает о расширении проекта строительства защитных комнат, так называемых «мамадов» на линии соприкосновения. Так ли это на самом деле? 3 года без правосудия. Закон о привлечении к суду террористов, участвовавших в событии 7 октября 2023 года, был принят Кнессетом. Однако до сих пор не подано ни одного обвинительного заключения. Это разные истории, но каждая из них – часть нашего общего особого случая. И сейчас к нашему эфиру подключается профессор Леонид Барский, глава и заведующий терапевтической службы медицинского центра «Сорока». Профессор Барский, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Максим.
0: Я понимаю, что вот за последние 3 года вам не раз приходилось вспоминать этот самый день, и тем не менее, вот первые часы нападения. Как для вас начался этот день?
1: Ну, этот день начался, как и для всех, с большой неожиданности. Праздник, шаббат, и постоянные тревоги, постоянные взрывы, ракеты. И поэтому я сразу понял, что что-то происходит серьезное. Это касается, естественно, работы в больнице. Я еще до того, как вызвали в больницу весь персонал, кто может помочь, я уже направился в больницу и приехал в больницу с самого раннего утра.
0: То есть вы еще до того, как был задействован какой-то некий протокол, я полагаю, да, который оповещает так называемый ЭРАН, да, происшествие с большим количеством пострадавших, то есть вы уже что-то начинаете понимать и выдвигаетесь в сторону больницы?
1: Да, у нас уже есть большой опыт в этом плане, поэтому я сразу приехал.
0: Именно в вашу больницу начинает поступать, наверное, самое большое количество пострадавших, несмотря на то, что как бы на юге страны есть еще медицинские центры и больницы. Опять же, ни в коем случае не преуменьшаем их вклад в лечение пациентов, но тем не менее, почему именно ваш центр был тогда вот выбран именно вот таким вот эпицентром, если можно так вообще выразиться, если это уместно?
1: Ну, если мы посмотрим даже историю последних лет, то мы увидим, что большинство случаев происшествий, военных действий, которые происходят в Газе, направляются в Сороку. Почему в Сороку? Сорока – это самый крупный медицинский центр на юге страны, который обслуживает в общей сложности более 1 000 000 населения. Это центр третичный, то есть это центр университетский, со всеми необходимыми службами, которые могут оказывать во всех сферах медицины оказывают помощь. Поэтому это принято, и это годами идет, что в первую очередь направляют самых тяжелых больных, тяжелые случаи или массовые случаи в больницу Сорока.
0: И тем не менее мы говорим о не какой-то там штатной ситуации. Мы говорим о том, что, если мы правильно понимаем, в вашу больницу поступали сотни людей. Вот такое количество пострадавших. Их нужно ведь как-то определять, кому, какое лечение. Это не 15-20 человек, это сотни людей. Каким образом можно было справиться тогда с такой ситуацией?
1: Ну, я вам скажу, во-первых, то, что мы говорили об предыдущем опыте. Во-вторых, в больнице Сорока постоянно проводится соответствующие занятия, это соответствующая подготовка к то, что называется ЭРАН, то есть случай экстренной помощи массовым поражением. И до этого случая считалось, что порядка 150 человек больница Сорока может оказать квалифицированную помощь и будет готова. То есть каждый знает, куда идти, что делать и как быть. Но этот случай был случаем особым. Если взять в первый день 7 октября, больница Сорока приняла 674 случая повреждений, людей раненых, тяжелых раненых, с самыми различными повреждениями. То есть это цифра, которая просто, если бы сказали заранее, никто бы не мог поверить. И более того, в мире нет ни одной больницы, которая, в общем-то, могла когда-то встречалась с таким количеством раненых. Поэтому были задействованы все абсолютно службы, люди приходили помогать, и те, которые даже не должны были, не вызывали, не были задействованы, некоторые пенсионеры также приходили, врачи, которые раньше работали, медицинский персонал. И это все позволило, и с одной стороны, количество людей, пришедших, с другой стороны, правильная организация оказания медицинской помощи, позволили сделать эту работу квалифицированно и оказать медицинскую помощь на самом высоком уровне всем пострадавшим в этот день.
0: Но вдобавок к этому, помимо пострадавших, которые к вам начали поступать, ведь в больнице находились и люди, которые уже были на лечении. И если добавить к этому количество родственников, которые приехали или прибыли в больницу искать своих близких, я думаю, что ситуация была действительно непростая. Почему я это говорю? Потому что буквально позавчера корпорация КАН общественного вещания, частью которого является, разумеется, и радиостанция РЭКО, так вот, корпорация сделала фильм, который называется «Мишмерет», «Смена» по-русскому. Да? И там показано, что людей попросту даже не называли по именам и попросту присваивали им так называемые номера. Насколько это вот осложняло вашу работу?
1: Это сильно осложняло, и фильм действительно очень высокого качества, очень высокого уровня, и отражает то, что мы пережили, то, что, в общем-то, весь наш народ пережил в этот тяжелый день, в этот тяжелый период. Но фильм, он показывает только часть работы.
0: Буквально один день, первые часы, да?
1: Да, первые часы и приемное отделение, хирургические, реанимационные службы, это касалось. Но ваш вопрос, он намного шире, в общем-то, я понимаю. Да, ряд больных, которые ряд людей, пострадавших, которые поступали, никаких документов не было, и как-то, чтобы сделать ихнюю идентификацию, присваивали номера и, соответственно, диагноз, и потом только в дальнейшем выясняли. Но были еще отделение, скажем, я руковожу терапевтической службой и зав терапевтическим отделением, были отделения, в которых лежали больные, которые плановые лечились и принимали соответствующее лечение. И в первые часы нам уже была дана команда немедленно подготовить отделение к приему огромного количества раненых и пострадавших. Поэтому мы быстро сделали, весь персонал был мобилизован в терапевтических отделениях. Мы быстро провели обход экстренный тех, кого можно было, для того, чтобы люди, естественно, чтобы не пострадало их здоровье. Мы экстренно выписали домой, мобилизовали амбулансы, они были направлены на дальнейшее амбулаторное лечение, продолжение тех, кто необходимо было лечить. Мы сконцентрировали в отдельных отделениях, и, например, мое отделение было готово к приему раненых и пострадавших в течение кратчайшего времени.
0: Ну, надо еще отметить, что все это время, пока люди пребывали в саму больницу, Хамас продолжал запускать ракеты, и в городе Беэр-Шева довольно долго продолжали звучать сигналы раннего оповещения. Я думаю, что это тоже усложняло вашу работу. Но вместе с этим, вот если бы... Я понимаю, что случаи особые, случаев таких много, но тем не менее, что, на ваш взгляд, было самым сложным на тот момент?
1: Ну, было все сложное, но в тот момент, например, я получил просьбу от руководство больницы А мне объяснили, мы понимаем, вы терапевтическое отделение, и профиль у вас такой, но нам необходимо сейчас количество раненых и пострадавших людей госпитализировать к вам. Сможете ли вы это сделать? Ответ был однозначный, немедленный, естественно. И вся команда, все отделение поддержали это. И как пример мы начали принимать, терапевтический профиль, начали принимать раненых и пострадавших людей с различными рода травмами в терапевтическое отделение. Через день

0: когда решили, это решение немедленно принимается, экстренно, решили более сконцентрировать больных с какими-то ранениями, которые требуют хирургической помощи, естественно, и больше в ортопедию, хирургию. И у нас попросили переквалифицироваться еще раз на прием больных, которые требовали госпитализацию хирургического и ортопедического профиля. То есть никто не отменял болезни другие и другие состояния, которые во время войны. И так мы стали отделением хирургии, ортопедии, одновременно травмы, продолжая принимать этих больных. Со временем нас попросили еще помочь и сделать отделение реабилитации часть коек. И мы и пошли на это. То есть терапевтическая служба очень активно и динамично вписалась в оказание помощи людям в эти дни. И я с гордостью должен сказать, что все отделения терапии, мое отделение в частности, справились с этой работой в полном объеме.
1: Профессор Леонид Барский, глава терапевтической службы медицинского центра «Сорока» в Бершеве. Большое вам спасибо за участие в программе и спасибо также за все то, что вы сделали тогда, ну и продолжаете делать, безусловно, каждый день. Спасибо вам.
0: Спасибо вам, всем здоровья, всего самого лучшего.
1: Спасибо еще раз. Я лишь хочу добавить, что на платформе Canbox корпорации общественного вещания вы можете посмотреть фильм, который называется «Мишмерет. Смена». Тот, про который мы сейчас только что говорили, который мы упоминали в нашей беседе с профессором Леонидом Барским. Это специальный выпуск программы «Зман и Мед», который называется, ну, на иврите, на русском это «Реальное время». Там впервые публикуются леденящие кровь кадры из больницы «Сорока». Кадры, снятые 7 октября 2023 года. Это настоящая история борьбы за жизнь каждого из сотен раненых, которые поступали в медцентр. Там вы можете посмотреть и понять, как выглядели эти сутки. Такие сутки, подобных которым не знала ни одна больница. Для вашего удобства мы опубликовали ссылку на этот фильм на странице «Особый случай» в социальной сети Facebook. Наш следующий собеседник – это Роман Каплун, основатель проекта ОТЭФ. Роман, приветствую вас в эфире программы «Особый случай». Роман?
2: Да, я с вами.
1: Приветствую еще раз, добрый вечер. Вы основатель проекта ОТЭФ. То есть, в принципе, после того, как было возможно уже посещать приграничные с Газой районы, вы начали снимать свой проект, который, в принципе, и получил название ОТЭФ.
2: Ну, я скажу, что вся эта деятельность началась, это, скажем так, информационная война, потому что ОТЭФ — это тоже часть информационной войны. Она началась практически сразу после 7 октября. И так пришло название еще до съемки фильмов. Мы немножко занимались другим. Это разного рода расследования, развеяние фейки, исследование ботов, ботоферм, социальные сети, как они работают против нас. И да, и где-то уже 2 года назад мы пришли к тому, вот именно к съемкам фильма. Нас двое с того времени. Это я и Зоя Альберт Кац. То есть мы полностью вдвоем снимаем, ездим и делаем, да, весь этот контент, снимаем все эти фильмы.
1: Ну, одно дело развеивать фейки, безусловно, может быть, когда-то надо куда-то выехать, но, в принципе, наверное, это несравнимо с тем, что нужно приехать в приграничные с Газой районы, а вы это делаете, приезжаете туда, и какая картина предстает перед вами? Что, как все это выглядит?
2: Да, совершенно верно. Слышать это одно, а быть на местах юга, вот в ОТЭФ, это совсем другие ощущения. У нас начинались истории не с поездок, с людей, которые каким-то образом были причастны в плане своей профессии, фотографы, врачи. Вот я слышал, у вас в эфире был врач Сорока, у нас тоже был доктор, который принимал как раз пациентов 7 октября и говорил, там каждую минуту привозили раненых и убитых уже. Вот. Это мы говорили одна история. Потом мы поехали туда снимать, и это совсем другое. Но это шок-контент, когда мы начали получать разного рода разрешения. Мы сотрудничаем с пресс-центрами армии обороны Израиля, полиции, ЗАГ, МАДА. Мы уже заезжаем в кибуцы, в разные места, в деревни. Когда мы еще успели заснять, вот у нас есть свои архивы уникальные, вот именно те места, когда их еще, ну, не снесли, допустим, да, вот кибуцы в том виде, в каком они были после 7 октября. Вот, допустим, кибуц Берри, это, наверное, самая запоминающая история, там до каждой вилочки, ложечки, до нижнего белья все на своих местах.
1: Ну, по-моему, это, если не ошибаюсь, самое большое количество пострадавших, более 100 человек.
2: Да, да, и это Берри. Ты заходишь в этот дом... И даже вот в другие дома заходишь, там в других кибуцах, там просто стены во многих. А здесь личные вещи. И это такие ощущения, ну, не, я не могу их описать. Это ты заходишь в район сожженных этих домов, где убивали людей, сжигали заживо, как в декорации к какому-то фильму. То есть, когда мы об этом слышим, вот это очень важная мысль, я часто пытаюсь доносить. Мы многое слышим, но это есть огромная разница, когда ты это увидишь.
1: Вот в этом и есть разница, потому что люди рассказывают, в принципе, историю, историю своего населенного пункта, а вам удалось посетить практически все эти населенные пункты, и, что называется, к сожалению, да, есть чем сравнивать, то есть оценить масштаб этой трагедии.
2: Да, в этом и уникальность канала, потому что вот мы, допустим, сняли уже порядка 40 фильмов, и мы стараемся выпускать каждые 3 недели, делая это вдвоем, и делать это будем еще многие-многие года. То есть, совершенно верно, снять какой-то один фильм, историю какого-то человека, это, можно сказать, не показать, не сказать ничего. Вот каждый раз, приезжая на места трагедии, вот до сих пор, а мы ездим 2-3 раза в месяц, мы узнаем каждый раз новые факты. Это какая-то удивительная история, вот каждый раз все равно что-то новенькое ты узнаешь. Я понимаю, что люди, живущие в Израиле, они половину даже не представляют и не догадываются. И вот мы собираем это по крупицам, да, то место, тот свидетель, заложник, военный, полицейский, зака, мада, и складывается большая картина вообще масштаба про того, что произошло. И впереди еще очень-очень много работы и очень много еще не снятого. Хотя нам иногда говорят, что еще можно снимать, поверьте, еще очень долго и очень много надо снимать. Есть что снимать, да.
1: Ну вот, в принципе, об этом и хочется поговорить. Понятно, что 3 года назад это был один, скажем так, ОТФ, то есть одна полоса приграничных с Газой районов. Что происходит сегодня, да, после, конечно же, массовой эвакуации всех населенных пунктов, которые нужно было тогда эвакуировать. И как вот сегодня восстанавливается там жизнь? Вот опять же, с точки зрения вот, человека, который приезжает, снимает, да, разницу между 2023 годом и, ну, практически уже вторая половина, скоро уже да. Конец 2026 года. Как возвращается жизнь? Люди возвращаются в дома.
2: Ну вот о чем я, да, начал говорить. То, что мы успели заснять места, опять же, сожженные кибуцы. И вот к сегодняшнему дню, например, многие эти места, их уже нет. То есть очень много снесли. Остаются там какие-то памятные места. То есть мы это все засняли. Ситуация, вы знаете, к сожалению, вот каждый раз возвращаясь в ОТФ «Аза», у нас ощущение одно и то же всегда. Мы как будто на машине времени попадаем в прошлое. Так вот ощущение, что время там остановилось, я прекрасно понимаю, почему. Огромный кусок страны, огромное количество наших граждан, они застряли так или иначе в этой дате. Там все напоминает об этом. Люди, ты с ними общаешься, мы со многими общаемся. Даже не говорим про 7-е, но так или иначе у людей проскакивает событие 7 октября. Они все в очень тяжелой посттравме. И я думаю, что до конца страна, мне кажется, еще не осознала, это следующая вот эпидемия наша, посттравма. И от 7 октября и вот наша война, я имею в виду военные, полицейские, это и дети, с какой посттравмой там находятся. Мы очень много, мне кажется, еще не понимаем. И люди восстанавливаются, они стараются. Очень многие не возвращаются. Они не могут туда вернуться, в кибуцы. Они не могут жить в тех местах, где это все с ними происходило. Дети, ну это вообще отдельные жуткие истории, вот эти посттравмы. И у взрослых тоже. Кто-то пытается вернуться, кто-то старается начать новую жизнь. Кстати, приезжают новые поселенцы, которые никогда там не жили, ну вот идейные поселенцы, которые мы будем находить там дома, мы будем там жить, мы будем строиться.
1: Наверное, да. Не совсем поселенцы. Все-таки тут не, речь не идет о какой-то спорной территории. Не-не, обычно поселенцев называют те, кто живет на так называемом западном берегу.
2: Ну, ватэф, они себя тоже называют поселенцами, на самом деле. То есть те, кто живут у границы, вот мы в Керем-Шалом снимали ребят, а с ними произошла там вся эта трагедия. Они,
1: если не ошибаюсь, Мишель, она была у нас в эфире Мишель, да, 5 числа. Вот. У нее просто был какой-то очень особый случай. Она как раз родила за 9 или 10 дней до начала.
2: Это еще была кесарева у нее, да, и она после операции. Это вообще какая-то невероятная история. Но
1: четверо детей, да. То есть они, и что вот с ними, да? То есть я так понимаю, что они сказали, нет-нет, мы в любом случае возвращаемся домой, несмотря ни на что.
2: Сказали мы, не раздумывая, да. Я знаю, они вернулись, потому что когда мы снимали, они еще не вернулись, но они вернулись, они очень идейные. Но я скажу, что они не единственные такие. Мы общаемся, есть такие люди, которые считают, мы должны жить у границы. Опять же, поселенцы, я не имею в виду религиозных поселенцев, хотя там тоже хватает. А тут светские, но они идейные, их есть. И те, кто приезжает, я лично не встречал, не общался, но вот люди с кибуца, с разных, с которыми мы общаемся, говорят, что приезжают ребята, новенькие серии, очень идейные, называя себя поселенцами, мы будем жить у границы, жизнь продолжается, нас хотели напугать и нас выселить, но я имею в виду народ Израиля, там, да, еврейский народ, но мы будем там жить. Вот. Но в целом нерадужная ситуация. То есть иногда я вижу цифры, которые приводят разные министерства, там чуть ли не 90% вернулось. Но когда ты приезжаешь, понимаешь, что цифры вообще не те, они не бьются у тебя. Потому что пострадавшие кибуцы, ну как ты туда вернешься, когда там садиков нет, школ нету, они там еще строятся, они восстанавливаются. То есть если считать в общем юге даже террористов, где не зашли, таких много мест. Если взять это в общую статистику, то, конечно, это я к этому как-то пришел, то тогда у меня цифры бьются. А если взять места пострадавшие, то там совсем другие цифры. Не 90, не 80, и мне кажется, даже не 50%. Возврата. Но потихоньку, потихоньку, очень потихоньку, жизнь, она все-таки возвращается.
1: Ну, потому что, знаете, как принято говорить, «Ам Исраэль хай», нас вот так вот хай, запугать. Да. Роман Каплун, основатель проекта ОТЭФ, большое вам спасибо за участие.
2: Спасибо в нашем за программе. Приглашение. Спасибо. Всего доброго.
1: Переходим к следующей теме. Сейчас нашим следующим собеседником станет Алекс Карачун, заместитель мэра Кирьят-Шмоне. Алекс, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Максим, добрый вечер.
1: Ну, понятно, что все сегодня вспоминают 7 октября, но в этом контексте, безусловно, нельзя вспомнить, что произошло 8 октября, когда после нападения Хамаса к войне с Израилем присоединилась террористическая шиитская группировка Хизбалла, которая базировалась, ну и мы понимаем, что до сих пор базируется в Ливане. Буквально недавно, в июне этого года, было принято очередное решение правительства о том, что наконец-то, вроде как бы, есть новый проект строительства защитных комнат на линии соприкосновения, вот на севере страны. Вот вы не только зам мэра Кирьят-Шмоне, но в первую очередь вы человек, который с начала войны, вот последние 3 года, понятно, что и до этого, да, живете там, вот на севере. Насколько ситуация сегодня там отличается от той ситуации, свидетелями которой мы стали 3 года назад?
3: Да, я хочу начать с того, Максим, что очень тяжелый день сегодня. Я вот участвовал в разных церемониях, и ты слышишь все эти истории, все то, что мы видели на телевизоре, и видно, еще не все знаем. Очень тяжелый день. 8 числа, как ты сказал, 8 октября 2023 года, пока мы все еще следим за новостями, за телеграм-каналами и так далее, прилетает сюда ракета в Кирьят-Шмону, которая кидает нас 16 лет назад, последний раз до 8 октября, тут были обстрелы 16 лет до этого, и мы понимаем, что у нас начинается на севере война, и люди, конечно же, очень взволнованы и понимают, что может произойти на севере то, что произошло на юге, а никто не дает нам гарантию, что на то время, что оно не произойдет вот-вот, не проникнут сюда террористы Хизбаллы. Люди бегут в бомбоубежища, в Мамады. Я этот день очень хорошо помню, потому что Мы были с женой, с детьми. 7 числа мы вернулись с Кинерета и поехали к себе домой. И мои дети не знали, никогда не слышали сирен. Это не так, как мы выросли. Под сиренами, бомбежками, ракетами. И с этого момента началась, скажем так, ну, можно сказать, и до сих пор такая странная, скажем так, ситуация, жизнь. В Мамаде, в Миклате, потом эвакуация, вернулись, опять сирены, опять война. И вот только сейчас начинаем потихоньку возвращаться в какой-то строй. И ты говорил про программу. Меня слышно, да, Максим?
1: Да-да, слышно, слышно. Я просто не хочу перебивать, да.
3: Эта программа была создана уже давно, и оправдали ее давно.
1: А, вот, и отсюда, как бы, да, я прошу прощения, что перебиваю, но для, что называется, объективности этой темы стоит упомянуть, что в рамках постановлений правительства от июля 2018 года
3: это было оправдано, если я не ошибаюсь, Максим, Либерманом в свое время, это была утверждена эта программа. Но я просто хочу объяснить всем тем, кто нас слышит, потому что я дам пример Кириат-Шману. Большинство домов, более 67% как минимум, это дома, которые были построены еще в 70-х, 80-х годах. Можно, вы все понимаете, что бурканы, флаки, которые заменили «Катюши»,
1: это типы ракет,
3: никакой,
1: да,
3: для наших никакой «Хедер», да, Битахон не может защитить нас от этих ракет. Когда были «Катюши» в те времена, да, мы бегали в «Хедер Битахон». Сегодня они несущественны, они не могут нам дать ту оборону, которая требуется сегодняшними ракетами, бурканы, флаки. Это то, что я знаю, то, что я помню их названия. Эта программа была оправдана давно. Но надо понять, люди должны понять, когда есть программа, которая оправдана в правительстве, и идут какие-то выборы, или меняются министры, или меняются... Вот с этими программами играют. Окей, приходит другой министр, приходит другое правительство или другое решение, и эти деньги берут, и их цель становится совсем другая. Ведь эту программу, которая была, оправдали ее, по-моему, несколько миллиардов даже, по сути, с ней ничего не делали. Никто не занимался тут мигуном. И все те районы, которые на то время были без мигуна, они стоят также и сейчас без мигуна.
1: Хорошо, и что вот это вот новое постановление правительства от июня 2026 года? Тем не менее, вот на сайте Министерства обороны, точнее, на подотчетном ему сайте, мы говорим о том, то есть я буквально сегодня открыл этот сайт, и я вижу, что это проект строительства защитных комнат. Вроде как бы приступили к строительству аж 15 сентября, вот порядка, да, 3 недель назад. Что-нибудь реальное происходит на местности, так называемой?
3: Я хочу сказать, что до начала учебного года мы мигану, ну, как на русском, помоги мне, Макс.
1: Ну, построили, возвели какие-то защитные сооружения,
3: да,
1: или на,
3: да. Во всех школах, во всех садиках, во всех мекомоцибурим.
1: Общественные места.
3: Мекомоцибурим, да. Спасибо. И теперь люди могут подать до 2 этажей, окей, те, кто у них частные домики и живут до 2-го этажа, я смеюсь, потому что я не знаю...
1: А те, у кого 3 этажа?
3: 3-й, 4-й, 5-й, ну, у нас тут не такие большие, как бы высокие дома, но, скажем так, у нас есть дом 14-этажки, 9-этажки, очень много домов до 4 этажей, а 3-й этаж... или 4-й этаж, он как должен бросаться с окна, чтобы быстрее добежать до Миклата. Как бы с одной стороны, вроде бы идут навстречу, до 180 шекелей идет возврат тем, кто подают через Мисрада Битахон просьбу, окей, они нанимают каблана, нанимают там, тот, кто ведет им этот проект, подают все нужные документы, начинают строить, и в процессе им возвращают эти деньги до 180 шекелей. Мамад стоит плюс-минус от 200 до 230.
1: Это звучит как дело утопающих или спасение утопающих, хотя дело рук самих утопающих.
3: Вроде бы, Макс, вроде бы хочется сказать спасибо. Да, я не люблю плакаться, жаловаться. Вроде бы и на то спасибо. Но с другой стороны, люди, которые живут, пожилые люди, я даже не говорю уже про молодежь, хоть им полагается этот мигун. Третий этаж, четвертый этаж. И вот люди звонят и спрашивают, а я могу подать? Ну, вот как я сейчас заикаюсь, плюс-минус такой же мой ответ, и говорю, нет, ребята, я извиняюсь, я понимаю, что на данный момент это до двух этажей. Я не знаю, как объяснить это решение.
1: Ну, опять же, я думаю, что время покажет. Понятно, что сейчас предвыборный период. Мы стараемся никогда не заниматься политикой в рамках именно нашей программы. Есть достаточно программ, которые могут разбираться в политических нюансах. Это не наша цель. Но, тем не менее, хочу задать последний вопрос, тем не менее, немаловажный. Прошло 3 года. Сегодня можно сказать, что война на северном направлении, да, поставлена на паузу. Что сегодня чувствует житель Митулы, Кириадшмоны, житель вот севера, вот приграничных районов с Ливаном, с Сирией?
3: Я тебе скажу так, Макс, все-таки прошло время, и мы с тобой не раз об этом говорили. Я хочу сказать, что сегодня город, конечно же, вот я вижу, мы видим инфраструктуру, которая новые и здания, которые строят, и новые районы, которые строятся. Жизнь сильнее всего. И семьи, которые уехали и вернулись, и новые семьи, которые... Есть еще очень много работы. Очень много. Но ты правильно сказал. Вот ты очень правильно сказал. Война на паузе. Если я сижу вечером у себя дома и слышу все время, как мы стреляем в Ливан, конечно же, меня это радует, что они не стреляют сюда. Но я понимаю, что война все еще тут. Она, как говорят, мевер лапина, за углом. Поэтому она на паузе. Но жизнь сильнее всего. И все то время, что тихо, мы хотим жить, мы хотим... Дети ходят в школы, кружки, мы хотим выходить в кафе, поэтому я рад видеть, что вот сейчас я стою в пробке. Я рад видеть эту пробку, потому что ее не было буквально
1: полгода назад. Мы даже слышим, что вы стоите в пробке, да.
3: Поэтому ее полгода назад не было. Я рад, что я стою в пробке. Я рад, что дети выходят на улицу, потому что и этого дети боялись, и мы боялись их отпускать. Но война на паузе. Макс, ты правильно все сказал. Война на паузе.
1: Ну, дай бог, что после этой паузы нажали на кнопку «Стоп». Ну, все это зависит, конечно же, не от нас. Алекс Карачун, заместитель мэра Кириадшмоны, житель Кириадшмоны в первую очередь. Большое вам спасибо за участие в нашем эфире. Переходим к следующей и очень важной теме. Закон о суде над террористами Нухбы был принят 11 мая этого года. Подавляющим большинством его поддержали 93 депутата Кнессета. С этого момента прошло 4 месяца, но до сих пор нет ни одного обвинительного заключения против тех, кто совершил злодеяния, наверное, самые чудовищные на земле. Мы беседуем с Максимом Раковым. Это адвокат, в прошлом юридический советник Совета по национальной безопасности, партнер фирмы INR. Максим, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Максим.
1: Очень долго пытались провести этот закон. Сразу напоминаю, как бы стоит действительно напомнить инициаторов этого закона. Это Симха Ротман, глава комиссии Кнессета по законодательству, а также депутат партии НДИ Юлия Малиновская. Они, безусловно, проделали очень хорошую работу. Я, как юрист, читал неоднократно этот закон. Понятно, что каждому хочется как-то доработать и сказать, что здесь я бы добавил, но я этого делать, безусловно, не буду. Есть достаточно более профессиональных и опытных людей. Но вот с вашей точки зрения. Прошло 3 года с момента 7 октября 2023 года. 4 месяца с момента принятия самого закона. В чем заключается сложность отдать этих нелюдей, другого слова у меня нет, под суд, чтобы они понесли заслуженное наказание?
4: Ну, закон, опять же, можно о нем спорить. Я не уверен, что он оптимальный. Я не уверен даже, что он был необходимым, потому что существуют юридические механизмы уже в старом законодательстве, некоторые даже слишком старые и заржавевшие, которые сейчас в этом законе, в принципе, используются. Это закон о военных судах.
1: Был в военном который суде. В Лоди, который был когда-то,
4: да,
1: у нас, да.
4: Когда-то. Вот, в принципе, его в какой-то мере возрождают, немножечко подчищают, закрашивают, но проблема не в этом. Проблема это, прежде всего, в логистике и в бюджете. Вот, в принципе, такого количества подсудимых за в отношении событий нескольких дней для Израиля это беспрецедентно. То есть такого нет. Обычно что есть? Совершено преступление там 1, 5, 10, ну 20 человек. Полиция расследует, прокуратура подает обвинительное заключение, суд судит. У нас сейчас мы говорим о том, что там как минимум сотни потенциальных...
1: Ну, служба управления тюрем и спецслужбы не открывают нам точное число, да. Но примерно самих террористов Нухбы содержится порядка 300 человек.
4: Ну, там не только...
1: Я говорю только про Нухбу, ну, только про передовые отряды, которые...
4: Потому что закон, он и в отношении пособников. Тех, которые торглись в Израиле, в отношении пособников, в отношении тех, например, которые помогали скрывать заложника, убивали заложника внутри Газы. То есть, но опять же, мы говорим про сотни. Значит, что нужно сделать? Во-первых, для начала это полицейское расследование. Когда их захватывали, арестовывали, ими занимались армия и Шабак, меньше занималась полиция. То есть цель была узнать дополнительную информацию. Для уголовного дела каждого из них должна допросить полиция. Иногда это перекрестный допрос, иногда это взять, сверить показания соучастников, тех, которые были на том же месте. Это требуется ресурс, требуется время, требуются деньги. То есть, в принципе, можно было уже продвинуться с этим на сегодняшний день и до закона, потому что закон не меняет полномочия полиции, не определяет новый порядок полицейского допроса. То есть это идет по старой схеме, по старым правилам.
1: Но я так понимаю, что сложность была как раз с этапом доказательств в суде.
4: Нет, доказательств для суда. Не в суде, а для суда.
1: Ну, в процессе, да.
4: Да. Значит, полиция, она допрашивает для того, чтобы собрать дело и передать в суд. То есть она собирает доказательства, которые будут приемлемы в суде. Опять же, в отношении скольких людей и на какой стадии это находится сейчас, мы не знаем. Это никто не говорит. Сегодня это было частью обсуждения комиссии законодательного комитета Кнессета. Непонятно, что там было. Это вот первая стадия. То есть понятно, что говорят, нет людей, нет бюджета. Это так. На самом деле, то есть нужно выделить полицейских следователей, те, которые будут допрашивать экспертов, те, которые будут готовить заключение для суда, судебно-медицинских экспертов, то есть институт судебной медицины, которые, да, это уже проверили, но нужно готовить заключение в определенном формате, то, которое будет для суда, по каждой жертве, связывает каждого из...
1: Это когда вы говорите про обычный уголовный процесс. А здесь, если я правильно понимаю, ситуация в некоторых случаях иная.
4: Здесь будет, в принципе, то же самое. Доказательства нужны будут те же самые. То есть будет определенный другой порядок самого судопроизводства. Но с точки зрения того, что нужны будут доказательства, их в любом случае нужно будет. Для этого нужны люди, нужно время, нужны деньги. Дальше. Следующая стадия. Предположим, собрали. По каждому из них собрали дело. Оно идет в прокуратуру. Вот здесь уже вступает в силу закон. Прокуратура будет военная. Заниматься этим будут военная прокуратура вместе с гражданской, с Южной уголовной прокуратурой Израиля. В принципе, ну, если честно говорить, такую логистическую операцию может поднять только армия. То есть только у армии есть возможность мобилизовать ресурс. И поэтому было принято решение, что этим будет управлять и логистически, и юридически это будет под эгидой армии, под эгидой Министерства обороны. То есть будет построен специальный, скажем, суд на базе...
1: Что тоже является некой отдельной частью этой всей истории. То есть нужно здание. Мы не говорим о здании окружного суда в Бейершеве. Это нужно отдельное здание.
4: Это будет отдельное здание, куда, в принципе, легче будет привозить обвиняемых. Потому что их нужно, по крайней мере, на часть заседаний, даже по новым правилам. То есть по новым правилам часть заседаний они могут участвовать в видеосвязи. Это логистика связи, ну, это возможно. Есть технологии, можно это сделать. Но на часть заседаний их нужно привозить живьем. Это логистика, это безопасность, то есть будет построена, использоваться база офер. Это занимает время, это требует деньги. Этим будет заниматься.
1: Для тех, кто не в курсе, только скажу, да, что база офер находится недалеко от Иерусалима. А если процесс... Надо понимать, где будет возведено это здание. То есть или это все будет называться Иерусалимский процесс, как по аналогии с Нюрнбергским?
4: Ну, наверное, верно. То есть это будет в одном и том же месте. Опять же, все будет... Постараются там это локализовать, чтобы не было логистической катастрофой. Потому что, опять же, мы говорим, что будут судить несколько сот человек. Американцы, кстати, после вторжения в Афганистан, они вывезли всех на базу в Гуантанамо на Кубе и занимались этим процессом именно там. Это годами.
1: Максим, еще один вопрос, который, мне кажется, все-таки стоит упомянуть. Все-таки мы правовое государство, и, как правило, человек, который подвергается уголовному процессуальному процессу, да, имеет право на защиту. И вот в данном случае, как вы думаете, кто может представлять вот этих вот самых в суде?
4: Есть решение, то есть закон это определяет. Значит, это будут либо адвокаты, которых выберут подсудимые и их представители, причем могут быть как адвокаты с израильской лицензией, так и адвокаты с территории. Значит, это один вариант. Если у них не будет адвоката, им должен будет адвоката назначить суд. Суд назначит адвокатов, либо это, опять же, возложат на армию, на военную прокуратуру, видимо, на военную защиту. То есть будут резервистов призывать и назначать их как адвокатами. Либо, второй вариант более вероятный, будут назначать, опять же, частных адвокатов не из общественной адвокатуры. То есть они не будут из общественной адвокатуры, это указано в законе, но будут назначать, будут платить им деньги, а по еще одному закону, который принят, стоимость адвокатов по назначению суда будет вычитаться из платежей, которые переводятся палестинской администрации.
1: Возможно. Ну, мне тяжело поверить, что кто-то из действующих или резервистов возьмет на себя такую миссию, потому что у каждого...
4: Если ему прикажут.
1: Ну, то есть, в приказном порядке исполнять добросовестно свою работу, я думаю...
4: А что делать?
1: Вот, и отсюда я хотел бы спросить, вот что делать? Я хотел бы спросить, возможен
4: нельзя,
1: прецедент
4: нельзя,
1: или случай, который имел место в 60-х годах прошлого столетия? Мы говорим про доктора Роберта Сервациуса, который представлял интересы Адольфа Айхмана. Да будет стерта его память.
4: Значит, опять же, это уже же принято. То есть принято решение позволить адвокатам с лицензией с территории представлять палестинских обвиняемых. То есть это в принципе аналог Сервациуса. Ну, если адвокат из Рамаллы, из Хеврона, он может представлять. Проблема другая. Вот предположим, что конкретно кого-то у него нет вообще защитника. Судить его нельзя без защитника по израильскому закону. То есть он себя, значит, в такой ситуации должен будет назначить кого-то суд. Адвокат должен согласиться. Если это частный адвокат, не найдут ни одного, который согласен, то, я думаю, все-таки прибегнут к помощи армии, которые прибегают вообще в любых ситуациях, когда что-то не работает.
1: Ну и последний вопрос. У нас остается не так много времени, но тем не менее. Среди наказаний, которые предусмотрены, и, я так понимаю, есть и смертная казнь, которая, безусловно, присутствует и в других законах. Как в других законах, которые, кстати, существовали до принятия этого закона. Как будут с этим? То есть насколько у этого трибунала будут полномочия выносить смертные приговоры?
4: Будут. То есть будут полномочия, потому что существовали эти полномочия еще у оригинального военного трибунала, а просто никогда не использовалось. Не использовались эти полномочия, но они существовали, потому что законодательство, оно еще времен британского мандата 1945 года, эти полномочия были.
1: Да, но если не ошибаюсь, в 59 году прошлого столетия что-то было введено вроде некого моратория.
4: Нет, сначала был еще, по-моему, в 50-51 году отмена смертной казни за убийство, потому что в мандатной Палестине было действовать смертная казнь за убийство, но это немножко другое. Просто не просили и не выносили смертные приговоры. Я напомню, что в принципе этот суд не действует уже больше 20 лет. И последние пару десятков лет он очень, очень мало функционировал. То есть он, в принципе, умирал. Так что нету большой практики в этом суде. Но новый закон предусматривает явно вынесение смертных приговоров и определяет, что в случае, если будет смертный приговор, будет автоматическая апелляция, даже если подсудимый не подает апелляцию. То есть есть процедура рассмотрения апелляции на вынесение, рассмотрения апелляции на смертный приговор. Вопрос более интересный. Окей, вынесен приговор. Что дальше?
1: Вот.
4: У нас нет инфраструктуры приведения смертных приговоров в исполнение. То есть создавать ее заново, единственный, который был приведен приговор, ну, кроме случая Тубьянского...
1: Мейер Тубьянский, да, и Адольф Айхман.
4: В 1948 году, который просто его отвели за угол и расстреляли, это единственный случай, когда выносили и приводили в исполнение смертный приговор, это, опять же, Айхман. Его тогда повесили. Значит, что будет сейчас? Кто будет это делать?
1: Ну вот, как говорится, поживем, увидим. Ну и последний, наверное, вопрос. Для этого, наверное, не надо быть юристом, но тем не менее надо быть юристом и адвокатом, чтобы попытаться ответить на этот вопрос. Все наверняка задают себе один и тот же вопрос. Прошло 3 года, ни один суд не начался, не готово ни одно обвинительное заключение, соответственно, ничего не подано. Сколько может это длиться?
4: На заседании законодательного комитета сегодня говорили о том, что вот мы сейчас уже скоро начнем, и первые обвинительные заключения ожидаются в первой половине 27-го года. То есть это в течение 8-10 месяцев. То есть если они будут готовы в 27-м году, это значит, что процессы начнутся в лучшем случае в конце 27-го, то и в начале 28-го года, если будет готов суд, построен, там, вся эта логистика будет. Кстати, одна из причин, почему в новом законе очень сильно увеличены сроки предварительного заключения, это потому что ожидается, что еще нужно несколько лет.
1: К сожалению, все это так и выглядит. Максим Раков, адвокат, в прошлом юридический советник Совета по национальной безопасности, партнер фирмы INR. Большое вам спасибо за ваш комментарий к этой теме.
4: Ну, хорошо. До свидания.
1: Спасибо. Я лишь хочу добавить, что связаться с нашей редакцией вы можете сразу несколькими способами. В первую очередь связаться с редакцией «Особый случай» можно же, конечно, посредством мейла. Напоминаю, адрес special@kan.org.il. Есть автоответчик, на который можно позвонить и оставить сообщение по номеру 072-393-2666. Также есть WhatsApp-номер, на который можно отправить сообщение. Это 050-737-8122. Программа «Особый случай» есть также страничка в социальной сети Facebook. Можно отправить сообщение туда. Еще раз напоминаю, что на нашей странице есть ссылка на фильм, который называется «Мишмерет. Смена». Это специальный выпуск программы «Зман и Мед». Там впервые публикуют леденящие кровь кадры из больницы «Сорока». Кадры, снятые 7 октября 2023 года. Это фильм корпорации общественного вещания. Заходите, смотрите. У микрофона в Иерусалимской студии был Максим Гуллер. Над программой сегодня работали продюсер Мирьям Гелевич, музыкальный редактор Таня Барская. За режиссерским пультом был сегодня Гавриэль Коэн.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.

Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуск Алекс Кольберг. ЦАЛ заявил, что Хамас продолжает использовать больницы и медицинскую инфраструктуру в секторе Газа для террористической деятельности. Минувшей ночью были замечены два боевика Хамаса, вышедшие из больницы Камаля-2 на севере сектора. Один из них заложил взрывные устройства, вынесенные из больницы в районе желтой линии. Сразу после обнаружения ЦАЛ атаковал и ликвидировал обоих боевиков. Второй боевик был снайпером и выдавал себя за сотрудника гражданской обороны в секторе. Третья годовщина резни 7 октября. Йонатан Шамрис, брат которого Алон погиб от огня военнослужащих ЦАЛа, когда пытался бежать из плена, заявил, что одного государственного дня памяти недостаточно и необходима также церемония, которую проводят семьи. Государственная церемония, которую правительство Израиля, государство Израиль, проводит в дату, определяемую по еврейскому календарю, обязательно должна быть. Но не менее важно и то, что происходит здесь. Здесь гражданская инициатива народа Израиля. Эта церемония оплачена народом Израиля и проводится для народа Израиля. Ее организуют семьи. Здесь особая атмосфера. Вы почувствуете это, когда семьи займут места в первых рядах и соберется публика. Здесь будет совсем другая атмосфера. Йонатан Шамрис сказал это в беседе с журналистами Канраном Беньямини и Мазаль Муале. Национальная церемония памяти, организованная семьями, начнется примерно через 3 часа в парке Яркон в Тель-Авиве. Освобожденный из плена Максим Харкин заявил, что правительство делает недостаточно, чтобы помочь вернувшимся заложникам, военнослужащим с посттравматическим синдромом и членам их семей. В интервью корпорации КАН Харкин рассказал о тяжелых воспоминаниях. «Это может настигнуть тебя в любую секунду. Это может быть какой-то запах, цвет, шум. Это может случиться, когда ты пытаешься уснуть. Через много часов тебе, наконец, удается заснуть, и вдруг на 2 секунды весь этот ад снова возникает перед глазами, и ты просыпаешься». Конец цитаты. Хизбалла получила от Ирана 200 миллионов долларов – первую помощь такого рода для жителей Ливана, покинувших свои дома. Об этом сообщает агентство Рейтер. Один из источников сообщил, что деньги были переведены через посредников, которые из-за повышенного риска потребовали комиссию в 4 раза выше обычной. Сообщение передал корреспондент КАН Итамар Маргалит. Отменены запланированные на завтра рейсы из Дубая для находящихся там израильтян. Корреспондент КАН Офир Гальперин сообщает, что разрешение на выполнение рейсов в Дубай действовало до вчерашнего дня и сейчас пытаются согласовать его продление с властями Объединенных Арабских Эмиратов.

0: Однако после того, как она отказалась от романтических отношений, Уде решил убить ее и сжечь тело. Комментируя приговор, председатель женской организации Наамат Хагид Пар заявила, что для этого чудища, как она назвала Уде, не существует достаточно сурового наказания, и выразила надежду, что, по крайней мере, он будет гнить в тюрьме до конца своих дней, без послаблений и досрочного освобождения. Дзюдо. Впечатляющий успех израильтянки Керем Примо в Баку. Серебряная медаль чемпионата мира. Корреспондент Кан Лиан Вильдау сообщает, что 21-летняя Примо уступила в финале японке Кадзю Харуки, занимающей первое место в мировом рейтинге. И о погоде сразу после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
0: Завтра ожидается дальнейшее небольшое потепление, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В пятницу без существенных изменений. Максимальная температура завтра в Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Бершеве 29 и в Эйлате 32 градуса. Это были новости. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, мир Иерусалим.
2: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
3: В Израиле 18 часов 5 минут. Программа «На пике событий». Вы из студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня 7 октября, дата, о которой сегодня многим хотелось бы просто не вспоминать. Она ведь крайне неудобна для наших недругов, которые с легкостью стирают из памяти зверства террористов, выворачивая историю наизнанку, пытаясь доказать, будто это мы внезапно напали на мирных жителей Газы. Она в тягость разного рода структурам вроде ООН, которым в этот день приходится напускать на себя скорбь и выдавать дежурные соболезнования. Некомфортна эта дата даже нашему правительству, особенно сейчас, накануне выборов. И это не обвинение, а просто констатация. Трудно рассчитывать на успех, когда твой кабинет находился у власти в день столь сокрушительного провала. Да и нам самим этот день лучше бы его не было. Больше 1200 человек были зверски убиты. 251 угнан в плен. Наша слепая самоуверенность и вера в непобедимость собственной обороны обернулась национальной трагедией. Каждый из нас отдал бы многое, чтобы этого дня в нашей истории не существовало. Но он есть. И нам с ним жить, помнить и делать выводы, чтобы никогда больше не позволить случиться подобному. Об этом и будем говорить сегодня с гостями и моими коллегами с Канрека. А начнем программу с Сашей Коган, нашей коллегой, ведущей редактором Канрека, которая расскажет о том, что уже состоялось сегодня, какие еще церемонии пройдут в этот траурный день. Саша, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, сегодня 7 октября для семей погибших, бывших заложников, жителей УТЭФ и многих организаций. Сам этот день, сама эта дата 7 октября, семейный общественный день памяти, и его масштаб ни капельки не уступает официальному дню памяти, который прошел 5 числа. Не менее 400 площадок по всей стране были организованы для различных мероприятий. Кибуцы ОТЭФ, школы, больницы, университеты, муниципалитеты, площади и перекрестки. Семьи погибших, Совет Октября, общественные организации, движение КУМУ проводят сегодня большую часть этих памятных мероприятий. День начался ровно в 6:29, ровно в ту минуту, когда 3 года назад началась атака Хамаса. В резиденции президента Ицхак Герцог и его жена Михай зажгли свечу памяти. В населенных пунктах ОТЭФа приспустили флаги, но главные события сегодня происходили не в государственных учреждениях. Люди возвращались туда, где 3 года назад все произошло. Одно из таких мест – база Нахаль-Оз. Утром там собрались семьи погибших военнослужащих, в том числе родители девушек-наблюдательниц. За месяцы до 7 октября они раз за разом докладывали о том, что видят по другую сторону границы. Тренировки боевиков, активность у заграждения, изменения, которые казались им подготовкой к нападению. Они не молчали, они предупреждали. Сигаль Прайс, мать одной из погибших наблюдательниц, рассказала сегодня на церемонии памяти. Давайте послушаем. Наши девочки понимали и видели опасность, которая нам всем угрожала. Они предупреждали, докладывали и знали, что должно произойти что-то серьезное. Они видели всю картину целиком, тогда как высокопоставленные армейские командиры не смогли ее увидеть. 7 октября и они, и мы заплатили цену за пренебрежение, высокомерие и халатность этих офицеров.

0: Семья Либи Коэн-Мигури приехала на шоссе 232, туда, где 3 года назад Либи, пытавшаяся спастись с фестиваля «Нова», была убита. Последний раз она говорила с матерью 8 часов 11 минут, сообщила, что ранена и что рядом с ней уже есть убитый. Вскоре после этого Либи погибла. У перекрестка Рыим люди собрались возле того самого придорожного укрытия, где Анер Шапира выбрасывал наружу гранаты, которые террористы одну за другой забрасывали внутрь. В полдень на минуту остановилась жизнь на сотнях площадках по всей стране. В больницах, университетах, муниципалитетах, компаниях и на площади заложников в Тель-Авиве прошла минута молчания. А в центре Переса в Яффе открылась выставка «Пустота, которая осталась». Там собраны личные вещи сотен людей, убитых 7 октября. Для некоторых из тех, кто оказался в плену Хамаса, 7 октября продолжался слишком долго. Максим Харкин был на фестивале «Нова». Утром он успел сообщить матери, что с ним все в порядке, и он возвращается домой. А дальше его похитили. Максим вернулся живым. Вот что он рассказал сегодня. Это может настигнуть тебя в любую секунду. Это может быть какой-то запах, может быть цвет или звук. Это может случиться, когда ты пытаешься уснуть. Часами не можешь заснуть, наконец засыпаешь, и через 2 секунды весь этот ад снова у тебя перед глазами, и ты просыпаешься. Воспоминания, правда, не дают ответ на вопрос, почему 7 октября вообще произошло. Среди памятных мероприятий сегодня проходят акции, организации которых требуют создания госкомиссии по расследованию провала, приведшего к трагедии 7 октября. Утром семьи погибших проводили мероприятия возле домов политиков, которые занимали свои посты 7 октября 2023 года. Из Кейсарии в сторону Тель-Авива вышла автомобильная колонна. На пляже Трумпельдор прошла акция с требованием перейти от произошедшего 7 октября к ответственности за него. Там был установлен большой памятный перформанс, который назывался «Мейцага Гуфот» – «Инсталляция тел». На песке были разложены сотни белых человеческих силуэтов на песчаном фоне – символ погибших 7 октября. Среди белых фигур выделялись 3 оранжевые – Шири, Ариэль и Кфир Бибас – в их честь, в их память. В течение дня протестные мероприятия проходили в других городах страны. Авишай Эдри, житель Нахаль-Оза, 7 октября он вместе с женой и 4 маленькими детьми много часов находился в защищенной комнате, пока террористы были в кибуце и вокруг их дома. Позже, после того, как ЦАУ представил жителям собственное расследование событий в Нахаль-Озе, Эдри говорил: «Расследование это дало ответы на часть вопросов, но не на самые главные, как Хамас смог годами готовиться к нападению и почему государство позволило этому произойти». Именно поэтому, по его словам, нужна государственная следственная комиссия. Сегодня он четко сказал, пока комиссии не будет, домой он вернуться не сможет. Давайте послушаем. Я не чувствую, что сделано достаточно, чтобы защитить моих детей и создать для них безопасную жизнь. На разных этапах я говорил самому себе, я не вернусь, пока не будет создана государственная следственная комиссия, пока Хамас не перестанет контролировать сектор Газа. Я также говорил, что не вернусь, пока не вернут заложников. Лишь часть этого сбылась. Между тем, основные события сегодняшнего вечера только начинаются. С 17:30 в археологическом парке у южной стены Храмовой горы в центре Дэвидсона в Иерусалиме проходит международное мероприятие памяти. В нем участвуют бывшие заложники Агам Бергер, Саги Декельхен, Бар Куперштейн и Ветар Давид, а также семьи погибших. Уже в половине седьмого, в 18:29 на месте фестиваля «Нова» возле Рыим начнется церемония семей погибших и сообщества «Нова». На церемонии выступит президент страны. А в 21:15 в парке Яркон Тель-Авиве начнется главная вечерняя церемония движения Куму и семей 7 октября. Ее будут вести бывший заложник Эли Шараби и актриса Шани Коэн. Организаторы называют ее национальной церемонией памяти семей 7 октября. Она пройдет уже 3-й год подряд. Церемония памяти. У нее, у этой памяти, сотни адресов. Нахаль-Оз, шоссе 232, Рыим, площадь заложников, кибуц Отеф. И везде одни вопросы. Почему предупреждения не услышали? Почему людей не смогли защитить? Как именно стало возможным утро 7 октября? И главный, что должно измениться, чтобы этого не произошло снова? Память стала частью нашей жизни в Израиле, а вопросы остаются открытыми.
1: Да, спасибо большое, Саша. Только добавлю, что трансляция национальной церемонии памяти будет идти по основным телеканалам. И, пожалуйста, будьте аккуратны, водители, потому что в связи с большим количеством событий и мероприятий, безусловно, могут быть какие-то затруднения. Думаю, что сегодня все к этому будут относиться с пониманием. Ну и спасибо большое, Саша Коган, наша коллега, спасибо, ведущая и редактор Канрека, которая рассказала о мероприятиях и церемониях памяти событий 7 октября, которые уже состоялись и еще продолжат происходить вплоть до полуночи. Весь день мы помним, ну и не только сегодня, но сегодня, видимо, особенно. Сегодня это 7 октября.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Сегодняшний день для большинства из нас – это дата в календаре, символ национальной боли, разделившей жизнь на до и после. Но для моего собеседника, нового репатрианта Андрея Козлова, это еще и личная глубокая точка отсчета. Ровно 3 года назад он стоял на фестивале «Нова», где жизнь рухнула в один миг, а затем были 246 дней в плену, в кромешной темноте и неизвестности, и завершившимся чудом спасения. Сегодня Андрей с нами. Давайте поговорим о том, как заново собирать себя по кусочкам, когда весь привычный мир сгорает, и как искусство становится языком для того, чтобы невозможно, для того, что невозможно выразить словами. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый день.
1: Сегодня ровно 3 года с того страшного дня. С какими мыслями вы проснулись сегодня утром? Где мысленно оказались? Там, на рассвете у кибуца Ариим, в темных комнатах Газы или уже здесь, в сегодняшнем дне?
3: Честно, я проснулся в Нью-Йорке, и для меня сейчас, в Израиле сейчас уже почти 3, сейчас здесь 8 утра, и это означает, что ровно 3 года назад я уже был в Газе. Честно, предыдущие 7 октября, которые я провел уже на свободе, я много прокручивал у себя в голове все эти события, а сегодня... Я не могу так сказать. Я могу сказать, что это уже кажется каким-то сном, каким-то чем-то, что никогда не происходило. И это очень странное ощущение, какое-то фантомное, мистическое и неправдоподобное, если честно.
1: Вообще, какая часть вашей жизни ощущается как реальная? До 7 октября? Или то, что сейчас, потому что я понимаю, что сам плен как бы вот вытесняется из памяти, а вот реальная жизнь...
3: На самом деле, это хороший прям вопрос. Я до сих пор нахожусь в поиске интересных вопросов, и это один из них. Жизнь до была абсолютно нормальной. И, скажем так, я тогда не особо понимал, что такое жизнь. Не особо ее, скажем так, даже ценил, да, потому что особо, после столкновения с такими событиями начинаешь ценить ее гораздо сильнее, гораздо больше. Плен чувствуется как что-то нереальное, и что уже произошло 8 лет назад. А первые месяцы после Газы ощущаются, как будто бы это было вот буквально вчера. А то, что сейчас происходит сейчас, это какой-то реально, как вы сказали, режим пересборки. И уже как бы все эмоции леглись, скажем так, да, и травма уже не такая свежая. Но взгляды на жизнь поменялись, и я до сих пор, на самом деле, учусь как к собой обращаться, учусь думать правильным образом, потому что в голове было очень много бардака, лишних мыслей и каких-то выводов, каких-то, может быть, ложных, иллюзорных. И сейчас вот буквально, наверное, с июля только этого года я немножечко подуспокоился и, скажем так, усреднился, да.
1: Вы занимаетесь, продолжаете заниматься искусством и живописью?
3: Я начал, да, делать это по совету психолога в качестве арт-терапии. Потом еще подружился с художником, который пригласил к нему в студию в Лос-Анджелес. И до сих пор я этим занимаюсь. Довольно это, конечно, тяжелый процесс, не такой простой, как мог бы показаться. И уже 2 года я, наверное, потратил, и еще потрачу несколько месяцев, а то и год, прежде чем решусь что-либо показать.
1: Ну, может быть, намек какой-то, что там больше, тени того вот ужаса, который пережит, или попытка добраться до света?
3: Я могу сказать, что в первый год я просто рисовал какие-то, скажем так, рандомные, абсолютно случайные образы, которые просто возникали без какого-либо концепта, без каких-либо объединяющих идей, без какой-либо истории, просто вот то, что хотелось. Это как...
1: То, что выходило.
3: Просто вываливал на канвас все мысли, которые были. И самые запоминающиеся эпизоды, какие-то рефлексии, которые были, мироощущения. Во второй год пытался, скажем так, найти какой-то язык, да, какие-то специальные приемы, потому что опыт довольно глубокий, интенсивный, экстремальный, там было очень много всего. И до сих пор ищу какие-то образы, чтобы быть максимально, скажем так, с собой и с будущей аудиторией честным, скажем так. Не могу позволить себе просто писать что-то, что мне самому не откликается, потому что хочется что-то оставить, как будто бы.
1: Да. Понятно. Давайте про другую тему. В обществе и медиа не утихает спор о необходимости создания государственной комиссии по расследованию событий 7 октября. Как вы вообще считаете, насколько это важно для страны? И есть ли у вас какое-то мнение, какая это должна быть комиссия, что она должна расследовать?
3: Я считаю, что это критически важно для страны. Я считаю, что это должно быть сделано как можно быстрее, чтобы как можно меньше времени прошло с момента 7 октября. Я не понимаю, почему до сих пор этого не сделано. И как этому посодействовать, я пока не очень понимаю. Не пока, я просто не понимаю, как сделать так, чтобы это случилось. Потому что теории насчет этого дня абсолютно разные. И, если честно, я устал просто пытаться понять и какой-то вывод из всего этого делать без информации.
1: Если бы у вас была возможность вообще вернуться на несколько минут вот в тот самый момент и сказать себе тому испуганному, не понимающему, что происходит, что бы вы сказали, может быть, что пообещали, может быть, что подсказали?
3: Я бы сказал, что все, что от тебя зависит, это вера и действия, которые ты совершаешь. И в моем случае все действия, которые я совершил, я думаю, они были правильными. Я, наверное, мог бы кого-то в какой-то момент спасти, но не спас, потому что не было такой просто физической возможности. Но в такой ситуации я отдаю себе отчет после некоторых проработок с психологом, что я сделал все возможное, наверное. И то, что я жив, это уже хорошо.
1: Это важно, и слава богу, и главное, что вы сделали, вы продержались до спасения. Вы вообще ведь новый совсем репатриант были, да? Я так понимаю, что в начале 22-го года только приехали. А вот сегодня...
3: В августе, да,
1: в августе. А, даже не в начале. Кем вы чувствуете себя сегодня? Вот россиянином, израильтянином, просто новым репатриантом, человеком мира? Кто вы?
3: Я чувствую, что к своим 30, мне недавно исполнилось 30, у меня довольно уникальный опыт взаимодействия с этим миром, скажем так. Он неполноценный, я очень много где не был. Но насчет россиянина, да, я россиянин. Я 100% россиянин. Израильтянин, да. Но в Россию уже, скорее всего, не приеду. В ближайшие годы так точно. В Израиле нахожусь примерно половину, либо чуть меньше времени в году. В Америке немножко пришелец, как и в Израиле, собственно. И как будто честно, вот прям откровенно, чувства дома у меня нет. Я просто знаю, что как будто бы так и должно быть пока что, да. И исправить я это не могу. И стараюсь извлечь из этого максимального выгоду, при том, что основной задачей все равно остается вылечиться, скажем так, и привести свой мозг в порядок. Потому что не всегда он находится в стабильном положении, скажем так. Это если честно.
1: А вот мы в стабильном все положении, вот когда общаетесь с израильтянами, с русскоязычными израильтянами, вот у вас ощущение, что... А мы тоже все сошли с ума? Мы тоже... Ну, то есть не то, что тоже, а мы тоже как бы... Ну, и даже неплохая, наверное, формулировка в том смысле, что мы тоже вот в этой травме все или нет все-таки, как вам кажется?
3: Это прям очередной хороший вопрос. Наверное, потому что мы приехали из одной... страны из одной культуры, но у русскоязычных самые глубокие вопросы. Я думаю, да. Но я вижу, что люди уже... И не только по себе сужу, а еще и по друзьям, по людям, которых я встречал, буквально весь сентябрь в Израиле провел. Я вижу, что люди устали от этого. Очень было интенсивно и очень много, очень глубоко и очень болезненно. И в такой травме, я думаю, людям просто тяжело находиться долго. Поэтому в самый последний приезд, там почти 4 недели был, я просто вижу, как люди не хотят об этом думать. Они, мне так кажется, очень устали. И это... нормальная реакция людей на ненормальные события.
1: Андрей, спасибо огромное за беседу с нами и свободы вам. Свободы.
3: Спасибо, я стараюсь.
1: А третье годовщине того самого страшного дня и о последствиях, об ощущениях, о том, о путях выхода из этой посттравмы мы говорили с бывшим заложником, свободным человеком Андреем Козловым.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: А теперь поговорим с нашим героем, солдатом-репатриантом, который воевал в Газе и был там ранен. На связи со студией старший сержант Йосиф Калужный. Йосиф, добрый вечер.
4: Да, здравствуйте, добрый вечер.
1: Расскажите свою историю вкратце. Вы репатриировались вообще не из России, не Украины, из США. Как вообще все это случилось?
4: Да, это, в общем, длинная история, но по большому счету обе стороны семьи переехали из Советского Союза в Израиль в 90-х годах. Потом моему отцу предложили постдокторат в Техасе. Они изначально думали, что проведут там 2-3 года, потом вернутся в Израиль. В общем, теперь они уже там 25 лет. Как-то так.
1: А вы приехали служить?
4: А я приехал служить. Я, в общем, думал тоже, что я как бы здесь проведу, не знаю, 3 года отслужу, потом вернусь в Америку. Но после года 2, в общем, быстро понял, что, в общем, жизнь здесь мне больше нравится. Она более как бы осмысленная. Ну и как бы связи, которые я здесь создал, они в каком-то смысле более глубокие, более значимые, чем там.
1: Вообще 7 октября, помните?
4: Помню хорошо, да.
1: Что это был за день для вас? Где вы были?
4: Для нас это был шаббат, который мы закрыли до Мистакем Маслюль.
1: То есть вы уже служили в армии?
4: Я уже служил. Это был как бы... Мы должны были закончить вот... Выйти в этот день на последнюю Маслу, на там последнюю неделю, чтобы закончить всю нашу тренировку, все наше обучение.
1: А, то есть это вот вы заканчивали как бы курс молодого бойца «Тиранут», и, собственно говоря...
4: Это... Потому что в обычной пехоте это как бы обычного бойца, я был в Саэрите, то есть это...
1: В гвардии, да, в спецподразделениях.
4: Да.
1: Вы вообще, что такое воевать в Газе? вот для вас, как бы, вот как вы в двух словах объяснили бы, что такое война, воевать, будни солдата в Газе?
4: Можно так сказать, много сигарет. Я, если совсем честно, большинство времени это как бы, это не экшен. Да, ты сидишь, ты ждешь, пока доберутся танки, пока дадут там приказ идти туда-то или туда-то, но как бы интересные ситуации, там бой и так далее тоже бывает.
1: Вы были ранены. Вы были ранены во время войны. Можете ли рассказать об этом?
4: Да, то есть это было в во второй месяц войны. То есть вообще в целом армии заняло некоторое время понять, как правильно воевать. В первые месяцы войны мы, например, заходили там в здание, очистить здание, без того, чтобы туда перед этим там взлетал дрон, без там собак из окица и так далее. То есть ты, в общем, смотришь снаружи, а потом заходишь, там даешь там пулеметную очередь, а потом заходишь. У нас была эта самая мисима.
1: Задача.
4: Задача, да, два здания. Первое здание мы зашли, там не было, и там никого не было. Вообще, там 99% зданий, там уже как бы давно никого нет. Еще такая вещь, ты часто заходишь не через дверь, потому что дверь может быть заминирована, а проходишь через стену. Там. Или ты простреливаешь дыру, или танк пробивает там снарядом дыру.
1: А тогда еще было не так?
4: Тогда еще было... У нас в совете, в команде... Был один человек, который таскал, можно сказать, вот молот, огромный молоток, которым, в общем, мы пробивали стены. Это звучит смешно, но так это было.
1: А как, то есть вы получили ранение, там был террорист или что-то такое произошло?
4: Мы зашли в здание, я был передовым пулеметчиком, что значит, как бы я в любое здание, как бы я и... Командир команды заходили первыми. Мы зашли в здание через дыру, которую мы пробили. Зашли там в гостиную этого здания. Там было две двери. Командир пошел направо, я пошел налево. Как бы это уже на автомате все выработалось, там кто куда идет и так далее. И буквально там несколько секунд после того, как мы зашли. Я краем там, не знаю чем, что-то почувствовал, посмотрел направо и вижу, что из правой двери уже там выходит террорист. Там одет, вот черная рубашка, Adidas, там какие-то левые треники, это самое. И в руках калаш. И перед тем, как я успеваю развернуться, он дает очередь.
1: Ужас.
4: Одна из первых пуль попадает мне в ногу, и я сразу падаю обратно. И продолжение вот этой всей очереди стрельбы, он также попадает в моего командира в голову, и командир команды как бы моментально был...
1: Да.
4: Секунду после того, как я падаю обратно.
1: Скажите, у меня просто времени, к сожалению, мало остается. У меня еще много к вам вопросов. Вы смогли вернуться в строй, я правильно понимаю, по итогам?
4: Да, да. То есть после... Я был в Шикуме, как бы в больнице, примерно 4-5 месяцев. После этого, как бы за эти 4-5 месяцев я начал опять ходить, там бегать и так далее.
1: А теперь еще и ходить на резервистские сборы. Вы знаете, вот последний вопрос важный очень. Сейчас вот на наших героев, таких как вы, ну, по сути, в мире объявили охоту. Значит, преследуют, обвиняют и так далее. Что бы вы сегодня, 7 октября, вот этим вот недоброжелателям хотели бы сказать?
4: Наверное, посмотреть видео, посмотреть ролики, а не просто читать там статьи в соцсетях.
1: То есть надо больше знать, прежде чем обвинять, просто изучать вопрос. И, как вы знаете, говорят, что лучше жевать, чем говорить, а тут лучше читать, прежде чем говорить. Правильно я понимаю?
4: Безусловно. Ну и вообще, если как бы это не твое дело, то сразу осуждать это неправильно.
1: Спасибо огромное. Спасибо за то, что вы делаете для нашей страны. Спасибо за стойкость. Спасибо за то, что вы решили остаться. Ну, это действительно многого стоит, и это действительно, мне кажется, мы все понимаем, что это значит. О войне и доблести мы говорили со старшим сержантом Иосифом Калужным, репатриантом, солдатом-одиночкой, который был ранен в ходе военных действий в Газе, но прошел реабилитацию и вернулся в строй. Спасибо, Иосиф.
4: Спасибо вам, добрый вечер.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Для миллионов людей по всему миру эта дата стала символом скорби. Но немало и тех, для кого сегодняшний день сигнал к нападениям на Израиль, израильтян и евреев. Совет национальной безопасности сегодня выпустил срочное и жесткое предупреждение. Уровень угрозы для израильтян и евреев за границей поднят до максимальной отметки. Европа сегодня окрашена в цвета пропалестинских митингов. И воздух буквально наэлектризован. Как эта атмосфера ощущается внутри европейских столиц? Насколько реальна угроза для наших граждан на улицах Берлина, возможно, других городов? С нами на прямой связи из столицы Германии журналист Данил Маштаков. Добрый вечер, Данил.
5: Маштаков, я хочу начать с небольшого дисклеймера. Я сейчас бегаю по городу в попытке посетить как раз различные демонстрации, как произраильские, так и пропалестинские. Так что если вдруг у меня какие-то проблемы со связью случатся, я приношу свои извинения.
1: А вы меня простите, да, что я неправильно сделал ударение вашей фамилии Маштаков. Я вот меня исправили.
5: Да, ничего страшного.
1: Да. Вы вот сейчас в Берлине, город, который за последние 3 года стал одной из главных арен напряженности в Европе, на самом деле. Какова атмосфера сегодня вот там, где вы бегаете? Чувствуется ли этот день в воздухе?
5: Мне действительно хочется сказать, что я думаю, что на карте вот этой идеологической борьбы, да, в которой сталкиваются, скажем так, произраильская позиция и пропалестинская, Берлин занимает особое место, потому что мне кажется, что столица Германии, как никто другой, да, среди других европейских городов, понимает свою ответственность, во-первых, перед еврейским народом, связано это, конечно, с Шоа и с катастрофой, войной, Второй мировой войной. И в то же время Берлин традиционно считается одним из самых левых европейских городов, одной из самых европейских левых столиц. И из-за этого действительно противостояние здесь достигает иногда драматических каких-то высот, и люди часто сталкиваются друг с другом, не обязательно даже в памятные дни. Например, сегодня, на 7 октября, в Берлине официально зарегистрировано 10 различных акций, связанных с 7 октября. 8 из них — это произраильские акции, которые в основном связаны с акциями памяти. Это акции, где выступают как представители различных официальных структур. Например, вот только что я был на Бебельсплац, это одна из центральных площадей города, где была одна из центральных акций, на ней выступала, вот знаете, как есть анекдот, да, сколько евреев нужно, чтобы вкрутить лампочку, а на этой акции у меня было ощущение, сколько немецких министров нужно, чтобы осудить антисемитизм. И действительно, было огромное количество различных представителей немецкой власти, в частности, был, например, бундесминистр Александр Добринт, это федеральный министр внутренних дел, или представитель Палаты депутатов Берлина Корнелия Забельт, и также был посол Израиля Рон Просор. Ну, в общем, многие были сегодня официальные лица, там выступали, а после этой акции я двинулся к чекпоинту Чарли, тоже известное место в истории Берлина и в истории Германии, где состоялась пропалестинская акция. Но она, хочу сказать, что она была не очень многочисленная и довольно короткая. Тем временем на 6 часов была объявлена, ну, у нас на час меньше, была объявлена более массовая акция. Она будет сегодня на Ораниенплац в Берлине. и пройдет таким парадом, маршем по нескольким городским районам.
1: Это тоже про палестинское, да?
5: Да, тут важно отметить. Во-первых, берлинская полиция призвана сегодня охранять, естественно, все мероприятия, как израильские, так и пропалестинские, и было призвано 1500 дополнительно полицейских, чтобы они просто сохраняли порядок. И для них это уже тоже не новое что-то. Они 3 года этим занимаются и довольно бдительно следят за тем, чтобы соблюдались законы Германии, законы о запрете пропаганды насилия, например. Вот на моих глазах только что отобрали плакат, да, где был изображен премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в таком, ну, вот знаете, как раньше изображали антисемитские постеры, да, на которых изображали евреев. И полиция мгновенно реагирует на такие инциденты. Полиция также довольно жестко реагирует на любые провокации в свой адрес, да, если пытаются с ними как-то конфликтовать протестующие. На израильских акциях было довольно спокойно, атмосфера была, ну, трагичная, естественно, и много было какого-то, ну, просто понимания между людьми, когда вы встречаетесь солидарности, да. Когда вы встречаетесь глазами, и, в общем, все понимаете.
1: Совет национальной безопасности наш вот призвал израильтян за рубежом соблюдать повышенные меры предосторожности, не светить, что называется, израильской символикой, Маген Давидами, кипами и так далее. Как вам кажется, насколько вообще это оправдано?
5: Я думаю, что это в каком-то смысле всегда оправдано. А с другой стороны, мы уже живем в этой атмосфере не первый год, и подобные рекомендации, да, Совета национальной безопасности, они тоже не первый раз звучат. И действительно бывают дни, такие дни, как 7 октября, то есть это какие-то круглые даты памятные, когда наверняка люди, которые хотят совершить какие-то теракты, атаки, нападения на израильтян, они, я думаю, действительно активизируются. Но нужно понимать, что и спецслужбы в это время работают более активно, и, наверное, ну, это большая дискуссия, да, в Берлине она тоже уже давно звучит, о том, насколько безопасно быть сегодня евреем в Берлине, носить кипу и так далее. Я вижу иногда таких людей, я не могу сказать, что их много. И, ну, честно сказать, у меня это вызывает уважение, и я это воспринимаю как некоторую смелость. Я не могу сказать, что это что-то повседневно нормальное. Хотя, безусловно, есть, например, районы, где, ну, больше еврейского населения, где, например, вокруг синагог и так далее, где таких людей можно встретить чуть чаще, а есть районы, где традиционно живет больше людей с иммигрантским бэкграундом, из стран Ближнего Востока и так далее и тому подобное, где, естественно, наверное, стоит дважды подумать.
1: Но вообще евреи тоже людей в Германии, но в нынешние это люди с иммигрантским бэкграундом, будем откровенны. А вообще,
5: да, безусловно.
1: А у рядового европейца понимание того, почему для нас это не заживающее рано, вот сегодняшний день, 7 октября, вообще есть? Или они как-то по-другому к этому относятся?
5: Мне бы не хотелось, конечно, оперировать такими терминами, как рядовой европеец. Я могу, например, сказать о своем опыте. Среди моих немецких друзей есть разные люди, в основном среди них те, кто интересуется темой и задает сложные и вопросы, но задает их, потому что реально хочет разобраться. Но, опять же, мне важно отметить, что я сегодня получил множество сообщений от своих европейских друзей, где они проявляют тоже солидарность и желают сил как-то прожить сегодняшний день. Ну и в целом мы с ними имеем эти разговоры, имеем эти дискуссии. Вот. Я не могу сказать за всех. Честно сказать, наверное, Европа сейчас, ну, вы сами понимаете прекрасно.
1: Ну да, вы сами понимаете. Вот эта вот фраза
5: «вы сами».
1: Да, вы сами понимаете, она для нас, евреев, все объясняет. Мы все сами понимаем.
5: Европа находится сегодня на противоположном фланге идеологической борьбы.
1: Да, последний вопрос. Последний вопрос. Вот вы общаетесь с экспатами, там, и с новыми репатриантами, и с европейцами. Как ваше ощущение? Сегодня люди задумываются о том, чтобы уехать обратно в Израиль из-за угрозы безопасности в Европе? Или наоборот, вы чувствуете приток людей из Израиля? Только если можно коротко.
5: Да. Ну, я, если честно, не думаю, что многие люди задумались об отъезде. То есть, безусловно, такая позиция, она встречается иногда, но мне кажется, что она все-таки не популярная.
1: Что ж.
5: И зная вот тоже свой круг людей, ну, большое количество моих друзей, знакомых до сих пор приезжает сюда, а не
1: отсюда. Ну, видимо, европейцы еще не доработали. Да. Об антиизраильских демонстрациях в Европе в День национальной памяти и скорби нам рассказал журналист Даниил Маштаков из Берлина. Спасибо за участие в нашей программе.
5: Спасибо. Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: 3 года этой войны научили нас горькой истине. Пули убивают на поле боя, но ложь убивает на мировой арене. Пока наши солдаты сражались на передовой, информационное пространство превратилось в еще один фронт, где Израиль, кажется, потерпел сокрушительное поражение. Почему авторитетные западные издания месяцами транслировали статистику террористов как абсолютную правду? Как устроена вообще эта машина создания фейков? И почему израильская государственная машина оказалась к ней не готова? Спросим все это у социолога, основателя исследовательской группы 50 Global и создателя сообщества «Тыквенные латте» Татьяны Глейзер. Татьяна, приветствую.
6: Добрый день.
1: Вот ваша исследовательская группа 50 Global занялась тем, что, до чего у многих доходили руки только в соцсетях, системным анализом публикаций ведущих мировых СМИ, там BBC, CNN, New York Times и так далее. Какой вообще вот после 3 лет всей этой истории можно сделать главный вывод? Насколько вообще масштабна проблема использования фейков, которые исходят от откровенно террористических структур в западной прессе?
6: Ну, я скажу свое мнение, которое заключается в том, что проблема очень масштабная, и она касается не только кризиса журналистики, который наблюдается безотносительно того, что касается арабо-израильского конфликта. Кризис журналистики, он вызван в первую очередь тем, что сейчас соцсети и блогеры, они являются большим вызовом для традиционных медиа, и в этом смысле страдает верификация. Если раньше проверке фактов уделялось гораздо больше времени, то сейчас в погонке за новостями, в погоне за тем, чтобы успеть за тем, как быстро блогеры публикуют информацию, не верифицируя. Мы знаем, что блогеры, в большинстве своем они... У них нету, грубо говоря, департамента по факт-чекингу. Чаще всего они постят что-то, что может не соответствовать действительности. Поэтому в этом смысле качество СМИ, оно неуклонно спадает. И это не мое личное мнение. Это результаты многих исследований, многих научных публикаций. И это большая проблема, которая сейчас стоит. И я надеюсь, что эта проблема осознана, я надеюсь, что будут приниматься какие-то меры, чтобы ее решить. Как сказать сложно. Другая проблема заключается в том, что мои наблюдения вот в течение этих 3 лет за прессой западной показали, что, скажем так, группы, которые... Например, террористические группы, они могут действовать вполне себе как легитимный источник информации для СМИ. И тут дело даже не только в том, что многие СМИ цитируют Министерство здравоохранения Газы, не уточняя, что это аффилированное, полностью подчиненное Хамас ведомство, или могут вообще цитировать данные Хамас, не упоминая источники. Но мы видим, что была создана разветвленная сеть НКО, которые действуют на первый взгляд как независимые НКО. Например, то, чем я сейчас занимаюсь, то, что вызывает мой большой интерес, это НКО, которое называется Евромед. Это НКО, зарегистрированная в Швейцарии, и ее основатель Рами Абду в 2013 году был внесен Израилем в список людей, представляющих Хамас в Европе. Но, тем не менее, Евромед цитируется «Нью-Йорк Таймс», ее вице-президент, программный директор, они публикуют свои колонки в «Нью-Йорк Таймс». Я недавно обнаружила, что один из представителя Евромеда, он опубликовал 47 статей в Haaretz до начала 2024 года. Потом они публиковать его перестали, но, тем не менее, до этого он регулярно публиковался. То есть... Скажем так, ну, по крайней мере, если смотреть на конфликт в Газе, то Хамас, и я не знаю, кто еще за этим стоит, удалось создать такую сеть информационную, которая позволяет ссылаться на нее, которая позволяет распространять факты или не факты, а какую-то информацию. И еще одно интересное наблюдение я буквально на днях обнаружила. Режиссер фильма «НАЗА», сорежиссер фильма «НАЗА» Юваль Абрахам, он был соавтором достаточно нашумевшей статьи в «Гардиан», которая была опубликована в августе прошлого года. И в этой статье заголовком было вынесено, что 83% всех погибших в Газе – это мирные жители. Он опирался не на официальные данные ЦАХАЛ, которые публикуются, он сказал, что они ненадежные, и все. И в качестве эксперта по количеству, одного из экспертов по количеству убитых боевиков, он в этой же статье процитировал Мохаммеда Шахаду. Это, собственно говоря, программный директор Евромеда. И в «Гардиан» никто этот момент не отследил, и никто не сделал никаких дисклеймеров.
1: И теперь это называют чуть ли не официальными цифрами самого ЦАЛЯ.
6: И нет, потом этот отчет был включен, потом эта статья, на нее ссылались ООН, которые тогда же в августе прошлого года выпустили доклад комиссии, результатом которой стало обвинение Израиля в геноциде со стороны вот комиссии ООН. И там они как раз сослались на эту статью. Опять же, не на данные ЦАХАЛя, которые опубликованы, которые буквально годом назад как минимум в два раза превышали цифры, которые взял Абрахам и его соавтор для того, чтобы рассчитать пропорцию жертв в Газе.
1: Вот объясните мне, все-таки война в Газе, она стоит особняком или это общая мировая ситуация? То есть, условно говоря, человек привык доверять, например, когда он читает про российско-украинскую войну, говорит, ну вот «Нью-Йорк Таймс» там сообщил, «Гардиан», «BBC» и так далее. Вот на основе нашего опыта израильского нужно относиться вообще ко всем публикациям западной прессы как публикации, которые могут действовать под псевдонарративами, под какими-то фейками, которые их скармливают. Или мы его стоим стендалон, что называется, отдельно?
6: Безусловно, израильская тема это абсолютно стоит отдельно, потому что пропорциональное внимание, которое уделяется войне в Газе и вообще арабо-израильскому конфликту, она зашкаливает. И я не раз цитировала исследование еще в 2000-х годах, посвященное анализу конфликта в Дженине, когда в течение 11 дней конфликта мировые новости, посвященные освещению этого конфликта, они превысили, чем все новости, посвященные всему континенту Африка. Я имею в виду раздел международные новости. А в Африке, между прочим, в то время шла конголезская война, которая унесла огромное количество жизней. И в этом смысле исследователи посчитали, что даже длина статей, она была больше, длина, которая была посвящена конфликту в Дженине. То есть да, есть такой феномен, что арабо-израильский конфликт, он...
1: Отдельная картина.
6: Непропорционально. С другой стороны, это очень поляризующая тема, и в этих условиях очень сложно, то есть появляются вызовы для того, чтобы соблюдать личный нейтралитет и придерживаться стандартов. Другое дело, что и стандартов-то, собственно, нигде нету. Стандарты журналистики прописаны в кодексах, в этических кодексах журналиста, но эти кодексы, они не имеют никакой юридической силы, поэтому фактически чем нейтральнее тема, тем, соответственно, больше вероятность, что журналист не будет пользоваться тем, что нет никаких фактически ограничений на то, что он пишет. Ну и есть еще одна тема, что медиа, они сейчас называют идентификационные медиа, то есть медиа, которые...
1: Идентичность, следует... у которых есть, то есть у которых есть нарратив такой, да?
6: Да, то есть ты, например, кто-то никогда не будет читать Fox News, а кто-то никогда не будет читать New York Times, хотя Fox News может сообщать неверные новости, New York Times может сообщать неверные новости.
1: Да.
6: В этом смысле, наверное, как бы нужно просто знать об этом и читать новости со всех сторон, чтобы иметь совсем как бы
1: полную картину
6: информации, да.
1: Что ж, к сожалению, у нас времени не хватает обсудить все нюансы. Продолжим об этом говорить, об информационном фронте, о том, есть ли у нас вообще перспективы выстоять, а возможно и победить. Обо всем об этом мы говорили и продолжим говорить с социологом, основателем исследовательской группы 50 Global и создателем сообщества «Тыквенная латте» Татьяной Глейзер. Татьяна, спасибо за участие в нашей программе.
6: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Весь день и радио, и телевизионные каналы Кан проводят спецэфиры, посвященные 7 октября, не исключение РЭКа. Поговорим об этом с Яной Брискман, директором радио РЭКа, которая сегодня организовала прямой эфир из Дерот. Расскажи, пожалуйста.
7: Привет, Миша. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы, на самом деле прямой эфир длился 4 часа, и мы вели наши эфиры рядом с тем местом, где были убиты пенсионеры, которые собирались ехать на Мертвое море.
1: Да,
7: вот прямо недалеко.
1: Остановка.
7: Вот та самая остановка и то самое бомбоубежище.
1: Бегунит такой, да.
7: Да, и там рядом находится городская библиотека. И знаете, когда мы приехали туда, библиотекарь Амрали, библиотекарь мне сказала, что, вы знаете, очень сложно, что сегодняшний день является обычным рабочим днем. И именно сегодня, 7 сентября, нет никаких церемоний. А 7 октября нет никаких церемоний. И я должна была прийти на работу, открыть библиотеку и работать, как будто сегодня, вот именно 7 октября, ничего не произошло. И для нас было очень важно приехать в это место, приехать в Дерот именно 7 октября, несмотря на то, что Государственный день памяти отмечается 5-го, но 7-е в сознании людей отпечаталось как тот самый страшный день. Поэтому нам было важно вести наши эфиры именно 7-го и именно оттуда, где произошла самая страшная трагедия.
1: Ну, поправлю, что государство решило отмечать День памяти через 2 дня
7: да.
1: после Симхат Тора. То есть это может быть практически в любой
7: день.
1: Любой
7: день, да.
1: Да, но для нас, для всех, и, к слову, бывшие заложники говорят, что, может быть, действительно, вот Эли Шараби, который будет вести сегодня национальную церемонию памяти, требует, чтобы 7 октября был объявлен траурным днем, днем памяти, в котором как бы официально проводились все эти мероприятия. Люди приезжали?
7: Да, к нам приезжали люди, гости, люди, которые видели все, что происходило 3 года назад. Они приходили пешком, потому что это все происходило прямо там, в том самом районе. Приезжали врачи, которые работали в поликлинике и принимали первых раненых именно 7 октября. Там рядом есть поликлиника, и они приехали туда, несмотря на то, что все там происходило. Приходили люди, которые чудом спаслись от террористов, женщина, которая случайно вышла на улицу и увидела, прямо рядом с ней стоял террорист с автоматом, и он просто повернулся к ней спиной. И она рассказывала, как она просто оцепенела и села на ступеньку. Она не смогла даже убежать от него. И, видимо, он просто ее не заметил. Он пошел вперед. Он стоял сначала к ней спиной, потом пошел вперед. И это то, что ее спасло.
1: Чудеса просто.
7: Приходили люди, которые видели террористов, выходя из синагоги или по пути в синагогу, и они рассказывали нам, что больше в Симхат Тора они в синагогу не ходят, они просто боятся. 7 октября и праздник Симхат Тора это то, что останется у них навсегда, и они, такое впечатление, живут до сих пор этим днем. Они не могут от этого...
1: Вот это очень важный вопрос. 3-й год, уже прошло 3 года. Как будто это отдаляется от нас или наоборот как-то становится объемным с какими-то подробностями, которые, наверное, мы и в первую годовщину, и во вторую еще не знали, вот обрастающая какими-то совершенно невероятными историями и ощущениями. Вот мы отдаляемся или, наоборот, видим, может быть, на чуть-чуть более отдаление лучше то, что
7: я
1: произошло?
7: Я думаю, что мы видим лучше то, что произошло. Мы, те, кто не участвовали в этом, а те, кто участвовали в этих событиях, они до сих пор живут тем самым днем. И жители Сдрота рассказывали мне, что они не чувствуют себя в безопасности до сих пор. Они говорят, что как раз перед 7 октября тоже было затишье, и тоже было тихо, и тоже. И ничего не происходило. Но потом настало 7 октября.
1: Да, это как заложники, которые говорили, что они не могут спать, когда они слышат вот этих пуль, не слышат взрывов, потому что как-то подозрительно тихо. Такой день, такой день. Да. Спасибо большое, спасибо за то, что рассказала, и за спецэфир «Радио Рек» из Сдерота. Это очень важно. Яна Брисман, директор «Радио Рек», рассказала о том, что сегодня происходило в городе Сдерот. Ну вот и все. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Дмитрий Сногинов, а также звукорежиссер Ивиатар Шимони. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и знаете, что я сегодня обязательно вам скажу. Леулам, леот. Больше никогда. Пока.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.

Злата Косовская родилась в городе Кирьят-Гат, жила в Бершеве. Получила педагогическое образование, много лет работала с детьми. Хорошо пела, увлекалась рисованием, подрабатывала, делая татуировки хной. Подобрала на улице и вырастила бездомную собаку. Друзья всегда делились с ней проблемами и неприятностями. Она готова была выслушать и утешить каждого. 7 октября Злата вместе со своим другом-музыкантом поехала на вечеринку «Сайдак» возле кибуца Нерим. Там рисовала хной всем желающим на руках и ногах. Утром 7 октября на фестивальную площадку ворвались террористы и расстреляли Злату. Злата Косовская, 28 лет. Ее убил Хамас 7 октября 2023 года.

Юлия Ваксер. Жила в Бершеве. Работала начальником канцелярии оперативного отдела Южного округа. Была замужем, растила двоих детей. 7 октября у Юлии был выходной, но для дополнительного заработка она записалась в охрану музыкального фестиваля возле кибуца Реим. Когда на фестивальную площадку ворвались террористы и открыли огонь, Юлия пыталась помочь собравшимся укрыться, но была застрелена. Юлия Ваксер, 37 лет. Ее убил Хамас 7 октября 2023 года.

Песня, записанная нашим одним из любимых певцов израильских, Арик Синай, в рамках специального эфира конкурса «Кохав Абба».

0: dar de mărcimă, de mărcimă.
1: תודה. תודה. אנחנו שרים לאנשים לתת להם כוח, והם, זה הנשק שלנו, לתת להם תחושה של ביטחון וכוח, ופתאום פעם ראשונה הרגשתי שאני מקבלת את זה.
2: דניאל בזגודוב жил в городе Афула. Приложил много усилий, чтобы призваться в боевые части. Служил в элитном спецподразделении Саярат-Нахаль. До увольнения из армии ему оставалось 6 месяцев. Его ждала девушка, с которой они планировали свадьбу. 7 октября, когда террористы прорвали границу в районе сектора Газа, сержант Даниэль Безгодов вступил с ними в бой и был убит. Даниэль Безгодов, 22 года. Его убил Хамас 7 октября 2023 года.

Йона, Огад і Міла Коен. Йона, його син Огад і його внучка Міла жили в кібуце Біері. Охад работал в сфере высоких технологий, а его жена Сандра была консультантом по грудному вскармливанию. 7 октября, когда боевики Хамаса открыли стрельбу в кибуце, Сандра была ранена, а их 10-месячная дочь Мила застрелена у нее на руках. Охад и его мать Йона Коэн были убиты. Йона Коэн, 73 года. Охад Коэн, 43 года. Мила Коэн, 10 месяцев. Их убил Хамас 7 октября 2023 года.

В этом году Ханука, конечно, будет. Это праздник, наступающий 7 декабря. И сейчас появилась новая запись среди прочих песен. Песня о том, что в нашей стране не так просто быть ребенком. Записали эту песню известные израильские певцы вместе с детьми, участниками знаменитого мероприятия на Хануку, фестиваль.

0: לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא מנצחים אותי כל כך מהר.
1: Седьмое октября. Виртуальный мемориал. Катя Гордеева, журналист.
2: Семья Куц жила в кибуце Кфар-Аза. Авив работал в консалтинговой компании. Его жена Левнат – графическим дизайнером. Дочь родом служила в армии, обучала новобранцев. Сыновья, школьники Йонатан и Ифтах мечтали стать баскетболистами. 7 октября Авив планировал провести фестиваль воздушных змеев вдоль границы с Газой, чтобы показать, что израильтяне хотят мира. В этот день его семья была убита. Их застрелили в кровати, пятерых, обнявшихся друг с другом. Авив Куц, 54 года. Левнат Куц, 49 лет. Ротем Куц, 19 лет. Йонатан Куц, 17 лет. Ифтах Куц, 15 лет. Их убил Хамас 7 октября 2023 года.

Еще одна новая песня. Она тоже вошла в проект «Братья 73-го года», «Братья зимы 73-го года». Проект этот был посвящен 50-летию со дня начала войны, судного дня. И тем не менее, сейчас в этом проекте песни, которые уже относят к этой войне, к «Железным мечам», которая началась ровно 50 лет спустя. Замечательная Лея Шаббат, певица, записала песню «Амилей Маштану». Слова изменились. Она говорит о том, что в эти дни, когда мы все ищем братьев и сестер, мы все ищем себя, мы решили продолжить поиски, в том числе и в музыке, истории, эмоции, чувства, идеи, возникающие во время встреч музыкантов для этого проекта. Это тоже помогает. И когда ко мне обратились с предложением поучаствовать в проекте «Братья зимы 73-го», я думала, что не смогу. Но вот благодаря этой глубокой связи, возникшей у меня и у других моих друзей-музыкантов с теперь уже этой войной, с прошлой войной, возникло какое-то братство и в итоге очень тонкая связь между всеми песнями. Слова этой песни написал Офер Хореш. Когда я пела, я видела мысленным взором своего дядю, который был великим человеком. Может быть, он просто не успел наклониться, и его нет. За это время, я надеюсь, желаю, чтобы эта песня укрепила других, чтобы помогла хотя бы немного исцелить тех, кто в этом нуждается. Амелим Иштану. Ле Шаббат, написавший музыку к этой песне. Из проекта «Братья зимы 73-го».

Давид Лысцов. Переехал в Израиль из Челябинской области в возрасте 14 лет. Жил в городе Кирьят-Ям, недалеко от Хайфа. 7 октября работал в охране музыкального фестиваля «Супернова». Когда на фестивальные площадки ворвались террористы, Давид пытался вывести людей на своем автомобиле. Боевики приблизились к машине, и он решил, что пассажирам безопаснее ее покинуть. Давид остался в салоне один и до момента гибели говорил с женой по телефону. Она слышала звук автоматных очередей. Давид Лысцов, 35 лет. Его убил Хамас 7 октября 2023 года.

Даль-Эйлон жил в кибуце Кфар-Аза. Отец троих детей. Работал в порту, любил море. Входил в местный отряд самообороны. Во время нападения террористов 7 октября старший сержант запаса Эйлон одним из первых вышел на защиту своего кибуца. Убил троих хамасовцев, прежде чем был застрелен. Таль Эйлон, 46 лет. Его убил хамас 7 октября 2023 года.

Михаэль Вакнин и Ошер Вакнин. Братья Михаэль и Ошер Вакнин жили в Иерусалиме. Знаковые фигуры израильской музыкальной сцены. Основатели одной из ведущих продюсерских компаний в стране. Участвовали в организации музыкального фестиваля «Супернова» возле кибуца Раим. 7 октября на фестиваль ворвались террористы. Братья-близнецы были убиты. Михаэль Вакнин, 35 лет. Ошер Вакнин, 35 лет. Их убил Хамас 7 октября 2023 года.

0: Мы продолжаем наш эфир. Я хочу познакомить вас с песней, которую в Израиле очень любят. «Эвкалиптовая роща». Интересно, что ее исполнитель – певец иранец. После 7 октября я уже не тот человек, что раньше, говорит певец, которого зовут Дара. Я думаю, не один человек, читавший о совершенных в этот день ужасных преступлениях, видевший кадры, не может остаться таким, как прежде. Он дал интервью газете «Аарец» по телефону из своего дома в Лос-Анджелесе и спел песню «Эвкалиптовая роща». Она вызвала эту песню в его исполнении восторженные отклики израильтян, евреев во всем мире, но, конечно, его родственники и многие другие в Иране игнорировали, или еще хуже, эту новую для него запись. Дара, певец из Ирана с израильской песней.
1: Рахель Рейчел Дов. Выросла в городе Кирьят-Ям в семье репатриантов. Окончила школу имени Рабина. Училась в классе для особо одаренных детей. Была большой любительницей музыкальных фестивалей. Посещала их во многих городах мира. 7 октября Рейчел приехала на фестиваль под открытым небом возле кибуца Реим. Когда туда ворвались террористы, она была убита. Рахель Рейчел Дов, 25 лет. Ее убил Хамас 7 октября 2023 года.

0: Идо Бенинштог. Жил в городе Рамат-Ган. Хорошо учился, был активистом скаутского движения. Призвался в боевые части, гордился службой в бригаде Галани. На одном из последних телефонных видео улыбающийся Идо говорит окружившим его молодым солдатам: «Кто бы ни напал на вас, знайте, я всегда прикрою». 7 октября, когда террористы атаковали юг Израиля, Идо оказывал помощь раненым на поле боя и был ранен сам. Он успел позвонить домой. «Папа, во мне полно осколков». Затем вскрикнул: «Кажется, я получил пулю». Последним его сообщением в семейный чат были слова: «Люблю вас. Спасибо за все». Идо Бенинштог, 19 лет. Его убил Хамас 7 октября 2023 года.
1: Вот сейчас вы услышите, наверное, бессмертный в данном случае дуэт, запись Гиди Гова и Шломо Арци, незабываемое их общее исполнение песни «Уф Гузаль», изначально спетой Ариком Эйнштейном в свое время. Лайла Гов, программа «Лайла Гов», слова Арика Эйнштейна, композитор Микки Гаврилов. «Мои птенцы покинули гнездо. Расправь крылья и лети. А я, старая птица, остаюсь в гнезде и очень надеюсь, что все будет в порядке, что все будет хорошо». Уф Гузаль.

0: Шамиль Аббасов. Репатриировался из Азербайджана, жил в городе Бершева, работал таксистом. Был известным компьютерным игроком, входил в израильское национальное киберфутбольное сообщество, участвовал в отборочных матчах чемпионата мира. Друзья любили его за типичную израильскую открытость, доброту и яркое чувство юмора. Утром 7 октября Шамиль вез двух девушек с музыкального фестиваля возле кибуца Раим. Машина попала в засаду, которую террористы-хамасовцы устроили вдоль дороги. В попытке спасти своих пассажирок Шамиль свернул с трассы и приказал им укрыться снаружи. Его застрелили террористы. Обе девушки спаслись. Шамиль Аббасов, 33 года. Его убил Хамас 7 октября 2023 года.
1: Шошана Карсанти. Родилась в 1937 году в Буэнос-Айресе. Рано лишилась матери, росла в еврейском детском приюте. В 15 лет приехала в Израиль, жила в кибуце Беери. Помимо иврита, свободно говорила на французском, английском, испанском, немецком, которые выучила сама. Окончила педагогические факультеты школы искусств, преподавала живопись в кибуце, рисовала сама, участвовала в многочисленных выставках. Была любящей бабушкой, прабабушкой для 6 внуков и 7 правнуков. 7 октября, ворвавшиеся в кибуц Бейри, террористы убили Шошану. Шошана Карсанти, 85 лет. Ее убил Хамас 7 октября 2023 года.
2: בשבעה באוקטובר הכל השתנה פה. כולנו השתננו. השבר גדול מנשוא. עיניים שיבשו מדמעות. הנשמה שאינה יודעת את נפשה. אבל אין לנו ברירה. ניקח נשימה עמוקה ונכריז בקול. אנחנו כאן חיים.
3: מדור ראשון נלחשת התקווה מתוך חלום. החושך בסופו להתבהר. כל צלקות הזמן עוד משקיפות מהחלות

Йотам Бен-Басад. Жил в поселке Бат-Хефер. Был отличным теннисистом, любил футбол. Служил в боевой бригаде Дувдеван. До демобилизации ему оставалось совсем немного, и он уже запланировал поездку в Англию на футбольные матчи. 7 октября, во время массированной атаки террористов на юге Израиля, Йотам был переброшен в кибуц Бе'эри. Бойцы его отряда вступили в рукопашный бой с хамасовцами, и им удалось освободить несколько заложников. Пуля, которая был убит Йотам, прошла выше бронежилета. Йотам Бен-Басад, 24 года. Его убил Хамас 7 октября 2023 года. איזה חושך

0: תקשיב.
1: יש לכם את הזכות להגן על המדינה הזאת. משמעות אדירה. כל חייל פה חשוב. כל לוחם פה חשוב.
2: כל הצבא הגיע. אין לנו משתמטים ואין לנו סרבנים ואין לנו כלום. וכולם הגיעו לצבא ואנחנו נלחם ונצח את כולם ואין לנו מה לפחד. אמן, אמן,
3: ולא שמורה תחזור במשימתנו אחרי קרבות רבוי דמים כמנצחים נניף על דגלנו. אנו
4: הבוגרים, הבוגרים, הבוגרים.
5: מרגישים טוב, מרגישים ביטחון, ובעזרת השם ננצח. זה מרגיש שבאמת כל המדינה על הרגליים, כולם.
6: סוף סוף בתנועה, סוף סוף.
7: עם בראש.
6: נוסעים בדרך, רואים איזה סרטון כזה של עם ישראל, אנשים יוצאים לרחובות, מחבקים את צה"ל, מחבקים אחד את השני. זה הרוח הגבית, כל המזבלה האחרת שרצה ברשת, לא מעניינת, לא מעסיקה. תנו אהבה, תפיצו אהבה, תדברו אהבה. זה הגב שלנו, זה הגב שלכם. אין עליכם, אנחנו פה.
8: אז תחבקו אחד את השני.
9: אמן שתהיו בריאים תמיד.
10: יוסף אבטלון. Родился в Казахстане. Во время службы в армии обороны Израиля познакомился с будущей женой. Попал в автомобильную аварию, лишился руки, но благодаря поддержке любящей подруги научился жить в новых обстоятельствах. После долгой реабилитации молодые поженились, открыли полиграфический бизнес. У них родились 3 дочери и сын. Йоси работал в типографии и давал много времени своему хобби – созданию архивов, семейного и архива кибуца. Любил кинематограф и музыку, много читал. 7 октября, когда в кибуц Беари ворвались террористы, Йоси был убит. Йосеф Авталон, 77 лет. Его убил Хамас 7 октября 2023 года.
11: Илья Шамец репатриировался с родителями в возрасте 4 лет. Жил в Хайфе. Учился в школе «Альянс». Затем поступил в Технион. В 2017 году попал в тяжелую автокатастрофу. Чудом остался жив. Семья много лет боролась за его выздоровление и реабилитацию. На 21 октября у Ильи был билет в Германию к маме. 6 октября вечером в телефонном разговоре с ней он упомянул, что нашел подработку на выходные в качестве охранника. Что будет охранять, не сказал. Позже выяснилось, что речь шла об охране музыкального фестиваля под открытым небом около кибуца Рим. 7 октября туда ворвались террористы и открыли стрельбу по собравшимся. Тело Ильи было идентифицировано по анализу ДНК. Илья Шамец, 35 лет. Его убил Хамас 7 октября 2023 года.

smuk. Og Eloi hat ich mal Loma kiraft filat.

0: Реэм Мейер Батито. Жил в городе Нетания. Учился в престижной школе Реали. Был отличным учеником. Имел самые высокие оценки по математике, физике и английскому. Любил баскетбол, учился играть на тромбоне. Призвался в боевые войска, служил в бригаде Галани. 7 октября, когда террористы прорвали южную границу Израиля, сержант Реэм Батито сражался в районе кибуца Кисуфим. Он успел позвонить маме и сказать, что ожидает следующего приказа. Его последними словами были: «Ты не понимаешь, что здесь происходит. Я просто хочу сказать, что люблю тебя». Реэм Мейер Батито, 19 лет. Его убил Хамас 7 октября 2023 года.
1: Амихай Исраэль Вицин. Жил в кибуце Керм-Шалом. В армии служил в боевой бригаде Галани. Отец 5 детей. Преподавал в Ешиве. Среди его учеников была молодежь из групп риска. 7 октября, когда боевики Хамаса напали на кибуц, Амихай вместе с другими членами группы самообороны удерживал вход в кибуц почти 6 часов, сражаясь с десятками хамасовцев. Амихай убил не менее 10 террористов, прежде чем был застрелен. Амихай Исраэль Вицин, 33 года. Его убил Хамас 7 октября 2023 года.

0: Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас.
1: באוקטובר 2026, שלוש שנים למלחמה, אנחנו כאן.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Особый случай» – программа, которая затрагивает острые правовые и социальные вопросы в нашей стране. У микрофона в иерусалимской студии Максим Гуллер. Вначале напомню, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете также написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, что обычные звонки на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Напоминаю также, что у программы «Особый случай» есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Найти ее очень просто. Заходите в Facebook и в разделе «Поиск» просто пишите «Особый случай». Переходите на нашу страницу с логотипом «Канрека», и там уже на странице есть возможность отправить личное сообщение нашей редакции. Старайтесь не описывать ваш особый случай в комментариях под постами страницы, так как это могут увидеть и другие подписчики. Нам важна ваша конфиденциальность, поэтому отправляйте только личные сообщения. Там вы сможете описать ваш особый случай и не забудьте оставить нам имя и ваш номер, по которому мы можем с вами связаться. Обратите также внимание, что на этой странице мы публикуем информацию, которая касается социальных, юридических и других важных тем. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Возможно, у кого-то свой особый случай, в котором ему можно помочь разобраться. Есть даты, которые навсегда остаются незаживающей раной в памяти целого народа. Дни, когда время замирает, а привычный мир рушится в одночасье, разделяя жизнь на «до» и «после». Спустя 3 года эта боль не стала тише. Она лишь глубже укоренилась в наших сердцах, напоминая о хрупкости мира и бесценности каждой человеческой жизни. Мы склоняем головы, вспоминая то страшное утро, когда все изменилось. Сегодня, 7 октября, именно в этот день, 3 года назад, 7 октября 2023 года, наша страна подверглась одному из самых масштабных нападений. Боевики террористических группировок «Хамас» и «Исламский джихад» прорвали границу и атаковали мирные населенные пункты, военные объекты и музыкальный фестиваль. 3 года – достаточный срок, чтобы начать восстанавливать разрушенные стены, но слишком мал, чтобы залечить раны в душах людей. Этот день навсегда вписан в нашу историю черными страницами, став символом не только тяжелейшей национальной трагедии, но и невероятного единства и стойкости. Сегодня мы вновь с болью и скорбью возвращаемся к тем событиям, чтобы помнить каждого и не позволить времени стереть правду. И каждый случай, связанный с событиями 7 октября, по-своему особый. Сегодня в программе. Своими глазами интервью с врачом, который 7 октября 2023 года оказывал помощь пострадавшим, получившим ранения в результате нападения Хамас на Израиль, людям, которые поступали в больницу Сорока в Бершеве. Отеф Аза. Что происходит в приграничных с Газой районах 3 года спустя? «Щит Север» Министерства обороны сообщает о расширении проекта строительства защитных комнат, так называемых «мамадов» на линии соприкосновения. Так ли это на самом деле? 3 года без правосудия. Закон о привлечении к суду террористов, участвовавших в событии 7 октября 2023 года, был принят Кнессетом. Однако до сих пор не подано ни одного обвинительного заключения. Это разные истории, но каждая из них – часть нашего общего особого случая. И сейчас к нашему эфиру подключается профессор Леонид Барский, глава и заведующий терапевтической службы медицинского центра «Сорока». Профессор Барский, здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте, Максим.
2: Я понимаю, что вот за последние 3 года вам не раз приходилось вспоминать этот самый день, и тем не менее, вот первые часы нападения. Как для вас начался этот день?
3: Ну, этот день начался, как и для всех, с большой неожиданностью. Праздник, шаббат и постоянные тревоги, постоянные взрывы, ракеты. И поэтому я сразу понял, что что-то происходит серьезное. Это касается, естественно, работы в больнице. Я еще до того, как вызвали в больницу весь персонал, кто может помочь, я уже направился в больницу и приехал в больницу с самого раннего утра.
2: То есть вы еще до того, как был задействован какой-то некий протокол, я полагаю, да, который оповещает так называемый ЭРАН, да, происшествие с большим количеством пострадавших, то есть вы уже что-то начинаете понимать и выдвигаете в сторону больницы?
3: Да, у нас уже есть большой опыт в этом плане, поэтому я сразу приехал.
2: Именно в вашу больницу начинает поступать, наверное, самое большое количество пострадавших, несмотря на то, что как бы на юге страны есть еще медицинские центры и больницы. Опять же, ни в коем случае не преуменьшаем их вклад в лечение пациентов, но тем не менее, почему именно ваш центр был тогда вот выбран именно вот таким вот эпицентром, если можно так вообще выразиться, если это уместно?
3: Ну, если мы посмотрим даже историю последних лет, то мы увидим, что большинство случаев происшествий, военных действий, которые происходят в Газе, направляют в Сороку. Почему в Сороку? Сорока – это самый крупный медицинский центр на юге страны, который обслуживает в общей сложности более миллиона населения. Это центр третичный, то есть это центр университетский, со всеми необходимыми службами, которые могут оказывать во всех сферах медицины оказывают помощь. Поэтому это принято, и это годами идет, что в первую очередь направляют самых тяжелых больных, тяжелые случаи или массовые случаи в больницу Сорока.
2: И тем не менее мы говорим о не какой-то там штатной ситуации. Мы говорим о том, что, если мы правильно понимаем, в вашу больницу поступали сотни людей. Вот такое количество пострадавших. Их нужно ведь как-то определять, кому, какое лечение. Это не 15-20 человек, это сотни людей. Каким образом можно было справиться тогда с вот такой ситуацией?

0: сказать, в первый день 7 октября больница Сорока приняла 674 случая повреждений, людей раненых, тяжелых раненых, с самыми различными повреждениями. То есть это цифра, которая просто, если бы сказали заранее, никто бы не мог поверить. И более того, в мире нет ни одной больницы, которая, в общем-то, могла, когда-то встречалась с таким количеством раненых. Поэтому были задействованы все абсолютно службы, люди приходили помогать, и те, которые даже не должны были, не вызывали, не были задействованы, некоторые пенсионеры также приходили, врачи, которые раньше работали, медицинский персонал. И это все позволило, и с одной стороны, количество людей, пришедших, с другой стороны, правильная организация оказания медицинской помощи, позволили сделать эту работу квалифицированно и оказать медицинскую помощь на самом высоком уровне всем пострадавшим в этот день.
1: Но вдобавок к этому, помимо пострадавших, которые к вам начали поступать, ведь в больнице находились и люди, которые уже были на лечении. И если добавить к этому количество родственников, которые приехали или прибыли в больницу искать своих близких, я думаю, что ситуация была действительно непростая. Почему я это говорю? Потому что буквально позавчера корпорация КАН общественного вещания, частью которой является, разумеется, и радиостанция РЭКО, так вот, корпорация сделала фильм, который называется «Мишмерет», «Смена» по-русскому. Да? И там показано, что людей попросту даже не называли по именам и попросту присваивали им так называемые номера. Насколько это вот осложняло вашу работу?
0: Это сильно осложняло, и фильм действительно очень высокого качества, очень высокого уровня, и отражает то, что мы пережили, то, что, в общем-то, весь наш народ пережил в этот тяжелый день, в этот тяжелый период. Но фильм, он показывает только часть работы.
1: Буквально один день, первые часы. Да,
0: первые часы и приемное отделение, хирургические, реанимационные службы, это касалось. Но ваш вопрос, он намного шире, в общем-то, я понимаю. Да, ряд больных, которые ряд людей, пострадавших, которые поступали, никаких документов не было, и как-то, чтобы сделать ихнюю идентификацию, присваивали номера и, соответственно, диагноз, и потом только в дальнейшем выясняли. Но были еще отделение, скажем, я руковожу терапевтической службой и зав терапевтическим отделением, были отделения, в которых лежали больные, которые плановые лечились и принимали соответствующее лечение. И в первые часы нам уже была дана команда немедленно подготовить отделение к приему огромного количества раненых и пострадавших. Поэтому мы быстро сделали, весь персонал был мобилизован в терапевтических отделениях. Мы быстро провели обход экстренный тех, кого можно было, для того, чтобы люди, естественно, чтобы не пострадало их здоровье. Мы экстренно выписали домой, мобилизовали амбулансы. Они были направлены на дальнейшее амбулаторное лечение, продолжение тех, кто необходимо было лечить. Мы сконцентрировали в отдельных отделениях. И, например, мое отделение было готово к приему раненых и пострадавших в течение кратчайшего времени.
1: Ну, надо еще отметить, что все это время, пока люди пребывали в саму больницу, Хамас продолжал запускать ракеты, и в городе Беэр-Шева довольно долго продолжали звучать сигналы раннего оповещения. Я думаю, что это тоже усложняло вашу работу, но вместе с этим, вот если бы, я понимаю, что случаи особые, случаи таких много, но тем не менее, что, на ваш взгляд, было самым сложным на тот момент?
0: Ну, было все сложное, но в тот момент, например, я получил просьбу от руководство больницы, а мне объяснили, мы понимаем, вы терапевтическое отделение, и профиль у вас такой, но нам необходимо сейчас количество раненых и пострадавших людей госпитализировать к вам. Сможете ли?

0: бы это сделать, ответ был однозначный, немедленный, естественно. И вся команда, все отделение поддержали это. И как пример мы начали принимать, как называется это, терапевтический профиль, начали принимать раненых и пострадавших людей с различными рода травмами в терапевтическое отделение. Через день... когда решили, это решение немедленно принимается, экстренно, решили более сконцентрировать больных с какими-то ранениями, которые требуют хирургической помощи, естественно, и больше в ортопедию, хирургию. И у нас попросили переквалифицироваться еще раз на прием больных, которые требовали госпитализацию хирургического и ортопедического профиля. То есть никто не отменял болезни другие и другие состояния, которые во время войны. И так мы стали отделением хирургии, ортопедии, одновременно травмы, продолжая принимать этих больных. Со временем нас попросили еще помочь и сделать отделение реабилитации, часть коек. И мы и пошли на это. То есть терапевтическая служба очень активно и динамично вписалась в оказание помощи людям в эти дни. И я с гордостью должен сказать, что все отделения терапии, мое отделение в частности, справились с этой работой в полном объеме.
1: Профессор Леонид Барский, глава терапевтической службы медицинского центра «Сорока» в Бершеве. Большое вам спасибо за участие в программе и спасибо также за все то, что вы сделали тогда, ну и продолжаете делать, безусловно, каждый день. Спасибо вам.
0: Спасибо вам, всем здоровья, всего самого лучшего.
1: Спасибо еще раз. Я лишь хочу добавить, что на платформе CanBox корпорации общественного вещания вы можете посмотреть фильм, который называется «Мишмерет. Смена». Тот, про который мы сейчас только что говорили, который мы упоминали в нашей беседе с профессором Леонидом Барским. Это специальный выпуск программы «Зманэмет», который называется, ну, на иврите, на русском это «Реальное время». Там впервые публикуются леденящие кровь кадры из больницы «Сорока». Кадры, снятые 7 октября 2023 года. Это настоящая история борьбы за жизнь каждого из сотен раненых, которые поступали в медцентр. Там вы можете посмотреть и понять, как выглядели эти сутки. Такие сутки, подобных которым не знала ни одна больница. Для вашего удобства мы опубликовали ссылку на этот фильм на странице «Особый случай» в социальной сети Facebook. Наш следующий собеседник – это Роман Каплун, основатель проекта ОТЭФ. Роман, приветствую вас в эфире программы «Особый случай». Роман?
2: Да, я с вами.
1: Приветствую еще раз, да, добрый вечер. Добрый вечер. Вы основатель проекта ОТЭФ. То есть, в принципе, после того, как было возможно уже посещать приграничные с Газой районы, вы начали снимать свой проект, который, в принципе, и получил название ОТЭФ.
2: Ну, я скажу, что вся эта деятельность началась, это, скажем так, информационная война, потому что ОТЭФ – это тоже часть информационной войны. Она началась практически сразу после 7 октября. И так пришло название еще до съемки фильмов. Мы немножко занимались другим, это разного рода расследования, развеяние фейки, исследование ботов, ботаферм, социальные сети, как они работают против нас. И да, и где-то уже 2 года назад мы пришли к тому, вот именно к съемкам фильма. Нас двое с того времени, это я и Зоя Альберт Кац, то есть мы полностью вдвоем. Снимаем, ездим и делаем, да, весь этот контент, снимаем все эти фильмы.
1: Ну, одно дело развеивать фейки, безусловно, может быть, когда-то надо куда-то выехать, но, в принципе, наверное, это несравнимо с тем, что нужно приехать в приграничные с Газой районы, а вы это делаете, приезжаете туда, и какая картина предстает перед вами? Что, как все это выглядит?
2: Да, совершенно верно. Слышать это одно, а быть на местах юга, вот в ОТЭФ, это совсем другие ощущения. У нас начинались истории не с поездок, с людей, которые каким-то образом были причастны в плане своей профессии, фотографы, врачи. Вот я слышал, у вас в эфире был врач Сорока, у нас тоже был доктор, который принимал как раз пациентов 7 октября и говорил, там каждую минуту привозили раненых и убитых уже. Вот, это мы говорили одна история. Потом мы поехали туда снимать, и это совсем другое. Ну, это шок-контент, когда мы начали получать разного рода разрешения. Мы сотрудничаем с пресс-центрами армии обороны Израиля, полиции, ЗАГ, МАДА. Мы уже заезжаем в кибуцы, в разные места, в деревни. Когда мы еще успели заснять, вот у нас есть свои архивы уникальные, вот именно те места, когда их еще, ну, не снесли, допустим, да, вот кибуцы в том виде, в каком они были после 7 октября. Вот, допустим, кибуц Бэри, это, наверное, самая запоминающая история, там до каждой вилочки, ложечки, до нижнего белья все на своих местах.
1: Ну, по-моему, это, если не ошибаюсь, самое большое количество пострадавших, более 100 человек.
2: Да, да, и это ты заходишь в этот дом, и даже вот в другие дома заходишь, там в других кибуцах, там просто стены во многих. А здесь личные вещи. И это такие ощущения, ну, я не могу их описать. Это ты заходишь в район сожженных этих домов, где убивали людей, сжигали заживо, как в декорации к какому-то фильму. То есть, когда мы об этом слышим, вот это очень важная мысль, я часто пытаюсь доносить. Мы многое слышим, но это есть огромная разница, когда ты это увидишь. Когда ты
1: вот это в этом поймешь. И есть разница, потому что люди рассказывают, историю своего населенного пункта, а вам удалось посетить практически все эти населенные пункты, и что называется, к сожалению, да, есть чем сравнивать, то есть оценить масштаб этой трагедии.
2: Да, в этом и уникальность канала, потому что вот мы, допустим, сняли уже порядка 40 фильмов, и мы стараемся выпускать каждые 3 недели, делая это вдвоем, и делать это будем еще многие-многие года. То есть, совершенно верно, снять какой-то один фильм, историю какого-то человека, это, можно сказать, не показать, не сказать ничего. Вот каждый раз, приезжая на места трагедии, вот до сих пор, а мы ездим 2-3 раза в месяц, мы узнаем каждый раз новые факты. Это какая-то удивительная история, вот каждый раз все равно что-то новенькое ты узнаешь. Я понимаю, что люди, живущие в Израиле, они половину даже не представляют и не догадываются. И вот мы собираем это по крупицам, да, то место, тот свидетель, заложник, военный, полицейский, ЗАГ, МАДА, и складывается большая картина вообще масштаба про того, что произошло. И впереди еще очень-очень много работы и очень много еще не снятого. Хотя нам иногда говорят, что еще можно снимать, поверьте, еще очень долго и очень много надо снимать. Есть что снимать, да.
1: Ну вот, в принципе, об этом и хочется поговорить. Понятно, что 3 года назад это был один, скажем так, ОТФ, то есть одна полоса приграничных с Газой районов. Что происходит сегодня, да, после, конечно же, массовой эвакуации всех населенных пунктов, которые нужно было тогда эвакуировать? И как вот сегодня восстанавливается там жизнь? Вот опять же, с точки зрения вот человека, который приезжает, снимает, да, разницу между 2023 годом и, ну, практически уже вторая половина, скоро уже да. Конец 2026 года. Как возвращается жизнь? Люди возвращаются в дома.
2: Ну вот о чем я, да, начал говорить. То, что мы успели заснять места, опять же, сожженные кибуцы. И вот к сегодняшнему дню, например, многие эти места, их уже нет. То есть очень много снесли. А остаются там какие-то памятные места. То есть мы это все засняли. Ситуация, вы знаете, к сожалению, вот каждый раз возвращаясь в ОТФ АЗА, у нас ощущение одно и то же всегда. Мы как будто на машине времени попадаем в прошлое. Так вот ощущение, что время там остановилось, я прекрасно понимаю, почему. Огромный кусок страны, огромное количество наших граждан, они застряли так или иначе в этой дате. Там все напоминает об этом. Люди, ты с ними общаешься, мы со многими общаемся. Даже не говорим про 7-е, но так или иначе у людей проскакивает событие 7 октября. Они все в очень тяжелой посттравме. И я думаю, что до конца страна, мне кажется, еще не осознала это следующая вот эпидемия, наша посттравма. И от 7 октября и вот наша война, я имею в виду военные, полицейские, это и дети, с какой посттравмой там находятся. Мы очень много, мне кажется, еще не понимаем. И люди восстанавливаются, они стараются. Очень многие не возвращаются. Они не могут туда вернуться, в кибуцы. Они не могут жить в тех местах, где это все с ними происходило. Дети, ну это вообще отдельные жуткие истории, вот эти посттравмы. И у взрослых тоже. Кто-то пытается вернуться, кто-то старается начать новую жизнь. Кстати, приезжают новые поселенцы, которые никогда там не жили, ну вот идейные поселенцы, которые мы будем находить там дома, мы будем там жить, мы будем строиться.
1: Наверное, не совсем поселенцы. Все-таки тут не, речь не идет о какой-то
2: спорной территории.
1: Не-не, обычно поселенцев называют те, кто живет на так называемом западном берегу.
2: Ну, в АТФ они себя тоже называют поселенцами на самом деле. То есть те, кто живут у границы, вот мы в Керем-Шалом снимали ребят, а с ними произошла там вся эта трагедия. Они
1: если не ошибаюсь, Мишель, она была у нас в эфире Мишель, да, 5 числа. Вот. У нее просто был какой-то очень особый случай. Она как раз родила за 9 или 10 дней до начала.
2: Это еще была кесарева у нее, да, и она после операции. Это вообще какая-то невероятная история. Но
1: четверо детей, да. То есть они, и что вот с ними, да? То есть я так понимаю, что они сказали, нет, мы в любом случае возвращаемся домой, несмотря ни на что.
2: Сказали мы, не раздумывая, да. Я знаю, они вернулись, потому что когда мы снимали, они еще не вернулись, но они вернулись, они очень идейные. Но я скажу, что они не единственные такие. Мы общаемся, есть такие люди, которые считают, мы должны жить у границы. Опять же, поселенцы, я не имею в виду религиозных поселенцев, хотя там тоже хватает. А тут светские, но они идейные, их есть. И те, кто приезжает, я лично не встречал, не общался, но вот люди с кибуца, с разных, с которыми мы общаемся, говорят, что приезжают ребята, новенькие серии, очень идейные, называя себя поселенцами, мы будем жить у границы, жизнь продолжается, нас хотели напугать и нас выселить, но я имею в виду народ Израиля, там, да, еврейский народ, но мы будем там жить. Вот. Но в целом нерадужная ситуация. То есть иногда я вижу цифры, которые приводят разные министерства, там чуть ли не 90% вернулось. Но когда ты приезжаешь, понимаешь, что цифры вообще не те, они не бьются у тебя. Потому что пострадавшие кибуцы, ну как ты туда вернешься, когда там садиков нет, школ нету, они там еще строятся, не восстанавливаются. То есть если считать в общем юге даже террористов, где не зашли, а таких много мест. Если взять это в общую статистику, то, конечно, это я к этому как-то пришел, то тогда у меня цифры бьются. А если взять места пострадавшие, то там совсем другие цифры. Не 90, не 80, и мне кажется, даже не 50%. Возврата. Но потихоньку, жизнь, она все-таки возвращается.
1: Ну, потому что, знаете, как принято говорить, «Ам Исраэль Хай» нас вот так хай, не запугать. Да. Роман Каплун, основатель проекта УТЭФ, большое вам спасибо за участие.
2: Спасибо в нашем за проекте. Приглашение. Спасибо. Всего доброго.
1: Переходим к следующей теме. Сейчас нашим следующим собеседником станет Алекс Карачун, заместитель мэра Кирьят-Шмоне. Алекс, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Максим, добрый вечер.
1: Ну, понятно, что все сегодня вспоминают 7 октября, но в этом контексте, безусловно, нельзя вспомнить, что произошло 8 октября, когда после нападения Хамаса к войне с Израилем присоединилась террористическая шиитская группировка Хизбалла, которая базировалась, ну и мы понимаем, что до сих пор базируется в Ливане. Буквально недавно, в июне этого года, было принято очередное решение правительства о том, что наконец-то, вроде как бы, есть новый проект строительства защитных комнат на линии соприкосновения, вот на севере страны. Вот вы не только зам мэра Кирьят-Шмоне, но в первую очередь вы человек, который с начала войны, вот последние 3 года, понятно, что и до этого, да, живете там, вот на севере. Насколько ситуация сегодня там отличается от той ситуации, свидетелями которой мы стали 3 года назад?
3: Да, я хочу начать с того, Максим, что очень тяжелый день сегодня. Я вот участвовал в разных церемониях, и ты слышишь все эти истории, все то, что мы видели на телевизоре, и видно, еще не все знаем. Очень тяжелый день. 8 числа, как ты сказал, 8 октября 2023 года, пока мы все еще следим за новостями, за телеграм-каналами и так далее, прилетает сюда ракета в Кирьят-Шмоне, которая кидает нас 16 лет назад, последний раз до 8 октября, тут были обстрелы 16 лет до этого, и мы понимаем, что у нас начинается на севере война, и люди, конечно же, очень взволнованы и понимают, что может произойти на севере то, что произошло на юге, а никто не дает нам гарантию, что на то время, что оно не произойдет вот-вот, не проникнут сюда террористы Хизбаллы. Люди бегут в бомбоубежища, в Мамады. Я этот день очень хорошо помню, потому что мы были с женой, с детьми. 7 числа мы вернулись с Кинерета и поехали к себе домой. И мои дети не знали, никогда не слышали сирен. Это не так, как мы выросли. Под сиренами, бомбежками, ракетами. И с этого момента началась, скажем так, ну, можно сказать, и до сих пор такая странная, скажем так, ситуация, жизнь в Мамаде, в Миклате, потом эвакуация, вернулись, опять сирены, опять война. И вот только сейчас начинаем потихоньку возвращаться в какой-то строй. И ты говорил про программу. Меня слышно, да, Максим?
1: Да-да, слышно. Я просто не хочу перебивать, да.
3: Эта программа была создана уже давно, и оправдали ее давно.
1: А вот, и отсюда как бы, да, я прошу прощения, что перебиваю, но для, что называется, объективности этой темы стоит упомянуть, что в рамках постановлений правительства от июля 2018 года
3: это было оправдано, если я не ошибаюсь, Максим, Либерманом в свое время, это была утверждена эта программа. Но я просто хочу объяснить всем тем, кто нас слышит, потому что я дам пример Кириат-Шману. Большинство домов, более 67% как минимум, это дома, которые были построены еще в 70-х, 80-х годах. Можно, вы все понимаете, что бурканы, флаки, которые заменили «Катюши»,
1: это типы ракет,
3: никакой,
1: да,
3: для наших родителей. Никакой «Хедер», да, Битахон не может защитить нас от этих ракет. Когда были «Катюши», в те времена, да, мы бегали в «Хедре Битахон». Сегодня они несущественны, они не могут нам дать ту оборону, которая требуется сегодняшними ракетами, бурканы, флаки. Это то, что я знаю, то, что я помню их названия. Эта программа была оправдана давно. Но надо понять, люди должны понять, когда есть программа, которая оправдана в правительстве, и идут какие-то выборы, или меняются министры, или меняются... То с этими программами играют. Окей, приходит другой министр, приходит другое правительство, или другое решение, и эти деньги берут, и ихняя цель становится совсем другая. Ведь эту программу, которая была, оправдали ее, по-моему, несколько миллиардов даже, по сути, с ней ничего не делали. Никто не занимался тут мигуном. И все те районы, которые на то время были без мигуна, они стоят также и сейчас без мигуна.
1: Хорошо, и что вот это вот новое постановление правительства от июня 2026 года? Тем не менее, вот на сайте Министерства обороны, точнее, на подотчетном ему сайте, мы говорим о том, то есть я буквально сегодня открыл этот сайт, и я вижу, что это проект строительства защитных комнат. Вроде как бы приступили к строительству аж 15 сентября, вот порядка, да, 3 недель назад. Что-нибудь реальное происходит на местности, так называемой?
3: Я хочу сказать, что до начала учебного года мы мигану, ну, как на русском, помоги мне, Макс.
1: Ну, построили, возвели какие-то защитные сооружения,
3: да,
1: или на,
3: да. Во всех школах, во всех садиках, во всех мекомот сибурим.
1: Общественные места.
3: Сибурим, да. Спасибо. И теперь люди могут подать до 2 этажей, окей, те, кто у них частные домики и живут до 2-го этажа, я смеюсь, потому что я не знаю...
1: А те, у кого 3 этажа?
3: 3-й, 4-й, 5-й, ну, у нас тут не такие большие, как бы высокие дома, но, скажем так, у нас есть дом 14-этажки, 9-этажки, очень много домов до 4 этажей, а 3-й этаж... или 4-й этаж, он как должен бросаться с окна, чтобы быстрее добежать до Миклата. Как бы с одной стороны, вроде бы идут навстречу, до 180 шекелей идет возврат тем, кто подают через Мисрада Битахон, просьбу, окей, они нанимают каблана, нанимают там, тот, кто ведет им этот проект, подают все нужные документы, начинают строить, и в процессе им возвращают эти деньги до 180 шекелей. Мамат стоит плюс-минус от 200 до 230.
1: Это звучит как дело утопающих или спасение утопающих, это дело рук самих утопающих.
3: Вроде бы, Макс, вроде бы хочется сказать спасибо, да, я не люблю плакаться, жаловаться, вроде бы и на то спасибо, но с другой стороны, люди, которые живут, пожилые люди, я даже не говорю уже про молодежь, хоть им полагается этот мигун. Третий этаж, четвертый этаж, и вот люди звонят и спрашивают, а я могу подать? Вот как я сейчас заикаюсь, плюс-минус такой же мой ответ, и говорю, нет, ребята, я извиняюсь, я понимаю, что на данный момент это до двух этажей. Алекс, я не знаю, как объяснить это решение.
1: Ну, опять же, я думаю, что время покажет. Понятно, что сейчас предвыборный период. Мы стараемся никогда не заниматься политикой в рамках именно нашей программы. Есть достаточно программ, которые могут разбираться в политических нюансах. Это не наша цель. Но, тем не менее, хочу задать последний вопрос, тем не менее, немаловажный. Прошло 3 года. Сегодня можно сказать, что война на северном направлении, да, поставлена на паузу. Что сегодня чувствует житель Митулы, Кириат-Шмон, житель вот севера, вот приграничных районов с Ливаном, с Сирией?
3: Я тебе скажу так, Макс, все-таки прошло время, и мы с тобой не раз об этом говорили. Я хочу сказать, что сегодня город, конечно же, вот я вижу, мы видим инфраструктуру, которая новые и здания, которые строят, новые районы, которые строятся. Жизнь сильнее всего. И семьи, которые уехали и вернулись, и новые семьи, которые... Есть еще очень много работы. Очень много. Но ты правильно сказал. Вот ты очень правильно сказал. Война на паузе. Если я сижу вечером у себя дома и слышу все время, как мы стреляем в Ливан, конечно же, меня это радует, что они не стреляют сюда. Но я понимаю, что война все еще... Она, как говорят, мевер лапина, за углом. Поэтому она на паузе. Но жизнь сильнее всего. И все то время, что тихо, мы хотим жить, мы хотим... Дети ходят в школы, кружки. Мы хотим выходить в кафе, поэтому... Я рад видеть, что вот сейчас я стою в пробке. Я рад видеть эту пробку. Потому что ее не было буквально
1: полгода. Мы даже слышим, что вы стоите в пробке, да.
3: Поэтому ее полгода назад не было. Я рад, что я стою в пробке. Я рад, что дети выходят на улицу. Потому что и этого дети боялись. И мы боялись их отпускать. Но война на паузе. Макс, ты правильно все сказал. Война на паузе.
1: Ну, дай бог, что после этой паузы нажали на кнопку «Стоп». Ну, все это зависит, конечно же, не от нас. Алекс Карачун, заместитель мэра Кириат-Шмоне. Житель Кириат-Шмоне, в первую очередь. Большое вам спасибо за участие в нашем эфире. Переходим к следующей и очень важной теме. Закон о суде над террористами Нухбы был принят 11 мая этого года. Подавляющим большинством его поддержали 93 депутата Кнессета. С этого момента прошло 4 месяца, но до сих пор нет ни одного обвинительного заключения против тех, кто совершил злодеяния, наверное, самые чудовищные на земле. Мы беседуем с Максимом Раковым. Это адвокат, в прошлом юридический советник Совета по национальной безопасности, партнер фирмы INR. Максим, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Максим.
1: Очень долго пытались провести этот закон. Сразу напоминаю, как бы стоит действительно напомнить инициаторов этого закона. Это Симха Ротман, глава комиссии Кнессета по законодательству, а также депутат партии НДИ Юлия Малиновская. Они, безусловно, проделали очень хорошую работу. Я, как юрист, читал неоднократно этот закон. Понятно, что каждому хочется как-то доработать и сказать, что здесь я бы добавил, но я этого делать, безусловно, не буду. Есть достаточно более профессиональных и опытных людей. Но вот с вашей точки зрения, прошло 3 года с момента 7 октября 2023 года, 4 месяца с момента принятия самого закона. В чем заключается сложность отдать этих нелюдей, другого слова у меня нет, под суд, чтобы они понесли заслуженное наказание?
4: Ну, закон, опять же, можно о нем спорить, я не уверен, что он оптимальный. Я не уверен даже, что он был необходимым, потому что существуют юридические механизмы уже в старом законодательстве, некоторые даже слишком старые и заржавевшие, которые сейчас в этом законе, в принципе, используют. Это закон о военных судах.
1: Был в военном который в Лоди, который был когда-то у нас, да.
4: Когда-то. Вот, в принципе, его в какой-то мере возрождают, немножечко подчищают, закрашивают, но проблема не в этом. Проблема это, прежде всего, в логистике и в бюджете. Вот, в принципе, такого количества подсудимых за в отношении событий нескольких дней для Израиля это беспрецедентно. То есть такого нет. Обычно что есть? Совершено преступление там 1, 5, 10, ну 20 человек. Полиция расследует, прокуратура подает обвинительное заключение, суд судит. У нас сейчас мы говорим о том, что там как минимум сотни потенциальных...
1: Ну, служба управления тюрем и спецслужбы не открывают нам точное число, но примерно самих террористов Нухбы содержится порядка 300 человек.
4: Ну, там не только...
1: Я говорю только про Нухбу, только про передовые отряды, которые...
4: Потому что закон, он и в отношении пособников. Тех, которые торглись в Израиле, в отношении пособников, в отношении тех, например, которые помогали скрывать заложников, убивали заложников внутри Газы. То есть, но опять же, мы говорим про сотни. Значит, что нужно сделать? Во-первых, сначала это полицейское расследование. Когда их захватывали, арестовывали, ими занимались армия и Шабак, меньше занималась полиция. То есть цель была узнать дополнительную информацию. Для уголовного дела каждого из них должна допросить полиция. Иногда это перекрестный допрос, иногда это взять, сверить показания соучастников, тех, которые были на том же месте. Это требуется ресурс, требуется время, требуются деньги. То есть, в принципе, можно было уже продвинуться с этим на сегодняшний день и до закона, потому что закон не меняет полномочия полиции, не определяет новый порядок полицейского допроса. То есть это идет по старой схеме, по старым правилам.
1: Но я так понимаю, что сложность была как раз с этапом доказательств в суде.
4: Нет, доказательств для суда. Не в суде, а для суда.
1: Ну, в процессе, да.
4: Да. Значит, полиция, она допрашивает для того, чтобы собрать дело и передать в суд. То есть она собирает доказательства, которые будут приемлемы в суде. Опять же, в отношении скольких людей и на какой стадии это находится сейчас, мы не знаем. Это никто не говорит. Сегодня это было частью обсуждения комиссии законодательного комитета Кнессета. Непонятно, что там было. Это вот первая стадия. То есть понятно, что говорят, нет людей, нет бюджета. Это так. На самом деле, то есть нужно выделить полицейских следователей, те, которые будут допрашивать экспертов, те, которые будут готовить заключение для суда, судебно-медицинских экспертов, то есть институт судебной медицины, которые, да, это уже проверили, но нужно готовить заключение в определенном формате, то, которое будет для суда, по каждой жертве, связывает каждого из...
1: Это когда вы говорите про обычный уголовный процесс, а здесь, если я правильно понимаю, ситуация в некоторых случаях иная.
4: Здесь будет, в принципе, то же самое. Доказательства нужны будут те же самые. То есть будет определенный другой порядок самого судопроизводства. Но с точки зрения того, что нужны будут доказательства, их в любом случае нужно будет. Для этого нужны люди, нужно время, нужны деньги. Дальше. Следующая стадия. Предположим, собрали. По каждому из них собрали дело. Оно идет в прокуратуру. Вот здесь уже вступает в силу закон. Прокуратура будет военная. Заниматься этим будут военная прокуратура вместе с гражданской, с Южной уголовной прокуратурой Израиля. В принципе, если честно говорить, такую логистическую операцию может поднять только армия. То есть только у армии есть возможность мобилизовать ресурс. И поэтому было принято решение, что этим будет управлять и логистически, и юридически это будет под эгидой армии, под эгидой Министерства обороны. То есть будет построен специальный, скажем, суд в
1: Что тоже офис, является это, некой это, отдельной частью этой всей истории. То есть нужно здание. Большой, мы не говорим о здании окружного суда в Бейершеве. Это нужно отдельное здание.
4: Это будет отдельное здание, куда, в принципе, легче будет привозить обвиняемых. Потому что их нужно, по крайней мере, на часть заседаний, даже по новым правилам. То есть по новым правилам часть заседаний они могут участвовать в видеосвязи. Это логистика связи, ну, это возможно, есть технологии, можно это сделать. Но на часть заседаний их нужно привозить живьем. Это логистика, это безопасность, то есть будет построена, использоваться база офер. Это занимает время, это требует деньги. Этим будет заниматься.
1: Для тех, кто не в курсе, только скажу, да, что база офер находится недалеко от Иерусалима. А если процесс... Надо понимать, где будет возведено это здание. То есть или это все будет называться Иерусалимский процесс, как по аналогии с Нюрнбергским?
4: Ну, наверное, верно. То есть это будет в одном и том же месте. Опять же, все будет... Постараются там это локализовать, чтобы не было логистической катастрофой. Потому что, опять же, мы говорим, что будут судить несколько сот человек. Американцы, кстати, после вторжения в Афганистан, они вывезли всех на базу в Гуантанамо на Кубе и занимались этим процессом именно там. Это годами.
1: Максим, еще один вопрос, который, мне кажется, все-таки стоит упомянуть. Все-таки мы правовое государство, и, как правило, человек, который подвергается уголовному процессуальному процессу, да, имеет право на защиту. И вот в данном случае, как вы думаете, кто может представлять вот этих вот самых в суде?
4: Есть решение, то есть закон это определяет. Значит, это будут либо адвокаты, которых выберут подсудимые и их представители, причем могут быть как адвокаты с израильской лицензией, так и адвокаты с территории. Значит, это один вариант. Если у них не будет адвоката, им должен будет адвоката назначить суд. И суд назначит адвокатов, либо это, опять же, возложит на армию, на военную прокуратуру, видимо, на военную защиту. То есть будут резервистов призывать и назначать их как адвокатами. Либо, второй вариант более вероятный, будут назначать, опять же, частных адвокатов не из общественной адвокатуры. То есть они не будут из общественной адвокатуры, это указано в законе, но будут назначать, будут платить им деньги, а по еще одному закону, который принят, стоимость адвокатов по назначению суда будет вычитаться из платежей, которые переводятся в палестинской администрации.
1: Возможно. Ну, мне тяжело поверить, что кто-то из действующих или резервистов возьмет на себя такую миссию, потому что указано...
4: Если ему прикажут.
1: Ну, то есть, в приказном порядке исполнять добросовестно свою работу, я думаю...
4: А что делать?
1: Вот, и отсюда я хотел бы спросить, вот что делать. Я хотел бы спросить, возможен
4: нельзя,
1: прецедент
4: нельзя,
1: или случай, который имел место в 60-х годах прошлого столетия. Мы говорим про доктора Роберта Сервациуса, который представлял интересы Адольфа Айхмана. Да будет стерта его память.
4: Значит, опять же, это уже же принято. То есть принято решение позволить адвокатам с лицензией с территории представлять палестинских обвиняемых. То есть это, в принципе, аналог Сервациуса. Ну если адвокат из Рамаллы, из Хеврона, он может представлять. Проблема другая. Вот предположим, что конкретно кого-то, у него нет вообще защитника. Судить его нельзя без защитника по израильскому закону. То есть он себя защитит. В такой ситуации должен будет назначить кого-то суд. Адвокат должен согласиться. Если это частный адвокат, не найдут ни одного, который согласен, то, я думаю, все-таки прибегнут к помощи армии которые прибегают вообще в любых ситуациях, когда что-то не работает.
1: Ну и последний вопрос. У нас остается не так много времени, но тем не менее. Среди наказаний, которые предусмотрены, и, я так понимаю, есть и смертная казнь, которая, безусловно, присутствует и в других законах. Как в других законах, которые, кстати, существовали до принятия этого закона. Как будут с этим? То есть насколько у этого трибунала будут полномочия выносить смертные приговоры?
4: Будут. То есть будут полномочия, потому что существовали эти полномочия еще у оригинального военного трибунала, просто никогда не использовался. Не использовались эти полномочия, но они существовали, потому что законодательство, оно еще времен британского мандата 1945 года, эти полномочия были.
1: Да, но если не ошибаюсь, в 59 году прошлого столетия что-то было введено вроде некого моратория.
4: Да. Нет, сначала был еще, по-моему, в 50-51 году отмена смертной казни за убийство, потому что в мандаторной Палестине было действовать смертная казнь за убийство, но это немножко другое. Просто не просили и не выносили смертные приговоры. Я напомню, что в принципе в этот суд не действует уже больше 20 лет. И последние пару десятков лет он очень, очень мало функционировал. То есть он, в принципе, умирал. Так что нету большой практики в этом суде. Но новый закон предусматривает явно вынесение смертных приговоров и определяет, что в случае, если будет смертный приговор, будет автоматическая апелляция, даже если подсудимый не подает апелляцию. То есть есть процедура рассмотрения апелляции на вынесение, рассмотрения апелляции на смертный приговор. Вопрос более интересный. Окей, вынесен приговор. Что дальше?
1: Вот.
4: У нас нет инфраструктуры приведения смертных приговоров в исполнение. То есть создавать ее заново, единственный, который был приведен приговор, ну, кроме случая Тубьянского...
1: Мейер Тубьянский, да, и Адольф Айхман.
4: В 1948 году, который просто его отвели за угол и расстреляли, это единственный случай, когда выносили и приводили в исполнение смертный приговор, это опять же Айхман. Его тогда повесили. Значит, что будет сейчас? Кто будет это делать?
1: Ну вот, как говорится, поживем, увидим. Ну и последний, наверное, вопрос. Для этого, наверное, не надо быть юристом, но тем не менее надо быть юристом и адвокатом, чтобы попытаться ответить на этот вопрос. Все наверняка задают себе один и тот же вопрос. Прошло 3 года, ни один суд не начался, не готово ни одно обвинительное заключение, соответственно, ничего не подано. Сколько может это длиться?
4: На заседании законодательного комитета сегодня говорили о том, что вот мы сейчас уже скоро начнем, и первые обвинительные заключения ожидаются в первой половине 2027 года. То есть это в течение 8-10 месяцев. То есть если они будут готовы в 2027 году, это значит, что процессы начнутся в лучшем случае в конце 27-го, то и в начале 28-го года, если будет готов суд, построен, там, вся эта логистика будет. Кстати, одна из причин, почему в новом законе очень сильно увеличены сроки предварительного заключения, это потому что ожидается, что еще нужно несколько лет.
1: К сожалению, все это так и выглядит. Максим Раков, адвокат, в прошлом юридический советник Совета по национальной безопасности, партнер фирмы INR. Большое вам спасибо за ваш комментарий к этой теме.
4: Ну, хорошо. До свидания.
1: Спасибо. Я лишь хочу добавить, что связаться с нашей редакцией вы можете сразу несколькими способами. В первую очередь связаться с редакцией «Особый случай» можно, конечно, посредством мейла. Напоминаю, адрес special@kan.org.il. Есть автоответчик, на который можно позвонить и оставить сообщение по номеру 072-393-2666. Также есть WhatsApp-номер, на который можно отправить сообщение. Это 050-737-8127. Программа «Особый случай» есть также страничка в социальной сети Facebook. Можно отправить сообщение туда. Еще раз напоминаю, что на нашей странице есть ссылка на фильм, который называется «Мишмерет. Смена». Это специальный выпуск программы «Зманемет». Там впервые публикуют леденящие кровь кадры из больницы «Сорока». Кадры, снятые 7 октября 2023 года. Это фильм «Корпорация общественного вещания». Заходите, смотрите. У микрофона в Иерусалимской студии был Максим Гуллер. Над программой сегодня работали продюсер Мирьям Гелевич, музыкальный редактор Таня Барская. За режиссерским пультом был сегодня Гавриэль Коэн.

0: Повторная трансляция на Канрека.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире специальная программа, посвященная третьей годовщине трагических событий 7 октября. Мы поговорим сегодня о том, как эти три года войны повлияли на душевное здоровье израильтян и о том, в каком психологическом состоянии мы находимся сегодня. Наш гость – доктор Игорь Бараш, заместитель директора Иерусалимского центра душевного здоровья, председатель Ассоциации судебных психиатров Израиля. Доктор Бараш, здравствуйте, спасибо.
2: Здравствуйте и добрый день всем радиослушателям.
3: И Юлия Цодекс у нас в студии сегодня.
1: А также Олег Лоц.
3: На израильское общество мы посмотрим сегодня вашими глазами, доктор Бараш, глазами психиатра, в каком состоянии мы пришли к третьей годовщине 7 октября.
2: Во-первых, в каком состоянии мы встретили само 7 октября три года назад. Израильская психиатрия находилась в кризисе уже тогда. Кризис был вызван тем, что не хватало психиатров. Частично это было связано с тем, что психиатры, приехавшие в 90-м году, несколько лет тому начали выходить на пенсию. Те психиатры, которые приехали там в 30 лет, прошло с тех пор 30 с чем-то лет, и они стали выходить, и вдруг поняли, что в Израиле не хватает тогда около 800 психиатров, сейчас не хватает больше, и стали думать, откуда брать психиатров. И тут 7 октября повлияло, на мой взгляд, на каждого из нас. И на больных, и на здоровых. Мы все поняли, что то, что нам казалось прочным, уверенным и незыблемым, оказалось непрочным, и люди поняли, что то, что случилось в Офаким и в Отеф-Аза, это может случиться в любом месте. И какая-то базисная уверенность в завтрашнем дне, уверенность в том, что сегодня как вчера, а завтра как сегодня, эта уверенность поколебалась. И люди стали думать, что с этим делать. Многие, которые могли купить оружие, получить решаён, разрешение на оружие, стали это делать. Люди, которые сомневались, допустим, ехать на релокейшн или какую-то командировку за границу, стали думать положительно в этом смысле. И общество как бы разделилось на несколько групп. Были люди, которые почувствовали стремление вернуться из-за границы домой. И первое время после 7 октября был огромный поток израильтян, живущих за границей, которые вдруг ринулись домой. И не менее серьезный поток израильтян, которые начали уезжать из Израиля.
3: То есть можно говорить о коллективной травме общества, но при этом общество само разделилось на разные подгруппы, и каждая подгруппа эту травму переживала по-своему.
2: По-своему. И это, как каждый воспринял эту травму, зависело от его бэкграунда, от его какого-то фона. Были люди, которые решили, что они не могут здесь воспитывать детей, растить и здесь жить. Были люди, которые поняли, что их место только здесь, потому что если опять что-то случится, они должны встать на защиту страны. Были люди, которые вошли в некоторое такое состояние тревоги, хронической тревоги и неуверенности, особенно люди, у которых было что-то в прошлом, депрессии, тревоги, это все ухудшилось. Мне довелось быть в гостиницах, куда отправляли людей из Отефаза, из Офаким, из Сдерота. И я видел там людей, некоторых абсолютно в разорванном состоянии, особенно люди, которые лечились у психиатра раньше, они перестали принимать лекарства, они ходили там, и многие из них употребляли и спиртные напитки, и наркотики, и были в абсолютно разобранном состоянии. Я приехал туда, и в первый же день на Мертвом море, куда я приехал, я отправил двоих в больницу, поскольку их нельзя было держать в гостинице там. То есть те, которые страдали заболеваниями душевными до этого, у многих случилось обострение. У людей, склонных к тревогам, обострилась тревога. У людей, склонных к депрессии, у многих ухудшилась депрессия. Кроме того, у многих людей начали уходить близкие на резервистские сборы в Милуим, те, которые годами не ходили, те, которые годами не брали, те, которые уже отвыкли от этого.
1: Или ходили, но это не было, скажем, никогда
2: это
1: опасно.
2: Это не было связано, да? С опасностью. Вдруг они нашли себя в форме и перед входом в Газу, а потом в Газе, а очень в скорости и в Ливане. То есть огромное количество людей отправили своих мужей, братьев, сыновей на резервистскую службу и в состоянии опасности. Женщины остались с детьми в тревоге, родители остались в тревоге. Некоторые люди, я видел таких, я писал некоторым экспертизы, стали брать в армии, я не говорю красть, брать, оружие, отвозить домой. Я писал экспертизы двоим резервистам, которых судили за то, что они взяли в своих частях оружие и устроили у себя дома некий маленький оружейный склад на случай того, что когда-то опять какие-нибудь нухбот придут, и они должны будут оборонять себя и свой дом.
3: То есть именно для защиты дома, не с какой-то криминальной целью.
2: Нет, да? Нет, для защиты дома. Они поняли, что страна не всегда в состоянии их защитить. И это ужасное состояние людей, которые ощутили себя беззащитными перед лицом угрозы совершенно непредвиденной. Никто не мог себе представить, что войдут в страну несколько тысяч вооруженных террористов и будут на протяжении долгих часов, а в некоторых местах и дней, делать, что хотят. Это ужасное ощущение.

0: не только на военной службе, но и на службе в полиции погибло в первые дни немало полицейских, которые служили на, служили в Уфакиме, служили в Сдероте, служили в других, и которых прислали сюда, и они совершенно не поняли, что, что их ждет. Следующий этап, это был этап открытия базы Шура. База Шура – это база, на которую свозили тела. Там происходило их опознание. Там работали судебные медики. Там работали и офицеры душевного здоровья «Кабаны». Там работали, там были солдаты наши. И туда приезжали семьи часто опознавать своих близких. Там происходили настоящие трагедии. Люди, которые не знали, что с их детьми, они приезжали, находились там. Солдаты, которые там были, описывают те запахи, и то, что они там видели и чувствовали. Это было место тотальной травматизации. Немало людей я видел с посттравмой после того, как они служили или каким-то образом попали в, на базу Шура. Следующее место, о котором я хотел бы сказать, это те, которые, те наши солдаты, которые охраняли террористов. В частности, это база Тайман, где наши солдаты, которые, в принципе, их никто не учил быть охранниками, они нашли себя охраняющими несколько сотен террористов, очень опасных, и они находились в состоянии ежедневной опасности и должны были вести себя так, чтобы не позволить этим террористам кого-то там убить или ударить, или что-то сделать с одной стороны, защитить себя с другой стороны. И я не думаю, что там было все очень гладко и легко. Не просто так там происходили события, которые потом исследовали комиссии, и были всякие сложности юридического плана. Это был один из первых случаев в истории наших войн, в которых наши люди испытывали моральную травму. Были не только посттравма обычная от того, что убили кого-то из близких, или он был в состоянии опасности.
1: А что такое моральная травма?
0: Моральная травма — это когда человек чувствует, что он делает что-то, что противоречит его каким-то нормам. И уже появились в литературе статьи на эту тему, что и у меня есть двое пациентов, которые не могут жить с тем, что они были вынуждены сделать. Не то, что сделали им, а то, что были вынуждены сделать они в силу обстоятельств. Это не то, что там у кого-то были какие злые намерения, а просто так ситуация складывалась. Это вот тоже такой феномен, достаточно новый для нас, с которым приходится справляться.
2: Ну вот мы еще, я думаю, к этому вернемся, к ощущениям каких-то моральных колебаний, всем, что с этим связано. Но вот понятно, что вот прошло 3 года, и то, о чем мы говорили сейчас, во многом относится к первым месяцам.
0: Да.
2: То есть если замкнуть, так сказать, этот круг к сегодняшнему дню, то то, что происходит сегодня,

0: Чем, как бы вы это подытожили? Чем это отличается от того, что было в начале?
1: Сегодня, во-первых, мы вынуждены справляться с большим количеством людей, которые обратились за помощью. Речь идет о нескольких тысячах. Говорят, о 8 тысячах. Людей, которые только подали иск в Министерство обороны, Агавшикум, Месрад Абитахон, на признание как пострадавших душевно. Это солдаты и срочные службы, и кева, как сказать?
0: Контрактники.
1: Контрактники.
0: Угу.
1: И полиция и Шабас, то есть управление тюрем. То есть мы должны... Подали такие иски большое количество людей, и впервые Министерство обороны решило не ждать решения о признании, а дать этим людям лечение еще до того, как решено было признавать их или нет. То есть они, как только подают просьбу, их сразу же начинают лечить, а потом разбираются, дать им инвалидность или нет. Речь идет о тысячах людей, поэтому нужно очень много людей, которые их будут лечить. Это психиатры, психологи, социальные работники, это терапевты в тех или иных терапевтических специальностях. Их нужно много. Это первая группа, с чем приходится справляться системе. Второе – это Институт национального страхования, Битуах Леуми, который должен дать и лечение, и помощь Нивгаэ Пеулёт Эйва. Это люди, которые пострадавшие от
0: враждебных
1: действий. Их тоже очень много. И нужно помогать этим людям. Кроме того, есть семьи. Есть семьи солдат, которые служат. Есть семьи солдат, которые пострадали. И есть семьи убитых. Есть семьи тех, кого уже... Смотрите, в этой войне мы уже лишились более 2000 людей, 2300 людей. У каждого из них родители, дети, братья, сестры. Это люди, которых нужно лечить, которым нужно помогать, потому что они находятся в травме, и кто-то должен ими заниматься. И, кроме того, не хватает в больничных кассах психиатров и других, и людей других специальностей. Сегодня, чтобы попасть к психиатру в больничной кассе, нужно ждать 5-6 месяцев. Чтобы попасть на психотерапию в больничной кассе, нужно ждать не менее полугода. То есть мы говорим о больших о сроках ожидания. В Министерстве обороны, в Министерстве Битахоне ждать меньше. Там более... Они научились мобилизовывать врачей и психологов лучше, потому что они могут платить больше. У них больше ресурсов.
0: Есть, мне кажется, еще один момент, о котором стоит вообще сказать, потому что в истории Израиля, по крайней мере, в недавней истории Израиля, да, это первый, наверное, такой пример события, которое, ну, наверное, которое, что называется, не кончается, да, то есть с травмами справляются после того, как что-то произошло, а тут, ну да, в целом, наверное, война закончилась, но не совсем, кроме того, все живут в постоянном ожидании того, что может что-то еще произойти.
1: Во-первых, она может начаться по-новому в любой момент, и об этом говорят каждый день. Люди постоянно слушают новости и ждут, что скажет Трамп, что скажут иранцы, будут ли делать мир, будут ли опять возобновлять вооруженный конфликт и будут ли по нам опять стрелять. И если будут, то когда это будет? До промежуточных выборов или уже после них? То, что когда-нибудь это будет, никто вообще не сомневается.
0: А как вообще тогда восстанавливаются, когда источник стресса, он, в общем, не купирован, не существует еще?
1: Израильтяне привыкли жить в стрессе. Как это ни странно, люди у нас адаптированы к жизни в стрессе, и как-то это стало фоном, это стало как бы реальностью нашей. Даже уже странно, чтобы это было иначе. Вы представляете, есть страны, где люди не слушают новости. Где люди, вот приезжаешь в отпуск в какую-нибудь Италию, люди не слушают новости. Там ничего не происходит особо. Если происходит, ну так не каждый день же происходит. А израильтяне встают и как только просыпаются, сразу же смотрят там Ynet, я не знаю что, и обычно что-то таки находят. Мы постоянно живем в ожидании, мы прикованы к новостям, и это стало частью нашей жизни. Как-то мы с этим живем. Как-то мы с этим живем. Я даже с трудом представляю себе, как. Может быть, поэтому так трудно возвращаться из отпуска. Потому что мы попадаем, когда уезжаем куда-то на время, мы попадаем в мир, где никто никому не угрожает. Где война не должна вспыхнуть в ближайшее время. Вот так мы и живем.
2: Ну вот вы как психиатр, вы считаете, что нужно людям меньше действительно смотреть новостей, меньше подвергать себя такому постоянному стрессу, потому что помимо всех тех людей, о которых вы говорили, которые там пострадали, их близкие пострадали, ведь мы действительно все сидели и смотрели еще какие-то ролики в телеграммах, и мне кажется, что люди, даже которых это не затронуло никак, попали вот в это стрессовое состояние.
1: Я считаю, что нужно решить для себя, какую дозу новостей я готов выслушать и увидеть. И решить, что, допустим, я слушаю новости два раза в день, а все остальное время я не могу. Потому что если постоянно каждый час их ловить, то невозможно расслабиться вообще никогда. Нужно для себя решить, что я готов, а на что я не готов. И нужно каким-то образом это дозировать и ограничивать, на мой взгляд.
0: Давайте поговорим о тех, кто ходит на резервистские сборы. От таких, как вы сказали, стало гораздо больше.
1: Гораздо больше.
0: Гораздо больше.
1: И будет еще больше.
0: Что происходит с психикой человека после того, как он несколько месяцев в течение лет двух или даже больше постоянно возвращается на войну той или иной степени интенсивности?
1: Резервисты, на мой взгляд, более чувствительны к стрессу, чем солдаты срочной службы. Солдат срочной службы, служба является центром его жизни. Это главное занятие его жизни. Он ничего другого не делает, и он этим живет. У резервиста есть жена, дети, бизнес, финансовые проблемы, пожилые родители. И эти резервистские службы, сотни дней в резервистской службе, на них упало как бы среди огромного количества обычных проблем. Они постоянно думают о том, что происходит у них дома. Они волнуются не только, убьют ли их, а как это скажется на их женах, на их детях, на их родителях. И поэтому я вижу намного больше тревожных и депрессивных реакций у резервистов. Солдаты срочной службы живут в какой-то, как сказать, отрицании. Они мне часто говорили: я никогда не думал, что меня могут ранить. Я как-то, я бежал, я делал все, что нужно, и вдруг меня ранили, как мне сказал один, и вдруг меня ранили в колено. Это меня, для меня было полной неожиданностью. А резервистам намного труднее жить в этом отрицании, потому что они несут на своих плечах ответственность не только за себя, но и за всех тех, кто остался дома. Кроме того, это часто люди не такие молодые и не такие здоровые. И на них этот груз падает тяжелее и часто вызывает последствия. Кроме того, одни травмы наслаиваются на другие. Вы знаете, это явление повторной травматизации впервые в Израиле было исследовано в Первую Ливанскую войну 81-82 год. Призвали много резервистов, и часть из них, которые подверглись относительно минимальной травматизации, вдруг развили очень, очень бурные посттравматические состояния. И когда стали выяснять, кто это люди, которые перенесли травму войны Судного дня. Они в 73-м году были или на голландских высотах, или на юге. У них была посттравма. Они и засунули это куда-то в дальний угол своей души. А когда в 81-82 году Первая Ливанская война, это все вдруг бурно вышло наружу, как картинами совершенно несоразмерными той травмы, которая была вот сейчас. То же самое и сегодня. Люди после 7 октября, это у них часто всколыхнуло многое из того, что было старательно засунуто в дальние углы из их предыдущей военной и не только военной жизни, и травмы, которые образовались сейчас, присоединились к тому, что было раньше, особенно у резервистов, у которых был опыт и предыдущих войн, Хомат Маген 2014 года, там, или других каких-то, или даже Второй Ливанской войны 2006 года. И такие люди, особенно жители Севера. Короче, есть и повторная травматизация с очень бурными посттравматичными симптомами.
0: Все любят говорить, употреблять, по крайней мере, термин ПТСР. По-моему, не все понимают, что это. В двух словах о том, что это с вашей точки зрения и, в общем, у кого он есть.
1: ПТСР, PTSD. Я привык оперировать понятием PTSD, потому что я...
0: Ну да, понятно.
1: Да. Это расстройство, очень серьезное душевное расстройство, которое связано не с обычной травмой, а с травмой, которая выходит за пределы какого-то обычного понимания. Когда человек оказывается в ситуации явной опасности жизни для него или для близких, или он видит, и на его глазах происходит смерть каких-то близких или известных ему людей, друзей, солдат, которые служили вместе с ним. То есть должно быть какое-то событие экстраординарное. И это событие поначалу человек впадает в острую реакцию на стресс. Острая реакция на стресс, она длится несколько часов или недель. Она может быть оцепенение, она может быть острая тревога, она может быть полная потеря как бы связи, какая-то диссоциация, потеря связи с реальностью. И в это время человека нужно вывести с поля боя, дать ему поесть, дать ему поспать, успокоиться. Это острая реакция на стресс, acute stress reaction, СССР, большинство из этих людей не заболеют впоследствии PTSD, то есть только треть или четверть из них, но острая реакция на стресс – это вот такое бурное состояние. Есть люди, которые реагируют на острый стресс по типу fight and fly, полета и борьбы, и бега. Это у них меньше шансов развить PTSD. А есть люди, которые реагируют оцепенением, фриз, оцепенение. У них больше шансов развить посттравму. Потом, следующий этап, это посттравма. Острая и хроническая. Посттравма состоит из четырех групп симптомов. Первая группа симптомов – это как бы то, что говорит ему «помни». Это воспоминания об этом травматическом событии, они вылезают без того, что он это хочет. Они вылезают во сне и наяву. Он видит во сне эти события, он просыпается с ними. Они вдруг возникают у него в будничной жизни, в обычной. Вообще говорят, что посттравма – это болезнь памяти. Мы все запоминаем события нашей жизни. Они у нас укладываются в какую-то последовательность, нарратив, последовательность событий жизни, и где-то они складируются у нас в мозге. А если есть какое-то событие, которое не может складироваться, оно настолько острое, оно остается в этой памяти, короткой памяти, и не уходит на склад. И оно постоянно вылезает. В чем-то, в воспоминаниях, во снах, в каких-то. Это первая группа симптомов. Вторая группа симптомов говорят нам «забудь». То есть это избегание. Эти люди избегают всего того, что может им напомнить об этом событии. Они хотят видеть тех людей, которые с ними там были. Они не хотят смотреть новости, чтобы, не дай бог, не увидеть что-то, что связано. Они не хотят даже запах. Я знаю людей, которые оказались рядом с телами обгоревшими, и которые на всю жизнь отказались есть мясо, потому что запах горелого мяса на огне им напоминают то, что тот запах, который был. То есть это событие, это избегание всего того, что возвращает их к этому событию. Это вторая группа. Третья группа симптомов – это гипервиллидженс, орарутьетер, это возбудимость.
0: Повышенная возбудимость.
1: Это люди, которые реагируют бурно, несоразмерно с триггером. Угу. Минимальные триггеры вызывают у них бурный всплеск злости, ярости. На иврите это «парцует зам». То есть совершенно не на пустом месте. У них их порог злости и возбудимости сильно понижается. Это третья группа симптомов. Следующая группа симптомов – это диссоциации. Говорят о флешбеках. Люди могут находиться одновременно в сегодняшней реальности и в реальности того травматичного события. Они могут как бы без того, что они это хотят, погружаться, вот находят себя там, в тот момент травмы. И они часто вообще не помнят какие-то куски своей жизни. Они куда-то шли, они что-то делали. Это диссоциативные симптомы, очень характерны для посттравмы. Треть из людей с посттравмой страдают депрессиями. Большое количество людей, страдающих посттравмой, употребляют наркотики. и алкоголь как попытка самолечения.
2: Убежать от всего этого, да?
1: Убежать. И это очень-очень опасно. Потому что в момент того, что человек, находящийся в посттравме, еще и употребляет алкоголь и наркотики, опасность суицида и насилие по отношению к другим сильно растет, потому что наши мацарим, как сказать, наши
2: тормоза
1: растворимы в алкоголе. Mm. И то, что нас удерживает от самоубийства, то, что нас удерживает от насилия, сильно ослабляется под воздействием наркотиков и алкоголя.
2: Короче, а вот эти группы симптомов, которые вы описывали, они ведь могут быть присутствовать одновременно, да, у
1: да.
2: человека и те, и другие,
1: да,
2: и
1: да,
2: третьи,
1: да.
2: и четвертые.
0: И
2: да?
0: при этом вы говорите, мы как-то просто перешли от резервистов к этому, но это ведь может быть и у гражданских лиц, которые попали в те или иные ситуации.
1: Это может быть у человека, попавшего в тяжелую автомобильную аварию. Это может быть у человека, подвергшегося сексуальным травмам тяжелым. Я видел людей, которые с тяжелым посттравматическим расстройством после изнасилования, после других каких-то сексуальных травм. Это не только военные. Конечно, очень много исков людей против страховых компаний связаны с посттравмой вследствие дорожных аварий, угу. вследствие травм на работе. То есть посттравма может быть после любого экстраординарного, травматического, очень острого и очень необычного для этого человека события. Посттравма, об этом не знали, об этом расстройстве вообще не знали.
2: Это со времен Вьетнамской войны, да, стали об этом говорить? Видите, и, в общем, изучать.
1: Вторая мировая война. Было огромное количество убитых, раненых и посттравматичных людей. Никто не знал, что они посттравматичные. Говорили «контуженный». Говорили, он по ночам кричит, он вспыльчивый, он бьется, он пьет, он контуженный. А это многие из них, это были люди, страдавшие от посттравмы. Те, которые привели к тому, что это расстройство вошло в классификацию, в DSM-3 80-го года, это лобби пострадавших во Вьетнаме. Лобби ветеранов Вьетнама привели к тому, что американцы ввели в свою классификацию посттравму, и отсюда все и началось. Во многом от того, что это стали знать и признавать, это и полезно, и вредно.
2: Угу. Как это может быть вредно?
1: Смотрите, люди, которых диагностировали как посттравматичные, они стали Алюмкрав. Я пострадавший. И чем меньше они функционируют, чем хуже они функционируют, тем большую пенсию они получают. То есть та система, которая существует, она не приводит к тому, что у людей есть стимул функционировать. У них есть стимул не функционировать. То есть мы своей помощью, своими большими пенсиями и всеми благами, которые предоставляются этим людям, с одной стороны, мы их компенсируем за это, с другой стороны, они не должны функционировать. Человек, который не функционирует и становится, и его карточка, визитная карточка становится не «я инженер, я врач, я рабочий», я не знаю, а «я посттравматичный пострадавший, это человек, который навсегда там остается. Огромное количество посттравматичных людей до того, как стали за это получать какие-то деньги, функционировали. Видите, мой отец в возрасте 10 лет потерял, на его глазах убили его родителей и его сестру. Он прожил всю жизнь тяжелым посттравматичным. У него было настоящее посттравматическое расстройство. Он окончил школу, он окончил институт, он работал всю жизнь, он создал семью, и при этом у него были симптомы посттравмы. Потому что никто ему бы за это не платил.
2: Но он отправил своего сына в психиатрию, видимо, но чтобы...
1: Просто я вам хочу сказать, что с одной стороны, очень важно им дать, и очень важно их признать, и очень важно их как-то компенсировать им то, что они, что им произошло. С другой стороны, должна быть, на мой взгляд, система, которая их приведет к тому, что нужно, нужно что-то делать, нужно функционировать.
2: Реабилитация, да?
1: Да, и нужно, чтобы у них был, чтобы у них был стимул функционировать, а не стимул. Группа, процент инвалидности определяется тем, как мало они функционируют. Чем хуже люди функционируют, тем большую инвалидность они получают. А значит, у них есть все основания не функционировать. И мы, принося им пользу, в некоторой степени приносим им вред. И это все происходит вместе. Это очень сложная конструкция.
0: Еще одна группа населения, которой бы хотелось сказать, это дети.
1: Дети.
0: Какие последствия этих трех лет для них?
1: Видите, я меньше это вижу, я взрослый психиатр, я не лечу детей, но я вижу детей, у которых разрушилась семья, у которых погиб кто-то из родителей, и у которых разрушилась их стереотип жизни, их шиградха, их рутина их жизни. Впервые я увидел это во время короны, когда дети перестали ходить в школу. А здесь многие дети не ходили в школу какое-то время, их мамы были в тревоге, потому что папа на военных сборах или на резервистской службе. И постоянно еще были периоды, когда они по ночам бегали
2: в
1: убежище. Конечно, это очень влияет на их жизнь, на их душевное здоровье. С одной стороны, у детей есть способность компенсации выше, чем у взрослых. Чем человек старше, тем ему труднее адаптироваться. С другой стороны, если эти травматичные события происходят в какие-то периоды, важные для их роста и формирования, то могут быть проблемы. И мы видели обращение в приемный покой детей с тревогами и возвращение и на фоне того, что дети бегали в убежище, у них они начинали, возвращались к энурезу, который проходил раньше. Они возвращались с тревогой, у них были панические атаки. То есть, конечно, это влияет, но я лично меньше это знаю, поскольку я не лечу детей. Я просто вижу.
0: Но это поколение, оно может, это ощущение, что опасность в любой момент может возникнуть, сохранить на будущее надолго?
1: Во-первых, да. А во-вторых, люди каким-то образом быстро привыкают к спокойной жизни. После войны судного дня израильтянам казалось, что никогда жизнь не войдет в привычное русло, потому что то, что произошло в войну судного дня, казалось трагедией, которую невозможно преодолеть. Но когда мы приехали в 90-м году, уже мало кто об этом говорил. Люди жили в ощущении, что все в порядке, мы сильные, мы все преодолеем, Израиль самая сильная страна, и нам ничего не грозит. И только через там 30 с чем-то лет опять произошло крушение этой иллюзии. То есть я думаю, что психика людей имеет большой адаптационный резерв. И люди, если вернется спокойная жизнь, к ней привыкнут до следующей трагедии.
2: Да. Скажите, а вот этот вот процент людей, которые действительно травма, у которых травма переходит в посттравму и становится хронической, да. И он так более-менее неизменен, да, вот все годы, что этот изучают это явление, есть какой-то способ вообще как-то на это повлиять, уменьшить?
1: Говорят, что да. В армии, например, солдат, которые подверглись каким-то очень травмичным событиям, есть так называемые, говорят, икронот камац, в принципе, кирва миедиют ципия, близость, немедленность и надежда. То есть нужно очень быстро человека отвести в безопасное место. Нужно его не отправлять в тыл этого солдата. И нужно ему говорить, ты вернешься, ты будешь... Если мы солдата отправили в тыл, намного больше шансов, что у него будет посттравма, чем если он возвращается и преодолевает это. Это в армии. Есть лекарства, которые не нужно давать после острой травмы. Например, все эти бензодиазепиновые, валиум, вабен, и все, они увеличивают шанс развития посттравмы, потому что они мешают организму мобилизовать резервы адаптации.
0: Еще один аспект, у нас не очень много времени, к сожалению, осталось, это вот что израильтяне ведь переживают не только войну эти три года, а у многих есть ощущение, вполне реальное, что внешний мир не понимает того, что с нами произошло 7 октября, не понимает страхов и боли, ладно, но обвинения в геноциде, в военных преступлениях, если оставить в стороне, так сказать, политическую, юридическую сторону вопроса, как вообще все это воздействует?
1: Видите, это воздействует так, что общество поляризуется. И есть люди, которые остро переживают это, потому что они солидарны с этими обвинениями. И есть часть общества, которые остро реагируют на это, потому что это их настолько, возмущает и злит, что они чувствуют себя глубоко оскорбленными от того, что происходит.
0: То есть у нас была трагедия, мы тут еще оправдываться
1: да.
0: должны.
1: То есть если я иду по какой-то стране по улице и вижу на надписи это «From the river to the sea», я начинаю злиться. То есть это не дает мне спокойно жить. Но люди понимают, что мы достаточно одиноки в мире, и что мы становимся все более одиноки. И что может случиться ситуация, что в следующий раз, когда на нас нападут, та поддержка мира, который мы ощутили после 7 октября,
2: Ненадолго.
1: Да. Она ненадолго. Это очень грустное ощущение, что мы достаточно одиноки в нашей трагедии.
0: Я просто думаю, что психология осажденной крепости, да, которую мы старались все эти годы в себе, наверное, все-таки не воспитывать, в каком-то смысле оказалась вещью, ну, если неверной, но имеющей под собой основания.
1: Конечно. Мы думали, что мы становимся частью мира, цивилизованного мира. Израильские молодые люди, как и американские, как и английские, хотят учиться, строить семьи, организовывать стартапы, работать, зарабатывать деньги, ездить и смотреть мир. И вдруг понимают, что мы не как все. Что в отличие от их сверстников в других странах, которые не более умные, не более способные, они должны идти в армию, они должны отслужить 3 года, они должны потом много лет служить резервистскую службу. И поэтому жизнь здесь существенно отличается от того, как живут их сверстники в других странах, с одной стороны. И с другой стороны, что у нас нет другого места на Земле. И мы сегодня видим, что другого места таки нет. Потому что то, что происходит по отношению к евреям и Израилю и в Европе, и в Америке, показывает нам, что другого глобуса нет. И нам нужно жить с тем, что есть, и жить как можно лучше и как можно более творчески и человечески в тех трудных условиях, в которых мы живем. Это то, что у нас есть. За моя шляну.
2: Доктор Игорь Бараш, заместитель директора Иерусалимского центра душевного здоровья, председатель Ассоциации судебных психиатров Израиля. Спасибо вам огромное, что пришли к нам.
1: Спасибо вам. И всего доброго нашим радиослушателям, душевного и физического здоровья им, и чтобы мы смогли преодолеть все, что нам еще предстоит.
2: Амир Шмуэлис за пультом, продюсер Елена Черкасова, Олег Клоц, спасибо.
0: Спасибо, Юлия Цодекс. Оставайтесь на волнах радиостанции Канрека и смотрите наш YouTube. У нас разные там материалы по содержанию, бывают и такие, как сегодня в этот непростой день.
3: נועה, רוני, תומר, יונתן, רותם, רז, אורי, ריף, אריאל, קשת, גל, אוהד, ליאור, גיא, השיר החסר. אמרנו לעצמנו זה לא יכול להיות.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.